0: платите за отсутствие бензина.
1: Нет, кстати говоря, утром всегда вот на этих заправках есть бензин, вот в 7.30, угу. как я еду на работу, всегда есть, но есть очереди. Постоять в очереди, конечно, я уже не успеваю. И я к чему это все говорю? К тому, что анализ в голове, к тому, что как же... Все познается в сравнении, да, вот как хорошо мы жили, получается.
0: Это политика нашего государства. Нам нужно сначала отнять то, как мы хорошо жили, а потом вернуть и сказать, ну вот видите, как мы хорошо жить стали. Кстати говоря, по данным из приложения, сейчас бензин, ну вот я про 95-й конкретно говорю, да, потому что он у меня на Роснефти очередь есть на Новоселенинской, на Октябрьском проспекте, на нет, это все 92-е дизельное топливо. 95-го опять нет нигде.
1: Вот, я пользуюсь 92-м бензином. Бензином. А, у меня моя любимая русская машина, которая довольна 92-м бензином. Ну, я все-таки...
0: Пересаживаемся все на «Жигули».
1: Да. А, я все-таки за рациональное использование всего того, чего нам дается. Конечно, я тоже, когда стояла единожды в очереди, увидела кучу трешовых для себя ситуаций, и мой вот этот педагогический склад ума, да, дала себе знать. Я там отчитала одну девушку молодую, которая зачем-то отстояла в очереди вместе со мной 3 часа, она была перед моей машиной. У нее было больше половины бака, она залила еще себе, ей не влезла, потому что она заправляла очередь через приложение, и вернуть этот бензин было некуда, и она бегала по очереди, говорила, кому нужно продать 6 литров. Мне, конечно, ее хотелось оттрепать за хохлы.
0: Слушай, да, в этом плане, конечно, нужно понимать, сколько вообще у вас бак литров, литраж свой, чтобы не было вот такой ситуации. Но я тебе могу, знаешь, что сказать, что людям свойственно ошибаться. Они иногда думают, что как бы влезет, а ну, оно не влезло. Бывает такое, но как для меня, ты знаешь, я с точки зрения все-таки смотрю, как сказать, самое большая страна в мире. Самые большие запасы нефти.
1: Ну, вот,
0: мы знаем
1: мы
0: про НПЗ, но
1: да.
0: у нас не 3 НПЗ, не 4, не
1: 5, ну вот
0: не 10 даже.
1: Слушай, ну вот почему-то мне кажется, что в соседних регионах чуть-чуть по-другому ситуация выстроена. Не знаю, от чего это зависит, но вот я была в Новгороде и в Ленобласти, получается, да, вот в последние выходные. Там был бензин, не было очередей.
0: Вот.
1: Поэтому, наверное, все-таки менталитет.
0: Вопросики имеются, но мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели на Луки ФМ передачи «Меня бомбит». Катя Пахомова, Ксения Фадеева. Бомбим сегодня, уже обсудили бензин. Если вдруг прослушали, обязательно послушайте в нашем подкасте. Ну, а мы продолжаем.
1: А, да, что же еще?
0: Что же еще, Ксения? Ну что, ходила я тут гулять. Как обычно. Ходила я тут.

0: гулять, и на набережной у нас там какая-то течь сумасшедшая. Потом я зашла в наш известный паблик, и оказывается, что эта течь уже неделю там течет.
1: Водоканала, да, прорвала трубу.
0: Тот прорвал трубу, и при всем при том натекает очень даже прилично и на дорожное покрытие, и на пешеходную
1: зону. Уже ликвидировали.
0: Вот, насчет, знаешь, когда я была, я тебе сейчас скажу. Это была среда.
1: Да, уже ликвидировали.
0: А в среду еще было, посмотрела в нашем паблике, 6 дней назад был отчет, что вот появилось. И, соответственно, грустно, печально, что это все происходит, потому что портится асфальтовое покрытие, которое без того находится в не очень хорошем состоянии, что на набережной. Ну, я не буду говорить даже по проспект, мне кажется, я говорю про него регулярно. Мы тоже тут имели неосторожность прогуляться по центральной улице города, и, знаешь, я чуть ноги себе не переломала, и думаю, боже мой, это я на плоском ходу иду, и вроде бы как аккуратно, и за мужа я держусь, и все равно умудрилась немножко подвернуть ногу. Не знаю, когда у нас будет там асфальт, я уже жду, не дождусь, я уже год работаю на радио, год мы про это говорим.
1: Но мы сейчас живем в условиях очень ограниченных бюджетов, к сожалению, приходится выбирать, да, были года, когда было финансирование гораздо глубже.
0: Но не было желания.
1: Да, но не было, может быть, желания.
0: Желания, возможности и так далее.
1: Вот, но на самом деле я хочу поговорить все-таки про позитивную сторону, про позитивную сторону ремонтов в дворах, да, вот в последнее время очень много сейчас новостей всплывают, чего где ремонтируют, да, вот сегодня буквально сдают двор на Липецкой 4, в твоем северном микрорайоне это Вокзальная улица, Вокзальная 24/3, насколько я помню, ремонтируется, и Вокзальная
0: ремонтировали,
1: 7.
0: Да, там ремонтировали, вот могу тебе сразу же сказать, хорошо, но, например, Зверева 42-12 — это центр. Я вообще, знаешь, такой человек, я считаю, что в центре должно быть все супер классно. Но я не знаю почему, это как-то в голове у меня присело, потому что когда ты приезжаешь в соседние регионы, где-то на окраинах, ну, может быть, не очень. Но вот центр, он всегда вот такой, знаешь, как с картиночки, как с обложечки. И там, куда ни зайди, тот же самый Псков можно взять. В основном в центре, даже во дворах, все симпатично. Ну, вот где я была, ладно, хорошо.
1: Я была прямо напротив здания правительства, простите меня, Дома Советов. И там и тротуар разбитый, и во двор просто не въехать. Прям это центрее быть не может.
0: Ну, согласна с тобой, ладно, не самый лучший пример, но если мы возьмем Республику Беларусь, то там вот вообще не к чему придраться. Вот, и опять же, почему беру двор на Зверева 42/12? Потому что здесь была жалоба, и здесь помимо того, что там яма, канавы, да, вот я тебе даже могу фотку, хочешь показать, действительно, двор в ненадлежащем состоянии, там еще проблема с мусором. Я не очень понимаю, я сегодня, кстати, шла, ты знаешь, мимо нашей зоны, мусорки, такого. Да? Да. И ты знаешь, вот есть баки с крышками, но они не закрываются. И из-за этого, конечно, прилетают птички, приходят животные, которые бездомные, и ветер
1: тоже. Это, кстати
0: тоже.
1: Говоря, вопрос к вашей управляющей компании. Вот у меня в моем дворе все баки с закрывающимися крышками, и когда крышки у нас приходят в негодность,
0: крышками.
1: Мы обращаемся в нашу управляющую компанию, радист, вот, кстати говоря, и они сразу же, там, буквально день-два-три, они меняют. Поэтому
0: я думаю, что это по вывозу мусора. Кто вывозит, они не
1: баки
0: закрывают.
1: Баки — это управляющая компания.
0: Они же вывозят?
1: А, вывозят тот, кто вывозит. Но баки вам предоставляет управляющая компания.
0: Так у нас баки с крышками.
1: Они не закрывают.
0: Они
1: это
0: не закрывают.
1: Это все равно нужно обратиться в управляющую,
0: компанию.
1: Да, мы для этого и платим управляющей компании деньги, чтобы они решали все такие вопросы. Это уже их проблема, как они будут решать вопросы,
0: смотри,
1: с ТКО.
0: Пишут они, да, что ходили ноги переломать, а контейнеры, они уже который день лежат перевернутые, мусор разнесло по всей территории. Ветер гоняет пакеты. Вот, друзья мои, я смотрю, что у вас контейнеры там старые стоят. Вам действительно тогда в таком случае нужно обратиться в управляющую компанию, и, возможно, вам поменяют контейнеры. Кстати говоря, сейчас можно сделать это вообще удаленно через приложение Макс, подключиться,
1: да,
0: к вашему дому. Я вот очень пропагандирую эту тему, потому что
1: можно
0: это удобно.
1: Можно через Макс, можно через госуслуги, можно просто найти группу ВКонтакте. У всех управляющих компаний есть группа ВКонтакте. Найдите группу ВКонтакте вашей управляющей компании, напишите туда. У них там же есть ответственность за соцсети, которые мониторят, что им пишут личные сообщения. На крайняк вообще группа администрации города все знают. знают, можно туда отправить это сообщение, и его распределят по ответственным, ваш управляющий компании это придет.
0: Решаем вместе, в конце концов.
1: Да, ну просто
0: сейчас
1: видишь,
0: много
1: у нас
0: возможностей.
1: Много пережитков Советского Союза, когда люди считали, что им все должны, да, и государство все это делало как бы в одно лицо. Сейчас мы полноправные участники всех процессов, и ваш двор — это ваша собственность, да, ваша земля — это тоже в вашей собственности, на котором стоит дом. Поэтому вы все можете сами решить, сами на это повлиять.
0: Ну, может быть, решить, не решить, но, во всяком случае, повлиять. Я вот Ксении за эфиром тоже рассказывала насчет коробки футбольной, которую снесли в некоторых дворах, во всяком случае, в северном микрорайоне, в центре не знаю, как дела обстоят. И для меня все равно эта история максимально непонятная. У меня был ответ на это обращение. Ой-ой-ой, дай бог, пожалуйста, его сейчас найти. И в ответе писалось о том, что то, вот, даже есть, значит, это уличное пользование. Вопрос о возможности эксплуатации назревал уже давно в пределах имеющихся финансовых возможностей усилиями «Экспресс», в чьем оперативном управлении находился объект, производился текущий ремонт в 2024 году, то есть 2 года назад.
1: Тем более, это у вас был объект, который находился...
0: В ходе обследования выявлено несоответствие спортивной площадки нормативным требованиям по обеспечению безопасности, установлена нецелесообразность ее восстановления. Нецелесообразность...
1: Тогда понятно. Эта площадка не дворовая, это площадка, принадлежащая спортивной школе Олимпийского резерва «Экспресс». Она находилась у нее в пользовании. Это совсем...
0: Пользование, да.
1: Да, это
0: потому
1: совсем другой
0: это...
1: уровень уже законодательства, то есть там гораздо выше требования к их оборудованию, в котором у них в пользовании, либо у них в собственности. Соответственно, там требования гораздо выше, чем к обычной дворовой площадке.
0: Но если я поверю, что наш прилегало к «Экспрессу», потому что мы относительно недалеко, да, там через мост перебежать, то я не понимаю, гражданская 30/12.
1: Это тоже это? «Экспресс». Вот вам кажется, что «Экспресс» — это только там, вот как ты говоришь, где...
0: Недалеко.
1: Недалеко. Нет, на самом деле у спортивной школы Олимпийского резерва, поэтому она называется спортивная школа Олимпийского резерва, очень много объектов в городе, которые нам кажутся вообще просто это дворовая площадка, а на самом деле нет. Она состоит на балансе у школы «Экспресс». И во многих домах, вот, например, в моем доме на Жукова 26/13 есть подразделение школы «Экспресс», казалось бы. То есть небольшое помещение, где там занимаются определенным видом спорта. Поэтому у «Экспресса» огромное количество объектов спортивных. И они подвергаются законодательству. То есть у них есть плановый осмотр всех их объектов спортивных сооружений. Сейчас очень жесткое законодательство именно по безопасности детского спорта, детей и так далее и тому подобное. И если дворовая площадка, да, то там немножко другая история. То все, что касается объектов спорта, там очень жесткие требования. Казалось бы, очень многие задают вопрос, зачем вот тот же стадион «Экспресс» наш там ремонтировали, в эту входную группу. Типа,
0: входная
1: денег,
0: группа красивая, мне нравится.
1: Денег типа некуда было девать. Я читала такие комментарии, типа лучше бы скамейки новые поставили.
0: О, скамейки хочется.
1: Но вот это, к слову, о безопасности. Тоже был, согласно регламенту, осмотр сооружения этого, и прокуратура выдала предписание.
0: Слушай, ну как по мне, так теперь хорошо. Вот сюда идут болельщики той команды, вот сюда, вот этой команды. Мне очень нравится, она даже визуально.
1: Федеральный уровень, когда болельщики... распределены,
0: да,
1: по потокам.
0: Это
1: чтобы не было фанатских этих стычек.
0: Замечательный стадион «Экспресс», нет у меня к нему вопросов. Насчет лавочек, конечно, надо...
1: Ну, вот я к тому, что, да, нам кажется, что это зачем, а просто есть законодательство,
0: нет, это,
1: которое...
0: конечно, понятно. Ну... Я просто тебе, знаешь, к чему говорю? Что, оказывается, территория, где вот у нас, собственно, она принадлежит администрации. Так и написали мне, спортивная площадка, расположенная по адресу тра-та-та, и земельный участок, на котором она располагалась, не является имуществом многоквартирных домов. Но... Мы же все знаем, что мы пропагандируем спортивный здоровый образ жизни. Мы начали писать, чтобы под шумок, выборы у нас скоро, да, нам сделали площадку. Почему? Сейчас объясню. Насчет безопасности детей. Вот они пишут. Небезопасно, небезопасно. А стало еще хуже. Знаешь почему? Потому что мальчишки все равно на этом поле в футбол играют.
1: Конечно.
0: Сетки нету. И все это летит на вот этих малышей, которые бедняги на детской площадке просто вот катаются на каруселях.
1: А здесь, вот я вам могу сказать, отлично сработает ТОС. Вот найдите, да, членов своего ТОСа, напишите проект, отправьте на конкурс. Отличный пример, вот районы. Им вообще никогда ничего не делал, потому что делала администрация, потому что там денег фактически не хватает.
0: Администрация Великолукского района,
1: потому что там огромные эти поселения, да, финансирование такое.
0: Их много,
1: да. И как раз-таки благодаря ТОСам какая там красота. Посмотрите на пруд Фотьево.
0: Фотьево, да.
1: Там нет ни рубля администрации города или там администрации района или какой-либо еще администрации. Там деньги территориального общественного самоуправления, грант выигранный. Сказка, сказка. В деревне Переслегино есть старый дворик ТОС. Сколько у них там детских сооружений, как они благоустроили пруд, сколько у них скамеек. Ни рубля администрации сельского поселения. Все ТОСа. В городе я тоже могу...
0: А можно это, простите, перебью сразу же, сделать на земле, которая принадлежит администрации,
1: да,
0: города?
1: Можно. Все можно, все вам помогут в ЖКХ, вы можете даже вообще обратиться сами, типа вот я там проживаю на такой-то территории, вхожу в ТОС...
0: А мы вот обратились.
1: Вхожу в ТОС такой, вам администрация поможет написать этот проект, поможет составить документы. Ну, то есть в ЖКХ люди тоже заинтересованы в том, чтобы привлекать дополнительное финансирование, чтобы, ну, благоустраивать все эти клочки земли. Очень много примеров в этом году, когда целые уличные сети освещения будут построены благодаря территориальному общественному самоуправлению. То есть это реально, ну, штука рабочая.
0: Короче, нам все нужно делать самим. Никак не могу понять, зачем нам администрация и государство в целом. Где-то какой-то умный человек об этом писал. Если я сам плачу за образование, за здравоохранение, за вот это все, то зачем мне государство?
1: Самый главный ответ на этот вопрос, чтобы был порядок.
0: Да,
1: кстати говоря, слово о детских площадках. Буквально вчера на площади Калинина открылась...
0: Поставили,
1: но он еще не впустили туда детей.
0: Закрыт еще, да.
1: Забетонировали, чтобы она устоялась, укрепилась. Открыли детскую площадку. Как эта площадка будет выглядеть и что она будет там, тоже решали жители благодаря рейтинговому голосованию. Подрядчик только сделал.
0: Ну, потому что то, что они поставили, когда только сделали круговое, это обнять и плакать. Я туда ходила как раз-таки в первые дни, и на этом нельзя было.
1: Ну вот, теперь
0: а
1: там
0: место
1: красота.
0: Очень, хочу сказать, популярное, потому что, во-первых, фонтан, там такой достаточно популярный, плюс школа, недалеко детские сады. Ну а мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Силы ПВО сбили более 4660 украинских беспилотников за неделю, отчитались в Минобороны. В ведомстве также уточнили, что российские войска за этот период нанесли 19 групповых ударов по связанным с ВСУ целям на Украине.
2: О санкциях.
5: Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Документ был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма. Он в России внесен в перечень террористов и экстремистов. Согласно обзору, законопроект предусматривает обязательные санкции в отношении российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, госпредприятий, а также иностранных компаний, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.
6: О Ближнем Востоке.
5: Иран впервые с начала текущей войны нанес удар по Сирии, сообщает Рейтер. КСИР объявил, что ударил по центру управления спецоперациями в США на востоке Сирии в отместку за гибель иранских солдат в Раншахре. Сирийский военный источник Рейтер заявил, что база не пострадала, жертв и материального ущерба не было. В феврале американские военные заявляли, что завершили вывод войск с этой базы. Роспотребнадзор назвал неверным распространившийся в сети термин «наноклещи». На самом деле речь идет не о новом виде, а о молодых особях иксодовых клещей, которые отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер от 1 до 2 мм позволяет им долго оставаться незамеченными на теле. При этом они такие же полноценные переносчики клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций. В эндемичных регионах самой эффективной мерой профилактики остается вакцинация.
6: О Москве.
5: Во всех округах Москвы будет создано 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они будут работать зимой, как катки с теплыми раздевалками, а летом превращаться в зоны для волейбола и футбола. Как сообщил мэр Сергей Собянин, 11 объектов уже открыты, работы ведутся еще по 23 адресам. Одну из первых обновили площадку в Косино-Ухтомском районе у Святого озера. Там возвели павильон с раздевалками, кафе, медпунктом и трибунами, а также смонтировали ледовое поле площадью 1800 квадратных метров. Систему освещения и видеокамеры. Зимой здесь катались на коньках, а сейчас локация принимает любителей летнего мини-футбола и баскетбола, собирая более 2000 жителей района еженедельно.
6: Обо всем.
5: Меч Люка Скайуокера продали за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов. Световой меч использовался в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар» 80-го года. По данным аукционного дома Heritage Auctions, реквизит установил новый мировой рекорд среди предметов, связанных со вселенной «Звездных войн». Ирина Самойлова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
1: Всем здравствуйте. Это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». Катя Пахомова, Ксения Фадеева. Подводим итоги уже фактически ушедшей недели, я бы так сказала, потому что остается несколько часов рабочего времени, и все, выходные. До рекламной паузы обсудили благоустройство города, и вот хочу сказать, что сейчас покос вновь начался, вторая волна, и начали косить не только реку Ловоть, да, которая вызвала столько ажиотажа, почему спустили Ловоть,
0: Хорошо,
1: да,
0: потому что спустили мусора только очень много, никто не убирает
1: чтобы
0: его.
1: Берега вычистить, собственно. Покосить, говоря, ага. Да, пока сейчас время острова Дятлинки настало, там тоже работают люди, которые косят и обкашивают вновь территорию городской крепости. И как раз-таки вот когда обкашивают, там обнаруживается очень много мусора. Ребят, мусор наш, мусор не инопланетный.
0: А я согласна, но, ты знаешь, я согласна, но я не уверена, что целенаправленно, может, кидали. Куда вообще берется мусор? Ну, первое, это люди, которые идут, кидают, да? Я всегда таким делаю замечания.
1: А я, кстати говоря, думаю, что в Ловоте мусор целенаправленно оказывается еще благодаря тем, кто вот на катамаранах
0: катается,
1: лодках.
0: Катается, да, совершенно верно.
1: Я прям сама видела один раз, как ребенок выкидывал бутылку в Ловоть. Ну,
0: это
1: дичь.
0: Простите. Но плюс еще есть такая проблема. Я вот буквально вчера с ней столкнулась. Шла я, значит, с мусором. И я хотела его выкинуть в мусорку. Но мусорка переполненная вся. И я иду с этим мусором, понимаю, что мне надо подальше пройти с ним. Вот, поэтому какие-то мусорки у нас очень маленькие. Было бы круто поменять, сделать большие. Вот, например, на аллее памяти ребятам СВО, да, которые сделал Великолукский мясокомбинат. Там потрясающие мусорки стоят. Они большие, хорошие контейнеры, очень эстетичные. Кстати говоря, и вот, ты знаешь, я хотела все-таки в последнем выходе про эстетику поговорить. Одна прекрасная девушка, популярный кондитер нашего города, занимается нейросетями. Я не знаю,
1: видела
0: ты или нет.
1: Лучки.
0: Как мне понравилось. А ты видела, что она сделала для отдельно вот для ЗАГСа?
1: Да, видела. Я на Ингу Сливинскую подписана, это не будет рекламой.
0: Слушай.
1: Осталось найти мастера, который это исполнит.
0: Наверное, еще средства, да, наверное, какие-то.
1: Кстати говоря, что... вот здесь, я бы призвала здесь социально ответственный бизнес еще плюс ко всему, потому что 860 лет не за горами. Я знаю, что есть предприниматели, которые готовы вложиться, и вот эти микролучковички были бы супер идеей.
0: Но это просто... просто, это потрясающая история.
1: Это столько денег.
0: Это очень много денег, но я очень хочу, чтобы поспособствовали вот этой идее. И у нас был свой такой
1: символ. Ну вот хочется в завершении сказать, давайте сделаем свой город лучше и комфортнее.
0: И всё чище, друзья мои.
1: С нас.
0: Да, совершенно верно. Ну что, всем желаем хороших выходных.
1: Всем пока-пока.
0: Всем пока-пока.
9: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
10: Всем здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в Псковской области, куда же отправиться еще можно, ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходит следующая база отдыха – это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арена Р – это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова. Ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник». Еще одна база отдыха – у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться – это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты. И, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье – это гостиничный комплекс прямо у озера 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове Святом. Древний Кремль, набережные, старинные церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор под Зноево, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Поганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен домонгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. Хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого – используется база отдыха «Валынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, но и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сабборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушно. Базу отдыха «Волынь», кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики, все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
11: Реклама.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
16: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
10: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха – это глэмпинги. В последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможно жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Ну, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечная», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую.
1: Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять прокат лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новый маршрут, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире! Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева, услышимся.
11: Честное риэлторское.
15: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
17: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
15: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
11: «Честная риэлторская». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
16: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Павел Данилин об объединении стран Запада против России.
2: Коалиция желающих – это коалиция желающих нанести стратегическое поражение России. Они этого не скрывают, они говорят об этом прямо и сейчас начали заявлять последовательно о том, что нужно готовиться к войне с русскими. Понятно, что это делается для того, чтобы внутри своих стран удержать власть в руках у правящих элит и не допустить серьезного изменения внутриполитической ситуации, внутриполитического направления развития этих стран, потому что им буквально на пятки наступают антиглобалисты, наступают силы, которых мы называем там правыми, популистами и так далее. И все они категорически против поддержки вот этого конфликта, поддержки Украины. Да, конечно, с ними можно побороться так же, как в свое время побороли Мелани, но одну Мелани побороть можно, если таких Мелани, Лепенов и прочих будет десяток, это уже будет намного сложнее. Поэтому коалиция желающих — это коалиция тех, кто втягивает Европу в последовательное противостояние с Россией.
0: Сказано на радио «Комсомоль». Правда.
3: Как купить недвижимость напрямую у города? Как стать поставщиком столицы и других регионов России? Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
0: Слушайте на radiokp.ru. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
4: Москва решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США. Так Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о том, что у России есть возможности для подрыва инфраструктуры американских выборов. Пресс-секретарь российского президента отметил, что в США ранее проводились расследования, которые подтвердили, что Россия никак не влияла на американские выборы.
0: О топливе.
4: Правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с демпфером на бензин. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, объяснил необходимость такого решения глава Минэнерго Сергей Цивилев.
0: Про визы.
4: Власти Черногории могут отложить введение виз для россиян до 2027 года. Они осознают экономические потери из-за ограничений для ключевого туристического рынка. Об этом сообщила замгендиректора туроператора ПАКС Любовь Чучмаева. Она уточнила, что в случае введения виз важно, чтобы процедура оформления была максимально упрощена для российских граждан. Ранее в АТУР сообщили, что туроператоры не получали официальной информации о возможном введении виз в Черногорию.
0: Об образовании.
4: Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат на пересдаче ЕГЭ. Об этом на конференции заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в этом году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч учеников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. При этом, добавил Музаев, почти 99 тысяч улучшили свой результат. Ранее сообщалось, что выпускник, который захотел пересдать ЕГЭ по математике с 99 на 100 баллов, сдал повторный экзамен снова на 99. Технически пересдать третий раз можно, но подросток побоялся не успеть с поступлением и подал документы в МФТИ в Долгопрудном и в Высшую школу экономики.
0: О футболе.
4: Финал чемпионата мира не планируют переносить из-за смога в Нью-Йорке. Матч между Испанией и Аргентиной должен пройти 19 июля на стадионе в Ист-Раттерфорде, пишет аргентинская газета «Оле». Дым от лесных пожаров в Канаде резко ухудшил качество воздуха в регионе. Оно оценивается как очень вредное для здоровья. Прогнозируется, что к воскресенью дождь и смена погоды помогут рассеять смог.
3: обо всем.
4: Мужчина провалился в дупло клена и просидел там больше суток. Произошло это в Ленинградской области. Самостоятельно выбраться у него не получалось. На помощь пришли пожарные. Все закончилось хорошо. Ветки спилили, пострадавшего вытащили. Госпитализация ему не потребовалась. Понимания, зачем мужчина туда забрался, нет. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Здравствуйте. В прямом эфире для вас работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
6: Здравствуйте.
5: И я, Ася Рак. Хорошего всем настроения, невзирая ни на что. Берегите себя, берегите своих родных и близких. И «Аквалайф» всегда готов в этом помочь. Вспоминайте, как в различных даже фильмах, сериалах зачастую говорят: «Ты нервничаешь, на, стакан водички попей». И ученые давно доказали, что стакан воды помогает успокоиться. А если регулярно пить правильную воду, то и нервы будут в порядке, и сон улучшается, и работа ЖКТ улучшается, а кишечник – наш второй мозг, а вода правильная кишечнику помогает жить правильно и работать правильно. И это тоже доказано и учеными, всевозможными исследованиями, и опытом, и практикой тысяч и тысяч пользователей и ионизаторов воды «Аквалайф». Хотите также улучшить свое здоровье? Пейте правильную воду. Где ее взять? Готовить в ионизаторе воды «Аквалайф». И сегодня мы даем самое лучшее предложение за весь год. Такого больше не будет. Только сегодня, только 5 часов, всего лишь 5 часов действует лучшая цена на ионизатор воды «Аквалайф» – 27 999 рублей. Сегодня именно мы запускаем самую горячую скидку, но только на 5 часов. Успейте. Покупка ионизатора – это лучшая инвестиция в свое здоровье. Кто уже знает, уверенно звонит. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Успейте. Вот в нынешних условиях очень трудно уже сдерживать цены, и был наш генеральный директор в прямом эфире, и все поставщики нам повысили цены, он это рассказывал очень подробно. Но сейчас, сегодня, до 19:00 по московскому времени действует эта цена. Ваша экономия там 14 тысяч рублей. И трудно держать цену, повторюсь еще раз. Вот, например, только что наткнулась на новость, что традиционный пасхальный набор подорожал на 35% за 3 года. Это выше инфляции в разы. Шашлычный набор подорожал на 11%. Это тоже выше инфляции. Дорожает все вокруг. И что делают практичные люди в такое время? Делают приобретения, которые будут использовать довольно-таки длительное время и которые будут им приносить пользу. И, конечно же, я говорю про ионизатор. Это со всех точек зрения лучшая инвестиция в свое здоровье. Еще раз напомню, номер телефона 8 800 505 08 55. Всего лишь 5 часов действует такая скидка. 14 тысяч вы экономите. Цена не 42 тысячи, а 27 999 рублей. Но всего лишь 5 часов на то, чтобы дозвониться. 8 800 505 0855 и сделать заказ. Звонков уже много. Кто еще не в курсе, зачем нужен ионизатор, для чего, давайте разбираться максимально подробно. Но многие уже пожали плечами и сказали: воду льют. Не буду слушать, потому что какая разница, какую воду пить. Да, действительно, можно сказать именно так, развернуться, уйти и не слушать, и не вникать. А можно попробовать разобраться и сделать действительно для себя важное и полезное. Поэтому давай приступим. Миш,
6: давай.
5: В чем же все-таки в водах бывает отличие?
6: Да, я обязательно сейчас скажу об этом, но я хочу призвать всех тех, кто уже разобрался, кто пользуется ионизаторами воды Aqualife, обязательно звоните к нам в прямой эфир, делитесь своими пониманиями, своими результатами от использования ионизированной воды. Для того, чтобы присоединиться к нашему диалогу, набирайте номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а теперь, конечно, для тех, кто не знает, чем же отличается вода правильная, как мы ее называем, да, от воды неправильной или простой питьевой воды. Дело в том, что каждый из нас, каждый человек состоит на 75% в среднем процентов из воды. И вот у ионизированной щелочной воды, правильной воды, как мы ее называем, и у внутренних жидкостей человеческого организма есть несколько объединяющих и важных физико-химических показателей, таких как pH и ОВП. ОВП – это окислительно-восстановительный потенциал, способность воды отдавать электрон либо присоединять его себе. Если вода отдала электрон, значит, она снабдила нас энергией. Она нас восстановила. Забрала у нас электрон, она нас окислила. ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, с отрицательным значением означает, что в ней большое количество электронов, которыми она может с нами поделиться. Если в воде ОВП положительный, то она будет отнимать у нашего организма, у нашей воды в нашем организме электроны. Она будет нас окислять. Вода из-под крана, бутилированная вода, как правило, имеет положительный ОВП, то есть окисляет нас. Второй показатель – это pH. pH – это начну с того, что внутренняя среда человека в целом имеет pH щелочной. pH – это водородный показатель. Чем выше семерки, а семерка – это нейтральное значение, то есть среднее, чем выше семерки, тем вода щелочнее. Чем ниже семерки, тем вода кислотнее. И для поддержания здорового образа жизни, для того, чтобы здоровье было хорошим, да, у нас, то необходимо регулярно пить воду, которая по своим показателям соответствует внутренним жидкостям нашего организма, которая будет нас восстанавливать. И это ионизированная щелочная вода. Она антиоксидантный щит нашего организма. Здесь все так же, как с едой. Есть полезные продукты, есть вредные продукты. Никто не будет отрицать, что свежие овощи, фрукты, зелень, они более полезны, чем жареная, копченая, жирная пища. Также и с напитками. Есть вредные напитки, которые нас окисляют, а есть ионизированная вода, которая будет нас восстанавливать. Ее можно как раз-таки произвести из обычной питьевой воды из-под крана или бутилированной воды, которую вы покупаете, в ионизаторе воды Aqualife.
5: Ну, а я хочу добавить, что если в вашем ежедневном рационе преобладает еда и напитка закисляющие, если у напитков ОВП положительные, то здесь и возникает хроническое воспаление. И как следствие, хронические запоры, различные кожные высыпания, отеки, частые головные боли. И кровь, собственно говоря, тоже становится густой. А что это для нас с вами значит? Затрудняется проникновение в маленькие сосуды и капилляры, что приводит к дефициту кислорода, к развитию всевозможной гипоксии, анемии и так далее и тому подобное. И вообще все это может привести к таким серьезным проблемам, как развитие тромбов, к инфарктам, к инсультам. И ученые доказали давно, что среди возможных причин и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов, низкое качество употребляемой воды. Кровь более чем на 85% состоит из воды. Если человек часто пьет некачественную воду, то организму приходится тратить много клеточной энергии на ее преобразование. И очень важно, чтобы вода была правильной. Ведь ее одна из главных задач – это и разжижение крови, и улучшение усваивания полезных веществ.
6: И вот тут я хочу тебя подхватить и сказать о том, что многочисленные исследования действительно подтверждают, что ионизированная вода – это эффективное профилактическое средство, и даже изучено воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность ее разжижать, вот о чем ты говорила. Исследование данное проводилось среди спортсменов. Как известно, повышенные физические нагрузки, они провоцируют окислительный стресс в организме.

0: применения.
1: То есть ее отпочковать от той западной модели и растить у нас вот так вот окопанную, да, и это будет уже совсем другая модель.
0: Нет. Но отпочковать и использовать для определенных применений.
1: Ну, то есть, например, они развиваться вот, будут каждая сама по себе, да, и взаимодействовать не будут. Если там до чего-то она додумается, до чего-то разовьется, не факт, что разовьется у нас.
0: В этом смысле, да, конечно. Если вы ее разворачиваете у себя в инфраструктуре, то она перестает получать весь тот интеллект, весь тот разум, значит, мировой, который получает мировая модель. Это действительно так. То есть вы ее ограничиваете искусственно. Но, с другой стороны, вы не допускаете утечек данных. Модель у вас становится в вашем контуре, и утечек данных произойти не может, потому что она не связана с глобальным интернетом. А вот, например, для разработки программного обеспечения, ну, просто эта тема близкая для нас,
1: так.
0: Используются модели, ну, там вот Клод, Квен, иностранные, которые, ну, больше подходят для этих задач. Скажем, вот мы пробовали гигачат, честно, ну, прям вот для задачи разработки они подходят плохо.
1: А Квен посильнее, чем DeepSeek тот же самый, да? DeepSeek не годится для ваших задач?
0: Ну, у нас не получилось, да. DeepSeek, мы для каких-то задач взяли, пробуем сейчас тоже DeepSeek, но вот Клод, наверное, самый такой. Вот именно для задачи разработки я бы сказала, что Клод от Антропика. Самая такая, наверное, продвинутая.
1: Если вот этот законопроект будет принят и начнет действовать, как-то усложнятся ваши задачи по разработке программного обеспечения в связи там, с Клодом?
0: Ну, смотрите, значит, закон конкретно не ограничивает использование модели, он только дает полномочия правительству ограничить. То есть гипотетически правительство может потом выпустить какой-то подзаконный акт, который ограничит, например, для определенного круга компаний использование иностранных моделей. Вот я так себе могу предполагать, да, дальнейшее развитие. Вот. Но предполагаю, что это, скорее всего, будут либо объекты КИИ, критической инфраструктуры, либо ну, какие-то системообразующие предприятия, либо, возможно, государственные органы.
1: Да, Наталья Ивановна, благодарю вас. Да, благодарю вас за ваше разъяснение. Стало чуть более понятно. Наталья Касперская была с нами на прямой связи. Продолжим эфир радио «Комсомольская правда». Снижение или пауза, или, может быть, повышение? Что будет с ключевой ставкой? Банк России 24 июля примет решение по ставке рефинансирования. Ну и все подробности в нашем следующем материале.
2: Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут СМИ по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бензина и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики и ослабление деловой активности. В частности, так считает экономист Александр Разуваев. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Рынок считается без изменений. Я считаю, что будет снижение на 0,25, чтобы подтвердить тренд на снижение. Ну и все-таки очень много от фондовиков до представителей реального сектора, там Роснефть, Северсталь говорят, что ключ слишком большой. Ну и на самом деле, когда бы не была там инфляция, очень большая дельта между ключом и инфляцией. Я полностью согласен с господином Заботкиным, что процентные ставки по вкладам должны быть равны инфляции. Они сейчас намного больше.
2: Новое решение регулятор примет 24 июля. В прошлый раз Банк России снизил ставку на 0,25%. Регулятор будет действовать консервативно. Скорее всего, ставку оставит на этом же уровне, заявил радио «Комсомольская правда» доцент факультета государственного управления МГУ Максим Черков.
4: С одной стороны, есть общий тренд на снижение, который длится уже достаточно долгое время, ну, как минимум много месяцев. А с другой стороны, есть некоторое повышение уровня инфляции вот по последним неделям. С моей точки зрения, это, в общем, кратковременное такое явление, да, но в любом случае Центральный банк должен учитывать все, да, при определении изменения ключевой ставки. Я думаю, что наибольшие шансы, скорее всего, заключаются в том, что Центральный банк оставит ключевую ставку на том же уровне.
2: Ранее Владимир

0: Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Свой вывод глава государства сделал на основе макроэкономических показателей и стабильности экономики. Путин также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка 125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка 125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках сделан ремонт дорожного покрытия на улице Лизы Чайкиной. Новый асфальт уже уложен. Следующий этап – нанесение дорожной разметки. Работы проведены по запросу великолучан. Наказы жителей – это не просто обращение, а конкретные задачи, которые должны быть выполнены. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков вместе с партией «Единая Россия» продолжает контролировать ход работы и добиваться того, чтобы обращения находили реальное воплощение. Прошла общественная приемка выполненных работ на площади Калинина. Территория благоустроена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Депутат городской думы Юлия Ярышкина вместе с партийцами «Единой России» проверили качество выполненных работ, надежность установленного оборудования и соответствие площадки всем необходимым требованиям. Особое внимание уделили вопросам безопасности. Детский игровой комплекс уже установлен. Сейчас необходимо немного времени, чтобы оборудование окончательно закрепилось и прошли все необходимые подготовительные этапы. После этого площадка откроет свои двери для маленьких жителей города. 20 июля в Великих Луках по рабочим дням изменится расписание пригородного автобуса номер 106 Великие Луки-Карцево. Отправление от остановки райбольницы запланировано на 5:15, 14:00 и 17:20. От деревни Курова-Гора автобус будет отправляться в 6 утра, 14:50 и 18:20.
3: О валютах.
4: Курс валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, юань 11.51.
3: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Белгородская область на передовой. Как живут под роями вражеских беспилотников, расскажет собственный корреспондент «Комсомольской правды». Министр спорта России Михаил Дегтярев на радио «Комсомольская правда» сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу. Ну а также расскажем некоторые секреты этого финала, о которых стало известно средством массовой информации. Ну а начнем мы вот с чего. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, 243 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. Естественно, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа 243, вот я вижу цифру, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, а также Краснодарского, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Ну и Белгородская область на передовой, естественно, каждый день там рой беспилотников, что ни день, то ракетные атаки. И вот накануне в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 5 человек, сообщает об этом оперативный штаб региона. В ночь на четверг в городе Шебекине при детонации беспилотника пострадали 2 девочки, их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Впрочем, в курсе всех событий, даже, увы, свежих и не самых приятных, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгородской области Виталий Сачкан, который в нашей студии находится. Виталий, приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сереж.
7: Виталий, вот пока мы сидели, готовились к эфиру, еще одна неприятная новость, опубликованная в канале, я так понимаю, руководителя области Белгорода. Расскажи об этом, пожалуйста.
8: Да, вот буквально несколько минут тому назад появилось это сообщение, что 4 муниципалитета подверглись очередной атаке беспилотников, и, к сожалению, одна из атак беспилотных аппаратов привела к трагической гибели еще одного мирного человека, еще одного мирного жителя Красноярушского района. Да, если мы переходим с тобой к какой-то печальной статистике на этот счет, то я тебе хочу сказать, что ежедневно, вот даже за прошедшие сутки, если мы подведем статистику, то на 16 муниципальных формирований, и считай, в каждом из этих 16 муниципальных формирований порядка от 5 до 16 населенных пунктов подвергается ежедневно атакам беспилотников, обстрелам ракетным, артиллерийским обстрелам. И вот за прошедшие сутки на Белгородскую область летело порядка 250 беспилотников. Только за последние сутки. То есть, имея вот эту вот статистику одного дня, ты можешь себе представить, какие масштабы идут у нас еженедельные атаки.
7: А я уточню, есть ли информация о том, что эти беспилотники летят именно на Белгородскую область, или они пролетают над ней вглубь территории Российской Федерации?
8: Нет, это именно удары по населенным пунктам Белгородской области, потому что, да, есть информация, есть мессенджеры в Максе, которые сообщают, в какую сторону летит тот или иной беспилотник. Я просто скажу, что вот есть вот эти мобильные формирования, БАРС, местный Орлан, добровольческие формирования Белгород-31, которые снабжены мобильными такими бригадами. Это автомобиль, который снабжен техникой, необходимой по определению направления полета беспилотника и, соответственно, вооружений, которым они сбивают все это дело. Вот. И они курсируют по всему городу. Есть постоянные стационарные точки вот именно в Белгороде, есть во всех самых таких подвергаемых обстрелами муниципальных формирований. Это вот Шебекино, Грайворон, Ракитянский район, ну, все, вот я же тебе говорил, 16 угу. районов, и самое противное на сегодняшний день, что мы можем констатировать, то, что именно градус налетов, он усиливается или повышается. И количество, вот, допустим, то, что я вот сейчас вот привел, порядка 250 беспилотников за сутки, это довольно существенно. То есть раньше, если мы констатировали о том, что где-то в течение недели на нас летело около, там, или вы, там, 800-1000 беспилотников, то сейчас, по сути, за 4 дня эти 1000 беспилотников атакуют мирных жителей, притом, к сожалению, довольно эффективно. Особенно это вот отражается на территории Грайворонского муниципального округа. Он очень близко тоже находится к границе. И там ежедневные обстрелы, помимо этого, и ракетные удары идут, и идут обстрелы артиллерией, и пушками различными, и танковой техникой. И это вот, считай, где-то три у нас таких района. Это Шебекино, Грайворон и Красная Яруга, то есть это край 2 и центр, это Грайворонский муниципальный округ, угу. плюс села. И вот эти вот все, вот эти три особенно, там наибольшее количество. Но, понимаешь, вот уже в сообщениях прошло то, что вот за последние сутки было атаковано два крупных промышленных центра. И были повреждены линии электропередач в Старом Осколе, был атакован город Губкин, то есть город Губкин, это у нас ГОКИ, Старый Оскол, это у нас железная дорога, центр передвижения, то есть довольно серьезные уже населенные пункты. И активность врага очень усиливается, к сожалению.
7: Чем это вызвано, на ваш взгляд? Тем, что очень много стало у них боеприпасов и беспилотников. И еще один вопрос, Виталий, куда они бьют? То есть, как это, как в детстве у нас было, на кого Бог пошлет? Или у них есть четкие координаты, и они не промахиваются, они прям бьют куда надо?
8: Ты знаешь, вот с последней фразы твоей, четкие координаты. Вот сейчас, условно, мы определяем вот Белгород пока, допустим, да, вот говорим о Белгороде. Последнюю неделю они начали очень активно выбивать все, ну, не все, а начали одной за другой выбивать автозаправки. Угу. Вот только за последние несколько дней было, ну, если не уничтожено, то довольно сильно повреждено порядка 3 или 4 заправок. А вот если мы возьмем одну из заправок, которая находится на выезде из Белгорода, то она уже где-то 3 или 4 раза подвергалась прямым ударам беспилотников, и сейчас на ней работники автозаправки, все они находятся и обслуживают приезжающих клиентов, автомобилистов в касках и в бронежилетах. То есть саму по себе опасность, ты понимаешь, насколько опасно вот работать сейчас этим людям там. Угу. Это первое.
7: Но они работают при этом.
8: Они работают, да, все работают. На сегодняшний день, в принципе, на территории вот, Белгорода, Белгородского района и ближайших нету ни одной заправки, на которой бы не работали люди. То есть все работает, все функционирует. Это первый объект. Вот. Вторые объекты – это у нас с тобой энергоносители. То есть они выбивают еще, бьют по подстанциям. Угу. Те, что есть, которые вот периодически у нас объявляется блокаут, Белгород и районы остаются без света, без воды. Вот буквально тоже накануне было такое, был удар очередной, и, по сути, где-то сутки город находился почти полностью без электроэнергии, без горячей и холодной воды. Ну, хорошо, пока лето. Вот. Третьи объекты – это просто мирные объекты. То есть это жилой массив, это частный сектор. И что, ты понимаешь, поражает до глубины души, то, что вот бывает даже такое, что они начинают охотиться, в буквальном смысле слова охотиться, вот Грайворонский муниципальный округ, они охотятся за велосипедистами даже, понимаешь, за мирными жителями, которые перемещаются на велосипедах, на самокатах еще, потому что опасно сейчас ездить на этих машинах, потому что ежедневные прилеты в Грайворон, они доводят до того, что порядка от 5 до 10 машин сжигается беспилотниками. То есть каждый божий день.
7: Каждый день?
8: Каждый день. Вот. И такая ситуация, вот Красная Яруга, Ракитянская. На фоне этого, естественно, во всем этом конгломерате отсутствует интернет. То есть взаимодействия нет, люди почти все живут на рациях. Угу. То есть они друг друга оповещают или там идут какие-то оповещения по прилету беспилотников или о начале очередной атаки обыкновенно ракетной либо обстрелов, идет только через рации. Но не у всех есть рации тоже. Вот, по сути так. Весь город, по сути, в принципе, и Белгород, и вот эти приграничные регионы, все находятся на дизель-генераторах.
7: Виталий, тебя послушать, то, что раньше вот были как-то организованы в Донецке, мы слышали еще там 10 лет назад сафари, а сейчас это с помощью беспилотников, такое ощущение, что происходит. Охотиться за велосипедистами – это кем надо быть?
8: Это, извини за выражение, это не люди. Другого варианта ты не скажешь. Понимаешь, эти люди либо больные, либо я точно не могу понять, что им доставляет такое удовольствие, что вот стоит машина, или вот стоит перед поликлиникой машина, одна, две, три, выходят люди из поликлиники, пожилые люди, или молодые люди, или с детьми люди, и они напрямую бьют в эти машины, сжигают эти машины. У нас недавно был прилет, и было прямое попадание в машину, там заживо сгорела женщина, это в Белгороде.
7: Виталий, я много что хочу сказать, но времени у нас уже не остается. Самое главное, что мы победим. И это видно в том числе и в твоих глазах, и я уверен, что в глазах каждого жителя Белгорода, как бы сложно ни было.
8: Но я тебе хочу еще другое сказать, что вот, казалось бы, при такой интенсивности, да, люди бы уезжали, но нет же. В Грайвороне люди живут, в Красной Руге люди живут, в Шебекино люди живут, в Борисовке, во всех обстреливаемых каждый день по нескольку раз в день это все остается на месте, и люди живут там.
7: Это главный ответ, которым мы завершим наш с тобой разговор. В студии радио «Комсомольская правда» был собственный корреспондент в Белгородской области Виталий Сачкан. Виталий, спасибо большое. До новых встреч в эфире и лично, и по телефону. Продолжим. Министр спорта России Дегтярев сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу. Через пару минут расскажем подробнее.
9: Новости. Реклама. Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Министр спорта России Михаил Дегтярев сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу. «Я уверен, что выиграет Аргентина», — сказал Дегтярев, беседуя с журналистом «Комсомольской правды» Александром Гамовым.
14: На спортивном, по крайней мере, вот уровне мы с аргентинскими коллегами в постоянной коммуникации, и у нас так исторически хорошие отношения, наверное, все-таки буду за Южную Америку болеть.
7: и выиграет.
14: Ну, Аргентина, мне кажется. Уверен. Я думаю, что выиграет по пенальти. После счета в основное и добавленное время 3-3. Такую ставку делаю. Будет 6 голов и серия пенальти.
7: Так было в 2022 году, когда Аргентина с французами играла. Интересный прогноз, повторится ли финал. Но я бы посмотрел, кстати, вот вчера было время немного, с огромным удовольствием пересмотрел этот матч. Шедевр, конечно. Надеюсь, что финал этого года будет не хуже. Ну, кстати, финал чемпионата мира по футболу, несомненно, у экранов сотни тысяч болельщиков соберет. Для нас с вами он начнется в 10 вечера по московскому времени. Ну, а день... Вы знаете, хедлайнером церемонии закрытия станет американский рэпер Post Malone. Вот церемония будет, еще раз напомню, 19 июля перед финальным матчем турнира. Там будет Том Круз, певица Николь Шерзингер, Робби Уильямс тоже будет. Ну и так или иначе, это, наверное, самое просматриваемое событие спортивное, как телевизионное, так и в сети интернет. Решающий матч между сборными Аргентины и Франции уже упомянутый в 22-м году, почти 1,5 миллиарда зрителей по всему миру посмотрело. Ну, а в этом году в финале играют Испания и Аргентина. У кого шансы на победу выше и кому симпатизируют россияне, расскажет подробнее Юрий Кораблев.
15: В воскресенье 19 июля сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира. 39-летний Лионель Месси попробует одержать победу на, скорее всего, своем последнем чемпионате мира в карьере. А помешать ему попытается 19-летний Ламин Ямаль и испанская сборная. В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счетом 2-1. Это был традиционный сценарий для южноамериканской команды, когда она сама создала себе проблемы и сама их героически решила в концовке. Испания 14 июля спокойно разобралась со сборной Франции 2-0. Такое доминирование даже немного пугает. Испанцы настолько придушили лучшее нападение на турнире, что Килиан Мбаппе сделал первый удар на 67-й минуте. То, что финал получился именно таким, тяжело назвать совсем неожиданным исходом. Все-таки играют действующие чемпионы мира Аргентина и действующие чемпионы Европы испанцы. Но букмекеры, эксперты, платформы отдавали предпочтение сборным Франции и Англии. Аналитическая платформа «Опта» оценила шансы сборных Испании и Аргентины на победу в финале. Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом решающего матча считается испанская команда. У кого выше шансы на победу, спросили об этом автора телеграм-канала «Футбольные темы» Артема Локалова. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
16: Довольно сложно предположить, кто же победит, учитывая то, как сложились, собственно, полуфинальные матчи. Но мне кажется, все-таки небольшое преимущество, может быть, 55-45% в пользу сборной Аргентины, даже несмотря на то, что они играли позже, и в этом тоже определенное преимущество у испанцев. Но мне кажется, что все-таки фаворитом в этом противостоянии будет сборная Аргентины. И, конечно, это будет такой очень сочный, яркий штрих для Лео Месси, если он выиграет Кубок мира на закате своей карьеры. И сборная, и сам Лео сделают все от них зависящее для того, чтобы этот финал выиграть. Поэтому, повторюсь, для меня с небольшим перевесом фаворит сборная Аргентины. Но на самом деле, как мы уже поняли, по полуфинальным матчам повернуться может все в любую сторону абсолютно. Так что здесь предугадать очень сложно.
15: По данным портала Polymarket, фаворит финала чемпионата мира – сборная Испании. Вероятность ее победы оценивается в 58%, а вот сборная Аргентины сможет защитить свой титул с вероятностью 42%. Телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал свой прогноз на решающий поединок мирового первенства. По мнению журналиста, сборная Испании одержит уверенную победу над аргентинской командой. Кому симпатизируют россияне? Аргентине или испанцам? Об этом рассуждает спортивный эксперт «Комсомольской правды» Андрей Вдовин.
17: На самом деле очень интересно, кому симпатизируют россияне в финале чемпионата мира 2026 года Испания-Аргентина. Но мне кажется, что Лионель Месси и сборная Аргентины – это все-таки команда номер один для наших болельщиков на этом чемпионате мира. Почему? Потому что, во-первых, исторически к Аргентине как-то относятся к симпатии у нас. Да? И, в общем-то, это и не часть западного мира, и, в общем, это какой-то такой даже команда-антагонист, который которая и сражалась и с Англией, и Испанией теперь, и вообще на этом чемпионате мира, так себя демонстрировала как очень веселая, классная команда, которая сражается против европейского вот этого заорганизованного футбола. И самый главный, конечно, фактор сборной Аргентины – это Лионель Месси. Это человек, который мало того, что олицетворяет собой футбол, это тот человек, который и борется и с возрастом, и играет в нескучную игру, и который решает, и решает очень здорово, очень весело на футбольном поле. Так что мне кажется, что и в фильме «О чем говорят мужчины» прозвучала вот эта вот симпатия к Лионелю Месси. Я думаю, что там очень здорово как раз было показано, почему именно за Лионеля Месси болеют у нас все от мала до велика.
15: Финал чемпионата мира по футболу пройдет на MetLife Stadium в Нью-Йорке. Арена рассчитана на 82,5 тысячи зрителей. На матче будет сразу две церемонии закрытия чемпионата. Первая стартует за полтора часа до матча, и на ней выступят Пост Мэлон, Робби Уильямс, Николь Шерзингер и другие. Также планируется специальное появление Тома Круза, а вторая пройдет в большом перерыве. На сцену выйдут Мадонна, Джастин Бибер и чемпионка футбольных гимнов Шакира. Стартовый свисток прозвучит в 22 часа по московскому времени. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Ну, еще раз напомню, что финал чемпионата мира соберет у экранов сотни тысяч болельщиков, миллионы, я даже могу сказать, а то и больше. В 22 часа по московскому времени, воскресенье, ну, а день тоже можно провести активно и с культурной пользой, как говорится, и не один, а целых два, именно столько у нас выходных. Как именно это сделать, расскажет моя коллега Оксана Фомина.
18: Афиша. Хорошего настроения всем, кто сейчас на волне «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. 21 июля Всероссийский музей декоративного искусства отмечает свое 45-летие. В программе «Чаепитие» с Татьяной Толстой, сказка в исполнении Александра Олешко и концерт оперной дивы Хиблы Герзмава в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова. В 12.00 гости увидят сказку о царе Салтане в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова. Затем можно побывать на мастер-классах по сервировке праздничного стола и по танцам. 18.30 – хореографический перформанс «Переплет», а в 19.15 как раз-таки начнется концерт Хиблы Герзмава и Большого джазового оркестра. С программой «Джаз» прозвучит музыка Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, а также ретро-джаз и эстрадные песни, культовые советские шлягеры в авторских джазовых аранжировках. В течение всего дня будут проходить экскурсии в гостях у графа Остермана. Живая игра, исторические сюжеты и атмосфера полного погружения превратят эти экскурсии в настоящее путешествие по времени. Вход в музей с 11 до 18 часов 21 июля будет совершенно бесплатным. 18 и 19 июля на Зеленом партере возле Черногрядских ворот завершается фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Запланировано множество интересных мероприятий, среди них спектакли «Маша и медведь» театра Петрушкина «Слобода» и «Золотая птица» театра «Моника и Дрозд». Приходите. 19 июля в Парке искусств «Музеон» в акваториях Москва-реки и водоотводного канала и Яузы состоится фестиваль «Две реки». В программе «Академическая гребля», заезды на лодках «Дракон» и «Викинг», водно-моторные виды спорта, хай-дайвинг и гидрофлай. В акватории Москва-реки от памятника Петру Первому до Крымского моста с 12.00 стартуют заезды команд по академической гребле в парных четверках и восьмерках. С 14.00 можно увидеть соревнования по хай-дайвингу. Спортсмены из России, США, Австралии, Мексики и других стран выполнят сальто, винты и другие сложные элементы, прыгая с высоты 27 метров. Также состоятся гонки на мотосерфах, танцы в тандемах на воде и другие выступления. А на плавучей сцене баржи в 18.30 начнется концерт. На сцене перед Третьяковской галереей в 14.00 все желающие смогут увидеть выступление группы Five Star Family. В парке «Музеон» с 12 часов пройдут мастер-классы по катанию на саббордах. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне, сделать аквагрим, а также попробовать свои силы на тренажере академической гребли. В финале концерт на плавучей сцене баржи и на сцене перед Третьяковской галереей. Вот так что готовьтесь, приходите на фестиваль правильно одетыми и принимайте участие во всех событиях. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Заходите к нам на сайт.ру в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
19: Афиша. Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
19: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
22: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
19: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
19: О важном.
23: Глава МИД России и Азербайджана объявили о нормализации отношений и планах возобновить авиасообщение. Сергей Лавров отметил, что страны двигаются к полному раскрытию потенциала двухсторонних отношений. А Джейхун Байрамов сообщил, что в ближайшее время будут возвращены несколько рейсов. Прямое авиасообщение между странами было прекращено после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Азал» в декабре 2024 года.
19: О политике.
23: Энди Бёрнем объявлен новым лидером лейбористской партии. 20 июля он займет пост премьер-министра Великобритании. Бёрнем – бывший мэр Большого Манчестера, а ныне депутат Палаты общин, ему 56 лет. Вопрос о выборе нового главы лейбористской партии стал после того, как 22 июня Кир Стармер, лидер лейбористов и премьер-министр, объявил о своей отставке с обеих должностей. К этому его подтолкнули череда скандалов вокруг кабинета и провал партии на местных выборах в мае этого года. Умерла Светлана Маслякова, режиссер КВН и вдова Александра Маслякова-старшего. Об этом говорится в сообщении Международного клуба. Ей было 78 лет.
0: О запретах.
23: В России могут запретить продажу микронаушников из-за списывания на ЕГЭ. Рособорнадзор планирует обсудить эту меру с силовыми структурами, заявил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, микронаушники стали серьезной проблемой на экзаменах, а их реклама провоцирует выпускников использовать устройства для списывания. В этом году с ЕГЭ без права пересдачи в течение года удалили 917 человек. Большинство нарушений были связаны со средствами связи и шпаргалками.
0: О находках.
23: Сергей Собянин рассказал об уникальных находках, сделанных при реставрации ВДНХ. Всего их 30, уточнил мэр Москвы. Главным открытием стал горельеф Евгения Вучетича в центральном павильоне, найденный за фальш-стеной. Специалисты уже полностью восстановили это скульптурное изображение. Также они обнаружили горельеф «Праздничный Ленинград» в павильоне номер 64, который считается объектом культурного наследия федерального значения. При реставрации нашли и росписи в павильоне «Микробиологическая промышленность» и «Кафе Лето», 50 образцов минералов в геологии и скульптурную голову матроса.
0: Обо всем.
23: В США продали дом детства Дональда Трампа. Неизвестный покупатель приобрел особняк в нью-йоркском районе Квинс, в котором будущий президент США провел первые 4 года своей жизни. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». При этом издание не уточняет ни имя покупателя, ни точную стоимость сделки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды».
3: И почти не

0: Как вы уже догадались, сегодня день морской авиации России. Я поздравляю всех крылатых пилотов с этим выдающимся праздником, потому что сегодня уже исполняется 110 лет морской авиации России. А почему именно 17 июля? Да потому что 17 июля 1916 года, взлетев с авианосного судна, так в исторических документах говорится, «Орлица», четыре наших самолета морской авиации сразились с четырьмя самолетами Германии. Два самолета немецких срубили, а два и удрали. Это была первая победа морских летчиков в воздушном бою. У нашей морской авиации великая, великая история. И здесь, наверное, безусловно, надо вспомнить о том, как она работала, добывала победу в годы Великой Отечественной войны. 35 тысяч боевых вылетов, вдумайтесь. 35 тысяч боевых вылетов совершили пилоты морской авиации, потопили 700 вражеских кораблей. Ну, а потом было советское время, и рассвет морской авиации был. Да, да, мне страшно сейчас назвать цифру, сколько боевых машин было у морской авиации на пике ее рассвета во времена Советского Союза. Ой, боюсь соврать. Больше 2000. Больше 2000. Вот такая она была в советское время, морская авиация. А потом, конечно, пришли реформаторы, посчитали, что, в общем-то, такое тяжелое бремя для военного бюджета невыносимо. И стали кастрировать морскую авиацию, кастрировать. А тут вот еще недавно случилась беда. Единственный тяжелый авианосущий крейсер «Кузнецов», по-моему, уже лет 6 стоит на приколе, и уже раздаются призывы, зачем он нам нужен. Там уже за один его только ремонт можно два авианосца построить. В общем, такие разговоры идут. А мы тем временем теряем его величество палубную авиацию. Да, да, у нас там есть нитка недорогой от САКИ. Там тренируются летчики. Но это же не живой корабль. Это же не полеты в океане, посадка на палубу в океане. Нет, нет. Но тем не менее, все равно морская авиация существует. И я поздравляю всех, кто имел отношение, кто имеет и кто будет иметь. Еще сейчас сидят пацаны в учебных аудиториях. Поздравляем всех пилоты военно-морской авиации. Я тоже каким-то сухопутным боком имею отношение к авиации военно-морского флота, потому что, как поется в этой песне, на самых окраинах России, в далеком-далеком гарнизоне Мангохта, я нашел там свою жену. Так что у меня сегодня есть особый повод. Ну что, я позволю себе на этом вступительную часть закончить и конкретно, коротенько отвечу вам на другой вопрос. Потому что только-только в одной из передач разгорелась дискуссия, но, к великому сожалению, она была прервана. А вопрос достаточно оригинальный. Было два спорщика. Вопрос звучал конкретно, в отличие от некоторых тех, кто звонит и не может задать вопрос. Можно ли специальную военную операцию, зачеркиваем, можно ли войну России с Украиной считать гражданской войной? Все понятно, я объяснил. Может, кто-то не понял? Тогда я повторяю. Можно ли войну России с Украиной считать гражданской войной? Точка. Аргументы выкатывает одна сторона. Ну, нас же называют одним народом. Вот белорусы, россияне и украинцы – это же один народ. Значит, это вот у одного народа есть одна гражданская война. Ну, во всяком случае, российско-украинская. Я категорически не согласен. Вы можете протестовать. Я считаю, что гражданская война, ну, ее в полноценном понимании, это когда воюет друг против друга народ одной страны. Я понятно объясняю? Народ одной страны. У нас же была в России гражданская война, да? Воевали. Основное-то ядро воюющих стран составляющих граждане Российской империи. Вот это гражданская война. А это просто российско-украинская война. Кто-то захочет назвать ее Украино-российской, пожалуйста. На этом я ставлю точку и с нетерпением буду ждать ваших звонков. Поехали. Ростислав, Москва у нас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Читал, вот в декабре 91-го Ельцин потребовал, чтобы Горбачев забрал из Кремля свои вещи и освободил президентский кабинет. Вопрос, оправдали, что когда туда въехал сам Ельцин, все военные вопросы первые месяцы были отданы Шапошникову, и даже ядерный чемоданчик президента был у Шапошникова?
0: Нет. Дорогой Ростислав, я... В свое время, когда служил пресс-секретарем министра обороны и служил вообще до прихода на эту должность, я писал об этом уже сто раз. Что касается ядерного чемоданчика, то Горбачев позвонил Шапошнику и сказал, я не могу дозвониться до Ельцина, пожалуйста, приедьте, заберите ядерный чемоданчик. Почему я об этом так уверенно говорю? Потому что в книге Шапошникова букву-букву это записано. Евгений Иванович засомневался, засуетился, задергался. Ну, понимаете, ведь от одного президента к другому же надо передавать ядерный ключ, да? А Борис Николаевич где-то, может быть, там соленые огурчики доедал. Шапошников позвонил Ельцину и сказал, вот такая, Борис Николаевич, не могу без вас, вы что, это только... Я сказал, Евгений, поезжай, забирай. Ну, поехал Евгений Иванович и забрал ядерный чемоданчик, забрал у Горбачева. Вот это соответствует истине, потому что, повторюсь, об этом писал и сам Шапошников. Так бы я ответил на ваш вопрос, уважаемый Ростислав. Спасибо, что интересуетесь историей. Кто у нас в эфире? Волгоград у нас. Славный город Волгоград. Надеюсь, матюками я не буду покрыт, как недавно ваш горожанин.
2: Добрый вечер, да. Товарищ полковник.
0: Добрый
2: у
0: вечер.
2: У меня не вопрос, а замечание. В советские времена был такой у нас академик Федоров, глазной врач, про которого знал весь Советский Союз и весь мир. После трагической гибели его, погоревали день-два там немножко. Теперь всплывает украинский Федоров. Уже целую неделю все СМИ, особенно российские, только разговоры. Федоров, молодежь за него, он будущий президент. У нас что, не о чем поговорить, у нас нехватка топлива, у нас цены растут на продовольствие, и самое главное, у нас идут военные действия. Вот надо о чем говорить, а не об этом Федорове. Даже Песков сказал, что нам по барабану, кто там у них будет.
0: Хорошо, вы принимаете такую точку зрения? Пожалуйста, принимайте. А мне вот лично очень интересно, почему это чуть ли не миллионы вышли с этими вот с картоночками и Федором? Что там происходит? Что случилось? Украина кончается или нет? Мне это интересно. Ведь это по другую сторону забора. Вам не интересно, ну и живите так. А я, например, мне интересно, я и специальной военной операцией интересуюсь, и нехватка бензина интересуюсь, и ЖКХ, и дорожание курятины. Мне это тоже все интересно, уважаемый. Хотя это, в общем-то, имеет не очень такое отношение прямое к военным брюкам. Но мне это интересно. Вам нет. Давайте так будем жить дальше. Ничего страшного.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости. Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжу свой ответ товарищу из Волгограда. Уважаемый товарищ, вы обратили внимание, что за последний месяц невероятно расширилось количество ударов беспилотниками по российским территориям? Мы же тут все дружно охаем, почему-то по Омску уже бьют. Уже говорят, что скоро до Екатеринбурга достанет. А там, может быть, уже и до Хабаровска, да? Да? А вы обратили внимание, что эта интенсивность, масштаб использования беспилотников в разной категории, это как раз совпало с приходом на должность пана Федорова? А? Не, это вас не интересует. Да нахрен вам это нужно? Конечно, и так далее. И тем более, что сейчас вот эта позиция украинская, тысячи, сотни бросить на НПЗ, на горючку, на электростанции и так далее, чтобы вы сидели при соломе или свечке в Волгограде, топили там все, вас вырубали. Это что? Какая политика? Кто этим руководил? Оказывается, тот инициатор операции, которая называется «40 дней». Не знаю, перепутал я что-то или нет. Там подпись стояла, паутина, по-моему, называется. Там Федоров стояла подпись. Вот это нас теперь интересует, блин, а? Может быть, придет другой министр обороны, да что-то может измениться к тому времени, да? Может, они погавкаются, там, может быть, и Зеленский слетит с катушек. Не знаю. Но все-таки врага надо знать желательно как можно больше, не только в лицо. Потому я не могу согласиться с вами. Но соглашаюсь только в одном. Нельзя допускать переборов. Ни в коем случае нельзя. Вот как на 60 минут вам там все расскажут. Какая собачка у Трампа, какие у него носки, какие яйца он любит и так далее. И так целый часик молят, так вот все мелют и так далее. Вот это вот, мне вот это не нравится, потому что я считаю, что, конечно, гораздо важнее обсуждать то, что у нас вот там за окном очередь на заправке уменьшилась или нет. Вот это я считаю. Вот это надо обсуждать сейчас. А какие носки у Трампа, это как-нибудь переживем. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Василий из Смоленска.
6: У меня вопрос насчет Турции. Вот смотрите, Россия с 18 июля вводит запрет на некоторые фрукты. Это говорит о том, что мы с турками не договорились, а ТС-400 от перекупки. Как вы думаете?
0: Ой, да я не думаю, Тут уже другая молва пошла, уважаемые радиослушатели. Тут говорят, что вообще Турция включила этот вопрос о продаже С-400 на сторону, на тормоз поставила, да. Ну, а что? Ну, есть такие приемы в экономике, в политике. Немножко давайте будем обходиться без турецких помидоров. Некоторое время у нас и другие страны нам поделятся. Они пусть там на турецких складах подгниют немножко. Почешет Трамп череп. Может быть, задумается. А может, купаться или мыться. Может быть, меньше народ станет ездить на турецкие берега. Тут тонкая игра. И причина вот этого, вы знаете, ее тяжело установить. Ну, например, Трамп очередной раз сказал, я никогда не признаю Крым российским. Ага, не признаю Крым российским? А ну, немножко там, Росфитнадзор, а ну, быстро проверь. А червячки в помидорах, до свидания, остановите этот эшелон. Тут идет какая-то игра, но точно ткнуть пальцем по какой причине, я боюсь промазать, уважаемые. Спасибо за конкретно заданный вопрос. Поехали дальше. Андрей Саяногорск. Здравствуйте.
7: Добрый день. Я просто хочу сказать небольшую ремарку, что не надо дурачить народ с коронавирусом. А вопрос простой. Вот у меня 28 хохлов в подъезде. Если вы будете называть их бандеровцами, ну и всех, конечно, ну хотя бы через одного, то танки и зенитные установки, да не дай бог там ядерка, упадут в Москву. Вы же об этом знаете. А вопрос простой. Вы же сами хохол. Почему вы предаете тех, кто умирал в 1941-1945? Почему? Вот ответьте на простой вопрос.
0: А вы не уходите из эфира, пожалуйста, не уходите.
7: Да никогда я не уйду.
0: Не только я, и мой отец воевал всю войну. Он тоже украинец.
7: Да не
0: украин.
7: Надо об этом, я про тебя говорю.
0: Так я говорю, а как это? Во-первых, я Украине не присягал. Вот, уважаемый, я Украине, в отличие от генерала Сырского, вот он предатель. А я вместе с 300 тысячами офицеров во время распада Советской армии, из них 1025 было украинцев. И мы остались служить России, потому что я тут с 18 лет, там,

0: моих патетических слов в ответе этому товарищу, гражданину. Или просто чмо. Кто в эфире? Будьте добры. Александр Казань. Казань, ну, быстрее, давай. Ну, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Меня слышно? У меня такой
0: слышно?
1: Вопрос. Вот, как вы относитесь к тому, что вот вся эта пропаганда, да, то есть, ну, действительно, беспилотники, все, потом удары и так далее, то есть, то, что ядерное оружие будет применять, это как бы скрытие, но самое-то основное, да, то, что вот разрабатывается вот около нас биолаборатории, которые применяют биологическое оружие именно непосредственно на нас. Не зря же убили Игоря Кириллова, вот, который это все вскрывал. И об этом не говорят. То есть, если применять, да, то есть здесь не надо объявлять войну и ничего. То есть идет мир, вся инфраструктура сохраняется, но люди, которые именно против которых идет вся эта разработка, да, они просто будут умирать. Как ваше отношение?
0: Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я его не понял. Одно только отвечу. То, что убили Кириллова, у меня я очень отрицательное отношение. Его надо было беречь. А вы такой сумбур сейчас
1: кажется,
0: на молоте.
1: Вот, все, нет.
0: До свидания.
1: Основа,
0: до
1: да?
0: свидания. Вы наплели черт знает чего. Я даже не знаю, на какой вопрос. Вы сказали мое отношение к этому. Отрицательное отношение. Да, 45 лабораторий. Да, биологи, да, они готовились, изучали тут наши ДНК и так далее. Это плохо, но мы же уже кое-что выгребли оттуда и разобрались. На какой вопрос вам ответить из ваших 10 вопросов вы сейчас задали, а? Начинали там с чего-то, потом туда перескочили. О чем вы меня хотите спросить, дорогой товарищ, а? Ну, 6 словами, задайте хотя бы один вопрос, а? Так нельзя разговаривать. А я вас,
1: нет,
0: я вас
1: меня
0: не
1: предупреждение такое, нет?
0: Молодец! Ну вот это молодец! Я аплодирую! Молодец! Предостерегайте! Предостерегайте! От дальнейшего развития американской биолаборатории вокруг Российской Федерации. Все, едем дальше. Кто у нас в эфире? Сергей Саратов.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте. Всегда с удовольствием слушаю вашу передачу. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Ведущий Соловьев в своих передачах, вы неоднократно говорили, что у нас военные действия с Украиной квалифицируются как война. А в некоторых средствах массовой информации пишется специальные военные операции. Чем отличается специальная военная операция от войны?
0: Война всегда объявляется. Это прежде всего. Сейчас мы пока не сделали этого. Но если Песков в Кремле сказал, что это уже приобретает образ настоящей войны, то я соглашусь с этим. Специальная военная операция – это часть войны. Это узконаправленная какая-то задача. Но, правда, сейчас ее вряд ли можно назвать узконаправленно, если у нас линия боевого соприкосновения чуть ли не 2000 километров. Специальная военная операция имеет только специальные цели. А война заключается в победе над противником. Потому я и сказал, не надо вилять хвостом, и Песков абсолютно прав. А вот в этой неразберихе люди, которые не обратили внимания на слова Пескова, они по-прежнему называют это специальной военной операцией. Да, ну, так мы и будем жить. Для кого это война, а для кого-то это специальная военная операция. Но жертв от этого не становится ни с той, ни с этой стороны меньше. Мы продолжим после перерыва, дорогие мои люди.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук

0: испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках сделан ремонт дорожного покрытия на улице Лизы Чайкиной. Новый асфальт уже уложен. Следующий этап – нанесение дорожной разметки. Работы проведены по запросу великолучан. Наказы жителей – это не просто обращение, а конкретные задачи, которые должны быть выполнены. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков вместе с партией «Единая Россия» продолжает контролировать ход работы и добиваться того, чтобы обращения находили реальное воплощение. Прошла общественная приемка выполненных работ на площади Калинина. Территория благоустроена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Депутат городской думы Юлия Ярышкина вместе с партийцами «Единой России» проверили качество выполненных работ, надежность установленного оборудования и соответствие площадки всем необходимым требованиям. Особое внимание уделили вопросам безопасности. Детский игровой комплекс уже установлен. Сейчас необходимо немного времени, чтобы оборудование окончательно закрепилось и прошли все необходимые подготовительные этапы. После этого площадка откроет свои двери для маленьких жителей города. 20 июля в Великих Луках по рабочим дням изменится расписание пригородного автобуса номер 106 Великие Луки-Карцево. Отправление от остановки райбольницы запланировано на 5:15, 14:00 и 17:20. От деревни Курова-Гора автобус будет отправляться в 6 утра, 14:50 и 18:20.
1: О валютах.
2: Курс валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, юань 11.51.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до +23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания, переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Наш телефон 8-800-200-97-02. Если вам не нравится специальная военная операция, если вам не нравится война, ну тогда называйте это вооруженным конфликтом. Может, это резиновый термин, может, как-нибудь вас успокоит. А я хочу принимать звонки, и сейчас я узнаю, кто ко мне дозвонился, кто сейчас мне скажет. Ярославль, Евгений у нас, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот всех сопричастных морской авиации, конечно, с праздником хочу поздравить. Вот насчет это, боевых действий, вот вы правильно сказали, вооруженный конфликт. Потому что у нас народ другой, правительство у нас человечное, а там решалы на Украине. Поэтому, конечно, гражданской войной быть не может. Я тут с вами тоже соглашусь. И вот вопрос такой, Виктор Николаевич, ну вот такой примитивный, можно сказать. Вот на шлемофонов у наших, ну наших танкистов, вот эти вальцы, вот эти гребешки, вот только у наших, на наших шлемах. У немцев, я знаю, там просто шлем гладкий у немцев. А вот у нас гребешки, вот для чего они служат на шлемофонах?
5: Там, насколько мне известно, заложены такие элементы, которые не позволяют сразу танкисту пробить голову. Там очень такие твердые элементы, да, ребристые. Вот эти гребешки, я вообще не понимаю. Я понимаю, что шлемофон, а он такой ребристый, правильно? Да, там такие вот выбирающиеся. Да, ну это вот просто крепежные элементы, я бы так просто бы назвал. Да, да, безусловно, безусловно, да.
6: Спасибо. Всего доброго.
5: Спасибо вам за конкретный вопрос. Спасибо. Кто у нас следующий? Елена, Петербург. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогой Виктор Николаевич. Очень рада вас слышать. Первый раз звоню. Вы знаете, я хочу вспомнить. А если вы помните, был такой корабль на Тихом океане, Минск, который Ельцин продал китайцам.
5: Да, да, да, да, да.
7: Помните?
5: На иголке.
7: Этот
5: конечно,
7: корабль...
5: помню. А в чем ваш вопрос?
7: Да, дело да, говорите, в том, говорите. Что я хочу вспомнить этого легендарного командира крейсера Минска и боевых летчиков, которым я там... У меня муж военный врач, он лечил подводников. И я 10 лет жила там. Я была на этом корабле раза 4. И хочу вспомнить, вы знаете, этот Минск, приезжали, ремонтировали электронику, красили. То есть, в общем, и ни с того, ни с сего этот Ельцин, да?
5: Это вот да это... не один Минск, да не один Минск, уважаемый. Там целый
7: вот,
5: выводок
7: Минск,
5: продали.
7: Понимаете, вот этот командир корабля нас уже мы сюда переехали.
5: Спасибо.
7: В академию.
5: Спасибо за ваши воспоминания. Продолжайте, продолжайте. Ну, я бы хотел задать вопрос. Пожалуйста, продолжайте.
7: И вспомним Гакинаева Виктора Александровича. Он был первый и последний командир этого Минска. Я, к сожалению, с ним потерялась. Мы получили квартиру другую. И, ну, потерялись. Я не могу его найти. Сейчас он уже в возрасте. Вы понимаете, здоровый человек сидел, рыдал. Потому что он говорил, что электроника. Мы следили, все. Мог бы еще лет 10-15, там сколько, проплавать. Вы знаете, давайте вспомним этот корабль.
5: Давайте вспомним.
7: И этого
5: давайте
7: замечательного Гакинаева Виктора Александровича. Дай Бог, чтобы он жил. Дай Бог ему здоровья. А вам, Виктор Александрович, я вчера рыдала. Вот когда отец позвонил за эти 500 рублей, я рыдала. Да, вы знаете, спасибо вам за доброе сердце. Очень люблю вас.
5: Спасибо. Спасибо, спасибо. Дорогие товарищи, воздерживайтесь от комплиментов ведущему военного ревю. А мы продолжаем принимать, или я продолжаю принимать вопросы. Сейчас мне подскажет Катенька, кто там. Ставрополь у нас. Здравствуйте, Ставрополь.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вот, вот смотрите, что удивляет. Вот у нас ребята, которые воюют на передовой, и те, которые в тылу, они оба считаются участники СВО, правильно? А нельзя ли, вот как вы считаете?
5: Стоп! Итак, внимание. Ребята, которые воюют на передовой, а вторая категория какая?
8: Категория, те, которые в тылу, допустим, находятся, снабжение там, еще что-то. Ну и, допустим, пекут хлеб там, еще что-то.
5: Хорошо, если эти ребята, которые пекут хлеб в тылу и везут на передок хлеб, и их убивает там беспилотник украинский, они не участники специальной военной операции, а?
8: Согласен, если едут, а не так. У нас были случаи, допустим, если человек побыл...
5: Внимание, остановите, задайте мне вопрос. Давайте, потому что мы можем чего с вами... Давайте, да.
8: Я понял. Вопрос такой. Не считаете ли вы, что было бы справедливо, если было бы удостоверение двух видов? Участник СВО и участник боевых действий на СВО. Те, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Это было бы, я думаю, справедливо и правильно. Ваше мнение?
5: А мое мнение? Я все время бегу, знаете куда? К закону о ветеранах. Там все прописано. Вот по этой части. А теперь давайте плодить и другие названия. Вот слушайте мне внимательно, следите. Участник боевых действий и ветеран боевых действий. Скажите, как их отличить? А ну, я послушаю. Ну, давайте, я же профан. Рассказывайте.
8: Ну, ветераны — это те, которые участвовали, я имею в виду, допустим, Чеченская война, это ветераны.
5: А участник не участвовал, правильно, да? Он не участвовал, он где-то щупал в тылу, да?
8: Ветераны, так я говорю, чем отличается? Скажем, Виктор Николаевич, ветераны — это считается уже попозже, понимаете? Вот прошло там 10-15, говорят, вот ветеран участвовал.
5: В каком это законе сказано? В какой директиве это сказано? В каком постановлении правительства? Докладывайте мне, раз уж мы взялись обсуждать
8: вопрос. Ну, я вообще-то не в Госдуме нахожусь, Виктор Николаевич. Я просто...
5: Тогда не надо изобретать законы, дурачить народ. Понимаете меня?
8: Но это было, надо с этим разобраться. Это было справедливо, Виктор Николаевич. Это а то бывает, что было... ты не побыл с участником СВО. Это неправильно. Да, понимаете, человек приехал на три дня, он же участник, он же не участник. Да. Понимаете, он и уехал.
5: Вы имеете полное право обратиться в Госдуму, чтобы внесли эту принципиальную поправку. Молодец. Вот это, уважаю вас, вот это конкретное мнение, на которое стоит обратить внимание. Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Кто у нас в эфире? А Красноярск у нас, Алексей, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Добрый день.
9: Подскажите, пожалуйста, вы с Акимом обсуждали про шилки. Рассматривают их, дают их сейчас или так все и затормозилось?
5: Шилки на поле боя. Все, что могу сказать. Да.
9: Все, да. Спасибо.
5: Были огромные запасы там в солидоле. Правда, некоторых там... Кое-какие провода мыши сгрызли, но это быстро восстанавливается. Шилки на поле боя единственное, чтобы хотелось, чтобы их раз в 100 было больше. Скромно говоря. Спасибо за то, что обратили на это внимание. Кто следующий в эфире? Рязань у нас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, почему Хрущева... любили на Западе простые люди, шахтеры, рабочие, сталевары. Вот в чем эта причина?
5: Ну, я бы не сказал, чтобы любили. Понимаете, когда Хрущев ездил за рубеж, выставляли специально обученные люди, которые демонстрировали прединфарктную любовь к Хрущеву. Я не думаю. Любили еще его и за то, что он взял... и кастрировал армию. И он облик такого, имидж миротворца и так далее. Но с другой стороны, Хрущева ведь ненавидели. Кто Кузькиной матерью там пугал там всех? Хрущев и так далее. Нет, я не думаю, что всемирная любовь была и в отношении Хрущева. Я не думаю. А особенно я бы вам хотел сказать, что мне очень понравилось отношение китайцев после того, как Хрущев стал дерьмом обливать Сталина. Вот кто себя повел принципиально. Давайте минута, примем человека. Олег, Москва. Здравствуйте, Олег из Москвы. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, ну, по всей линии фронта, протяженной от Сумской области до Херсонской, по вашим оценкам, из открытых источников, примерно какова на сегодняшний день численность ВСУ? Спасибо.
5: 620 тысяч. Все. Я вам доложил.
11: Хорошо.
5: Все, что знаю. Да, вот так. У нас больше. Насколько, не скажу. Пусть враг мается. Катенька, ну что, уходим на перерыв. 10 секунд. Я ухожу сейчас в другую постась. Меня можно будет только слушать. Может, видеть нельзя. 8 800 200 ровно 9702. Я жду. Жду с нетерпением. У нас еще 10 минут работы.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Здравствуйте, с вами в прямом эфире официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
14: Здравствуйте.
13: И я, Ася Рак. Поговорим с вами о том, как вода влияет на наше с вами здоровье. И вся ли вода этим занимается? Прямо сейчас этим займемся. И давайте сразу, как говорится, быстрее к делу. Ионизированная вода, не просто H2O, а ключ к здоровью, это подтверждено наукой. Такую воду во многих странах назначают при диабете, при сердечной недостаточности, при лучевой терапии очень-очень часто и очень-очень много где. Почему? Только факты. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Потому что во время ионизации в воде появляется молекулярный водород. Вот он-то и является самым лучшим антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы. А свободные радикалы – главные виновники воспаления и старения. Даже скажу по-другому. 90% заболеваний человека вызваны оксидативным стрессом. А оксидативный стресс – это как раз-таки и есть накопление большого числа свободных радикалов. Поэтому что? Нам нужен антиоксидант. Самый эффективный антиоксидант в мире кто? Молекулярный водород. Поэтому что? Нам нужен источник молекулярного водорода. Поэтому в клиниках Токио ионизированную воду используют для реабилитации после инфарктов. Но как это работает? Давайте разберем на простом примере. Диабет второго типа. Сегодня, я думаю, Миш, ты озвучивала в эфирах, я тебе присылала информацию о том, что сегодня диабет второго типа диагностируют очень молодых людей.
14: Да-да,
13: и что статистика в нашей стране просто ужасна. Поэтому я озвучу именно проблему, приведу научное доказательство, но это не значит, что если у вас нет диабета второго типа, вам не нужна ионизированная вода. Она нужна всем. Потому что еще раз, поймите главное и ключевое. 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Для борьбы с оксидативным стрессом нужны антиоксиданты. Самый лучший антиоксидант в мире – это молекулярный водород. Самый эффективный – это доказано наукой. Молекулярный водород появляется во время ионизации воды. Он присутствует в ионизированной щелочной воде, в водородной воде. Поэтому, когда мы пьем такую воду, мы боремся с оксидативным стрессом, а значит, мы воздействуем на первопричину всех заболеваний. Вот такая простая цепочка. Ну, пример просто я привожу на диабете. Но еще раз, если у вас нет диабета, это не значит, что вам не надо пить ионизированную воду. Если вы здоровы невероятно, вам всего лишь 20-25 лет, чтобы таким и оставаться и в 50, и в 60, начните сегодня пить ионизированную воду. Ну так вот, как это действует при диабете? Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. А водород здесь действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, который является главной причиной инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах и падает риск осложнений. И он защищает печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета. Это не теория. В исследованиях доказано, что у пациентов, которые пили ионизированную воду, снижается сахар в крови, снижается плохой холестерин, причем на 15,5% за 8 недель без лекарств. Вот так. Легко и просто. И дальше, когда вы пьете ионизированную воду, вы помогаете всему организму. Например, в России, сказала про печень, проводили исследования и доказали, что вода обладает гепатопротекторными свойствами. То есть помогает работать клеткам вашей печени. А печень, извините, мы губим каждый день. Если 20 лет пивом, если 30 лет тремя литрами кофе после пива вечером, если там, я не знаю, 50-60 лет набором таблеточек, которые так горсточкой в ладонь помещаются, в немаленькую, печень страдает каждый день. Помогите ей, дайте ионизированную воду. Если печень работает хорошо, если хороший желчеоток, работает хорошо кишечник, прекрасно справляется желудок с перевариванием, и тут доказана эта цепочка, опять же, наукой. Есть ряд исследований, которые подтверждают, ионизированная щелочная вода улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Отдельно там кишечник, отдельно желудок, желчный, поджелудочная, почки, все улучшается, работа каждого органа. Кровь приобретает нормальную реологию. Нормальная реология крови – это что? Это отсутствие головных болей, это стабильное артериальное давление, это прекраснейшая вообще профилактика всех сердечно-сосудистых заболеваний, которые вы только знаете. Надо всего лишь добавить воду в свой рацион. И, кстати, вы можете попробовать. Как попробовать, Миша рассказывает лучше меня.
14: Да, я с радостью рассказываю об этом. Действительно, мы единственная компания, российский производитель ионизаторов, генераторов водородной воды в России, которая дает вам тестовый период, время на то, чтобы вы проверили достоверность той информации, о которой мы говорим о ионизированной воде. Если вы подтверждаете, ну это логично, да, вы оставите себе, вас даже никто упрашивать не будет. Но если вы опровергнете, тоже у вас есть возможность в течение вот этих 3 месяцев вернуть прибор. А мы вернем, кстати, все деньги. Сегодня это особенно выгодное предложение, которое не было уже 2 года. Этого предложения его просто не было 2 года. Этот прибор, ионизатор воды Aqualife, сегодня вам доступен по цене 27 999 рублей, друзья. И это, к сожалению, вынужден сказать, единственный день, когда вы можете воспользоваться этой акцией. Так что успевайте, звоните, успевайте до 19.00, именно до этого времени работает наш колл-центр. Звоните 8 800 505 0855. Тестовый период как я уже сказал, вам в помощь друзья. Ну что, ты еще добавишь что-то про ионизатор воды?
13: Нет, ты знаешь, я хочу сказать самое главное. Я вот очень хочу, чтобы все это поняли. Это не какая-то волшебная таблетка, которая нужна конкретному человеку. Вот у меня диабет второго типа, значит, мне надо пить ионизированную воду. Здесь, кстати, очень много исследований, что сахар в крови снижается, стабилизируется, и потом да. Врачи... людям лекарственные дозы лекарственных препаратов. Это не значит, что если у вас не скачет давление, вам не надо пить ионизированную воду. Ее надо пить всем. Понимаете? Вот, ну, вот как таскать обувь на 3 размера меньше и страдать от этого, но все равно хоть как-то ходить. Это пить простую воду. А когда вы пьете ионизированную воду, независимо от вашего возраста, состояния, это все равно, что носить обувь своего размера. Удобно, комфортно, энергия, хорошее настроение. Подумайте об этом. Подумайте, подумайте о том, каким вы хотите быть, какое качество жизни вы хотите иметь. Вот если ваш ответ «хочу жить долго, счастливо, бодро, энергично», то вам нужна ионизированная вода. И заказать ее лучше прямо сейчас. Ну, а если вдруг иногда там, я не знаю, стукнулись, неправильно нагнулись, а где-то что-то заболело, то здесь я бы вместе с Мишей порекомендовала вам максимально экологичный способ избавиться от видов боли. Миша здесь вам об этом расскажет.
14: Да. Это нейроденс Аксон, да, именно о нем идет речь. Нейроденс – это та технология, которая используется в этом приборе. Она расшифровывается так – нейродинамическая электронейростимуляция, зарегистрирована как самостоятельная медицинская технология. В целом это медицинский прибор нейроденс Аксон. Что важно сказать? Я хочу пару слов сказать, но важных. Да? Во-первых, он очень удобный, миниатюрный и приятный на ощупь, потому что вы его держите в руке, там есть такая фигурная, скажем так, талия у этого прибора. Да? Он размером не больше спичечного коробка. И для чего он нужен? Для того, чтобы вы могли прислонить его к месту, где у вас неожиданно вдруг заболело. Да? И, соответственно, эта боль должна пройти. Да, именно на это он и для этого он и предназначен. Неважно, какая боль, там зубная боль, боль в суставах, растяжение мышц, головная боль, боль внизу живота, боль в шее или в спине. Кстати, в спине я вот буквально сам не просто был в восторге, я был, это словами не описать, насколько я был рад тому, как я избавился от боли в спине, потому что она преследовала меня ежегодно. Но я буквально за 2 дня после того, как перетрудился в очередной раз и должен был на 3 недели быть в лёжку, либо как дедушка ходить с палочкой, да, очень пожилой, но 3 недели. Но так или иначе я спас себя именно благодаря нейроденс Аксон. Воздействовав 2 дня по 1 разу, друзья, 15 минут воздействия. То есть в сумме за полчаса я себя избавил от той проблемы, которая существовала у меня с 18 лет, друзья. Мне сейчас 47 лет. И я с радостью говорю о том, что теперь я спокойно занимаюсь физическими нагрузками, занимаюсь и спортом, и ходьбой, и бегом, и в том числе в огороде, да, себя не щажу. И вот этот прибор с нейроденс Аксон, он мне в этом помог, друзья. Я думаю, что и вам поможет, потому что бывает, боль приходит неожиданно, негаданно, да, она может ночью прийти, аптеки все не работают или вообще неохота использовать. Это вообще не любит пользоваться таблетками, я их вас поддерживаю. Вот нейроденс Аксон вам в этом поможет, потому что таблетки дают огромную нагрузку на печень. А помните, кстати, Ася рассказывала, что к печени может помочь ионизированная вода. Если вы уже пользовались таблетками, пойте, пейте, налейте и пойте, да, тоже. Налейте себе водичку ионизированную, можно обычную, простую в ионизатор, ее сделайте ионизированной и пейте. Кстати, если головная боль, вам нейроденс тоже Аксон поможет, но сначала начните с того, чтобы выпить стакан воды, потому что зачастую голова болит из-за недостатка воды. В общем, смешал много всего, но главное теперь не сказал, что нейроденс Аксон сегодня последний день, когда вы можете приобрести его по цене. Парабарабам, по цене 4900 рублей, друзья, успевайте. Звонки по тому же номеру телефона и заказы, и консультации. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Успеете ионизатор воды приобрести по цене максимально низкой 27 999. Звоните 8 800 505 0855 и будьте здоровы.
15: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Реклама.
17: Комсомольская правда.
18: Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
19: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
20: Как купить недвижимость напрямую у города? Как стать поставщиком столицы и других регионов России? Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
16: Слушайте на radiokp.ru. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
21: В Энергодаре беспилотниками ВСУ атакован супермаркет. 5 дронов целенаправленно ударили по торговой точке на проспекте Строителей, сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, здание полностью уничтожено огнем. На месте происшествия работают экстренные службы. Мэр подчеркнул, что в момент атаки обошлось без жертв, пострадавших среди мирного населения нет.
16: О политике.
21: Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов объявили о нормализации отношений между странами. Министры подвели итоги переговоров в Москве. Они подчеркнули, что странам удалось перевернуть страницу прошлых сложностей. И сейчас Москва и Баку обсуждают запуск прямого авиасообщения, которое было прервано после трагедии в декабре 2024 года. Дипломаты также отметили уверенный рост взаимной торговли. В прошлом году ее объем достиг почти 5 миллиардов долларов.
16: О ценах.
21: Рост цен в июне ускорился в большинстве регионов, сообщил Банк России. Подорожала, в частности, плодоовощная продукция. Регулятор отметил, что в апреле-мае овощи и фрукты дешевели сильнее сезонной нормы, а в июне произошла коррекция. Среди непродовольственных товаров рост цен показали бензин и дизель из-за снижения производства и перебоев с поставками. Цены на услуги росли медленнее, чем в мае в половине регионов. Основной причиной ЦБ назвал более сдержанный спрос на внутренний туризм. В целом услуги все еще дорожают достаточно быстро.
16: О находках.
21: Сергей Собянин рассказал об уникальных находках, сделанных при реставрации ВДНХ. Всего их 30, уточнил мэр Москвы. Главным открытием стал горельеф Евгения Вучетича в центральном павильоне, найденный за фальш-стеной. Специалисты уже полностью восстановили это скульптурное изображение. Также они обнаружили горельеф «Праздничный Ленинград» в павильоне номер 64, который считается объектом культурного наследия федерального значения. При реставрации также нашли росписи в павильоне «Микробиологическая промышленность», «Кафе Лето», 50 образцов минералов в геологии и скульптурную голову матроса.
16: О футболе.
21: Финал чемпионата мира по футболу оказался под угрозой срыва из-за лесных пожаров. По данным СМИ, дым от возгораний в Канаде уже достиг севера США и может повлиять на проведение решающего матча. Организаторов предупреждают о резком ухудшении качества воздуха, а в отдельных сценариях видимость на поле может оказаться критически низкой. Пока речь идет лишь о возможном развитии ситуации, но за обстановкой внимательно следят и готовы принять решение при необходимости.
16: О погоде.
21: Сейчас в Москве плюс 22, завтра днем до плюс 27, без осадков в Петербурге до плюс 28. Ирина Самойлова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
22: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница, а это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева, и в гостях у нас художник и блогер Олеся Дубовик. Добрый вечер.
23: Добрый вечер.
22: В сети вас знают как Азуза. Это достаточно, можно сказать, и необычный псевдоним. И интересно, а что за ним стоит? Как он появился?
23: Да, на самом деле история это, с одной стороны, забавная, и с другой стороны, познавательная. Очень давно, когда социальные сети только развивались, нужно было регистрироваться, и везде нужна раскладка на английском. И я подумала, что мое имя и фамилия Олеся Дубовик на английском будет сложно восприниматься широкой публике, не русскоговорящей, поэтому я подумала, что было бы неплохо придумать какой-то ник, да, какой-то псевдоним, который бы легко читался, легко запоминался. И мне в голову, как бы перебором букв, пришло вот такое вот слово. Азуза — это палиндром, да, то есть если его написать, он в одну и в другую сторону читается одинаково. Центральная Y визуально сопровождается вот этими А по краям, Z посередине. В общем, как-то мне понравилось, как это визуально выглядит. На слух тоже. И я решила так и назваться. И только спустя время, когда уже этот псевдоним начал крутиться в социальных сетях и начала подписывать разные аудитории всего мира, оказалось, что в арабских языках есть такое слово Азуза, или Азиза, как-то правильно так, наверное, читается, что означает «дорогой» или «дорогая». Вот таким образом я узнала, что я не придумала никакого нового слова. И так псевдоним до сих пор у меня есть, но реальное имя у меня Олеся Дубовик. Я вот теперь обитаю как бы под двумя такими именами.
22: Угу. Достаточно характерными элементами для вашего творчества является поталь, точечные мазочки краски. Часто в ваших работах можно встретить бабочек, веточки, сделанные с помощью шаблонов и малярного скотча. Как вы пришли к этому стилю? Как вы поняли, что да, это точно мое отражение видения мира?
23: Дело в том, что я училась на художника прикладного искусства, и как любой прикладник, вот мы занимались как раз-таки использованием всяких разных декоративных техник, в том числе использование трафаретов, стилизации, каких-то создания паттернов, орнаментов. Работы с паталью конкретно у меня в университете не было, это я уже сама в своей творческой практике для себя открыла, мне понравилось, как это выглядит визуально. И, собственно, применила это в своей работе. И так удачно вписалось, что вот продолжаю это использовать. Нравится мне, как паталь выглядит в реальности в работах. И если я училась на художника декоративного искусства, это просто вшито как бы в мое образование, в мое видение мира. Если бы я училась, например, на станкового живописца в Академии Репина, да, у меня была бы совершенно другая школа, где не применяются никакие ни методы, ни практики, поэтому живопись моя была бы другая. Поэтому во всем виновато обучение.
22: Вы родом из Тольятти, но живете в Петербурге, и одной из самых, мне кажется, ярких нитей вашего творчества – это питерская тематика. Расскажите про то, как решились на этот переезд, потому что, как я знаю, в этом тоже замешано изобразительное искусство, с этим связана даже конкретная картина, про которую вы рассказывали в вашем блоге.
23: Да, в 2012 году я впервые оказываюсь в Санкт-Петербурге, мне было 22 года, и тогда я как бы бесповоротно влюбляюсь в этот город, потому что, как вы сказали, я из города Тольятти. Если кто-то когда-то был в Тольятти или слышал про Тольятти, то, возможно, знает, что это очень молодой город. Его перенесли, существовал Ставрополь на Волге, и когда затапливали Вильнюсское водохранилище, город перенесли на новое место, то есть буквально построили целый город в чистом поле. Вокруг заводы, ВАЗ, другие разные заводы и город практически с отсутствующей историей, с типовой застройкой. И я почему-то думала, когда росла, что все города России такие. И, конечно, уже повзрослев, я поняла, что города намного старше, чем 70 лет, и, безусловно, у них и другая архитектура. И только побывав в Санкт-Петербурге, меня накрыло с головой, что города могут быть настолько потрясающе эстетичными, что это очень мне все красиво. И такой музей под открытым небом, и вот это вот ощущение, что здесь ходили какие-то великие люди, жили, вот буквально там на стенах домов висят доски памятные. Вот находясь тогда в Санкт-Петербурге, на второй день, мне кажется, где-то в Летнем саду, я решила, что в следующий раз, если я сюда приеду, то я перееду сюда окончательно. И, собственно, через 2 года это случился, этот переезд, и как раз-таки по моим воспоминаниям о Санкт-Петербурге, точнее, о впечатлениях, по впечатлениям из Санкт-Петербурга, я создаю картину, которая называется «Загадочно любим», собирая как бы в этой работе все, что мне откликнулось и запало в душу после пребывания. Возможно, это сейчас кажется каким-то клише из разряда облака, чайки, ангел города, вид на крыше, ограда набережной. Но вот для меня в тот момент это было таким...
22: Ну, я бы еще сказала, что она и по-петербургски бирюзовая, потому что вот эта вот характерная голубовинка очень сильно напоминает, опять же, Санкт-Петербург.
23: Да, такое серо-синее небо, запах воды. Ну, в общем, да, вот так сильно меня поразило и накрыло. Я до поездки думала, что мне понравится этот город. Но вот уже в момент пребывания я как бы в этом убедилась окончательно. И эта вот влюбленность не проходит до сих пор. И поэтому часто появляется город в работах, потому что здесь есть чем вдохновить.
22: В том числе и дворами-колодцами тоже можно вдохновляться, потому что я знаю, есть серия из 50 картин «Дворы-колодцы». Как подбирались сюжеты и с какой работы все началось?
23: Да, серия из 50 картин действительно существует, но началось все немного раньше. Из одиночной картины мне понадобилось достаточно количество времени, чтобы понять, как я могу эту серию развить. Где-то в 2015 году, уже находясь в Санкт-Петербурге, переехав, мне попадается холст в руки, который не подходит мне под идею, которая у меня была изначально, и тоже волей случая. Я понимаю, что на этом холсте мне нужно нарисовать что-то другое, и перебирая варианты, я решила обратиться как раз-таки к этому виду на небо через двор-колодец. Тогда еще внутри самого двора, как бы вот этого кусочка неба, который окружен стенами, не появляется никакой сюжет, а появляется только характерный вот прием, который я использую из работы в работу, цветными точками по темному фону, как бы такое звездное небо. И только спустя уже какое-то количество лет до меня доходит, что двор, сами здания, стены, очень похожи на раму, где небо является скорее как холстом для будущей задумки. И когда у меня это все схлопнулось в голове, я поняла, что в центр этой рамки обрамления домов я могу вставить любой сюжет и тем самым обыгрывать бесконечно вот это пространство, подчиняя его себе и как бы рассказывая что-то и про сам город, или просто передавая свои какие-то личные сюжеты и эмоции. И вот как раз-таки уже тогда появились отдельная работа с, по-моему, называл «Северное сияние», там девушка как бы спит укрытая таким ночным небом. А потом уже на более маленьких форматах случилась вот серия, где я одну за одной делала 50 разных небольших работ, рассказывая истории в этих рамочках, в этих колодцах. Я думаю, что в целом как бы это бесконечная возможность говорить внутри этой серии, но вот пока что она закончена, я выговорилась, возможно, через время наберутся новые истории, новые какие-то колодцы, я все еще хожу по городу, заныриваю во дворы, в арки открытые, делаю фотографии для того, чтобы у меня в будущем, когда я захочу опять вернуться к этой теме, у меня был материал, с которым я могла работать.
22: А какая работа из дворов-колодцев далась труднее всего? Или они плюс-минус с одним настроением писались?
23: Да, они писались, те, которые из серии, достаточно быстро, потому что маленький формат позволяет тебе очень быстро работать, и даже если что-то не получается в процессе, очень можно быстро это исправить. Но есть работа из серии, я их тоже отношу к серии «Дворы-колодцы», из других форматов. Например, есть картина «Листопад», она формата 70 на 70, и там как бы такая девушка в пальто держит в руках, как мы считываем это, ручку от зонтика, но зонтик раскрывается как бы не куполом зонта, а ветками деревьев, с которых опадает золотая листва. И иногда я ловлю себя на мысли в процессе, вот все получается, я перехожу, например, писать портрет своей главной героини, которая как бы мой вот этот стилизованный образ, который тоже путешествует из картины в картину, и, например, я могу поймать себя на том, что у меня вот не получается лицо, то есть в эскизе работала, а на формате не работает, и тогда приходится буквально сошкребать все, что ты делаешь, сделал до этого, и как бы переписывать. И вот когда формат большой, это делать сложнее, чем когда формат маленький, поэтому некоторые картины переписываются по несколько раз, но, конечно, зритель этого не увидит, потому что пока я не буду довольна результатом, я, конечно, не буду ставить свою подпись и завершать картину. Но я думаю, что это у всех художников так, ты бесконечно подходишь к холсту, пока уже до конца не будешь удовлетворен результатом.
22: Спасибо большое за ответ. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Олесей Дубовик.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
8: А знаете ли вы что? Дыня – это огурец.
19: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
22: С вами все еще Кира Дементьева, мой проект «Закулисье», и мы продолжаем говорить с Олесей Дубовик, известной всему интернету, а точнее более 100 тысячам людей, 100 тысячам подписчиков, как Азуза, про цикл «Дворы-колодцы», которые насчитывают 50 картин. А есть ли те, к которым вы относитесь с особым трепетом?
23: Все это очень сильно индивидуально. Бывает, в процессе тебе нравится одна работа. Когда ты закончил, посмотрел их в массе, ты увидел, что вот как-то... Вот теперь вот эта работа тебе больше нравится. Время проходит, там наступает жаркое лето, и вот какая-то картина, которая больше подходит под это настроение, бьется. Я с этими работами выпускала календарь на 26-й год, и как раз-таки вот переворачивая каждый месяц, у меня перед глазами там какой-то новый колодец, да, и новое настроение. Поэтому в этом месяце мне больше нравится эта работа, в предыдущем другая, в следующем следующая. Ну, вот, например, мне везде нравится делать какие-то декоративные элементы, например, бумагу порвать, как-то приклеить, зафактурить. Или вот у меня был колодец, где я приклеивала внутрь зеркальную мозаику. Это как диско-шар, созданный в зеркальной мозаике. Вот так же я вклеила такую же ленту зеркалами внутрь колодца, и получился такой диско-колодец, что тоже, мне кажется, забавным, во-первых, потому что в городе мало солнца, а тут у тебя получается такой как бы собиратель света, и, во-вторых, в некоторых пространствах сейчас можно зайти и увидеть, что висят диско-шары внутри колодцев, и они тоже делают вот эти солнечные зайчики. И я подумала, как забавно, у меня попала работа в новое настроение города, потому что иногда ныряешь в колодец, такой, тут дискотека какая-то происходит. То есть не совсем тот колодец, который ты ожидаешь увидеть в Питере. Тут другое настроение.
22: Но подождите, вы сказали 50 работ, а месяцев 12. Как они все уместились в календарь? Или это тоже был отбор своеобразный?
23: Да, конечно, отбор. Я, грубо говоря, выбрала прям вот самые-самые подходящие под начало время года, а потом уже сортировала. Больше подойдет, какая нет, спрашивала подписчиков в социальных сетях, какая больше нравится, потому что иногда коллективным разумом принимается решение, то, что может нравиться мне, объективно может не нравиться большинству зрителей, так бывает достаточно часто. У меня в работах иногда проскакивают какие-то такие мрачные сюжеты, которые зритель не всегда готов понимать или видеть перед своими глазами, потому что все-таки календарь — это такой вид декора на весь год, и, например, смотреть в течение месяца на картину, которая тебе не нравится, ну да, не очень интересно.
22: Ждать следующего месяца, чтобы уже сменить этот календарь.
23: Да, да, да. Поэтому, да, как бы отбор был. В целом, картин еще хватит на несколько годов и календарей вперед, но я думаю, что я в следующем году не буду делать 5 с этими работами, придумаю что-то новое. Но вот да, на этот год у меня вот каждый месяц новый двор-колодец. Поэтому 12 выбрали мы коллективно.
22: А топ-12 дворов-колодцев, получается.
23: Да-да, получается такое...
22: Мини-рейтинг. Я достаточно, признаюсь, давно слежу за вашим творчеством и заметила, что был период не только графики, с которого вы, насколько я помню, начинали, период живописи, но и период вышивки гладью. Расскажите про него, как тогда пришли к нему и почему сейчас этот вид вашего творчества немного отодвинут, ну или не освещается.
23: Да, он скорее ушел как бы в прошлое. Вообще, если прям сильно глубоко копнуть, то еще в школьные времена на уроках труда нас заставляли вышивать крестиком. То есть, чтобы ты сдал в конце года условный экзамен, тебе нужно было принести вышитую крестиком картину. И вот с тех пор как бы нитки и канва не так, чтобы я с ними на «вы». Я в целом всяким рукодельничеством, вот прикладным, да, ДПИшным, я занималась всегда. И уже во взрослом возрасте, когда я уже начала писать картины, у меня были некоторые работы с вышивкой именно на холсте. Я какие-то бусины пришивала, какие-то металлические элементы, но этого было мало, точечно. И случается период, когда я вдохновляюсь художницей, Лиза ее зовут, сейчас сложно вспомнить фамилию, и она вышивает в технике свободной вышивки, да, то есть это не то, чтобы гладь, да, это скорее вот что-то такое хаотичное, где стежки накладываются скорее как мазки, бывают в нитке крупные пряжи, да, или тонкое мулине, какие-то элементы аппликаций, и вот насмотревшись и вдохновившись, я поняла, что в целом мне интересно было бы попробовать себя тоже в вышивке, именно такой, когда ты не крестиком вышиваешь по схеме, а вот как-то вот сам придумываешь. И, по-моему, первая работа у меня была девушка с красными волосами и красным сердцем. И тогда я поняла, что это классно, мне нравится, но это занимает огромное количество времени, потому что вышивка — это еще дольше, чем писать картины. И когда случился ковид, если мы его помним до сих пор, вот тогда я застряла дома, и чтобы отвлечься от картин, потому что работа переехала домой с мастерской, я начала вышивать, и это неплохо разгрузило мозг от тревожности, потому что вышивка как-то меня очень сильно успокаивала, и вот тогда я еще вышила 3 работы в этой же технике, и получилась такая серия работ, то есть это вот, грубо говоря, ковид меня сподвиг на такой вид занятия, и уже когда ограничения спали, мастерская снова открылась, я начала в нее ездить, я опять взялась за краски, и вот нитки оставила в своем сундучке. Ну, возможно, когда-нибудь придет время, и я снова буду вышивать, но пока такого внутреннего нету порыва.
22: Угу. Сейчас замечаю у вас период картин на пластике. Как появилась эта идея писать картины с достаточно прозрачным фоном, где материал тоже своего рода как цвет, но цвет прозрачный?
23: Да, это случилось благодаря грядущей ярмарке современного искусства, которая проходит в Санкт-Петербурге. ПАФ называется, Port Art Fair. В этом году объявлен open call для художников где-то в январе. И темой будущей выставки являлся цвет. Белый бланк, белый, прозрачный, новый, в общем, по-разному можно интерпретировать. А у меня, к моему сожалению, не было абсолютно никаких работ, подходящих к этой тематике, но очень хотелось отправить свою заявку, посмотреть, получится ли пройти, какие работы я вообще могу предложить. И поскольку нужно было работать в темпе, потому что выходило время подачи заявки, я посмотрела на то, что у меня существует из материалов под рукой, и оказались пластик,

0: создать образы. И вот получилось за это время сделать где-то 30-32 картины небольших, с которыми, собственно, я и поучаствовала. Отправила заявку на участие в этом конкурсе. И это был интересный опыт, потому что, когда очень быстро ты можешь что-то создать, это классное такое ощущение, которое я обычно не испытываю, потому что написание картин занимает большой промежуток времени, и ты от начала идеи, которая мелькает в голове, до финишного результата, должно пройти много времени, и ты в этот период истончаешься, расходуешь силы, и, в общем, как-то выбиваешься из сил, а здесь от идеи до реализации проходит несколько часов, и это дает такой... Ну, мне показалось, мне это дало такой колоссальный заряд энергии, что я прям вот сейчас вижу то, что было придумано в голове, и это какое-то такое ощущение, которое мне сложно описать, но быстрый результат — это классно. Вот, и поэтому эта серия родилась очень быстро, но вот под влиянием как бы идеи принять участие в конкурсе.
1: Что касается быстрой и долгой живописи, я знаю, что у вас есть иллюстрация, которая прошла от эскиза до холста путь в 4 года. Расскажите про такие долгострои, картины, которые ждали своего часа, чтобы появиться на свет достаточно долго.
0: Да, кажется, бывали в моей жизни периоды намного дольше, чем 4 года. У меня есть блокноты, в которых я рисую графику. И есть просто как бы эскизы, которые там сотворяются где-то на страничках, на листочках, где-то вот ты быстро зарисовал, куда-то положил эту идею и забыл о ней, потому что сейчас там в приоритете какие-то другие твои творческие задачи, проекты. И вот таким образом блокнотов у меня за годы моей творческой практики накопилось несколько штук. Много в них графических иллюстраций. И каждый раз, когда я создавала какую-то графическую иллюстрацию, я как бы так в голове прикидывала, что было классно вот этот сюжет воплотить в жизнь когда-нибудь потом. И вот, грубо говоря, все встает в такую ментальную очередь друг за другом, где в какой-то момент я чувствую импульс, и рука тянется к блокноту, к этому эскизу, и наконец-таки появляют силы, желания или окончательное видение работы, да, потому что в процессе я могла не понимать размер, который я хочу, или не знать цветовой гамме, в которой бы я хотела это сделать. И вот тут так вот все складывается, что и руки добрались, понимание какое-то случилось, и в итоге, мне кажется, больше 50% графических работ, которые я зарисовывала в блокноты, уже перекочевали на холсты, поэтому расстояние между начальной идеей и готовой картиной не так, чтобы я начала холст, поставила его и 4 года вокруг него хожу. Скорее, есть вот зарисовка какая-то, и проходит время, продолжительное или непродолжительное, и, наконец, руки доходят, что вот хочется ее воплотить в цвете, в жизни, в красках. Поэтому это, грубо говоря, просто очередь из эскизов, и, наконец, руки дошли до очередной идеи. Поэтому собираю вот эскизики, да, для того, чтобы потом возвращаться. Вдруг в какой-то момент в голове станет пусто, а тут открываешь блокнот, а там уже все готово, осталось только перенести на холст.
1: Спасибо большое за ответ. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Олесей Дубовик.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство. О регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Стало подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.

0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: В Минобороны России начали выполнять концепцию цифровой трансформации вооруженных сил. Формируется новая цифровая вертикаль. Назначены заместители руководителей по цифровой трансформации. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства. Обсуждали также модернизацию оснащения вооруженных сил, обеспечение боевых действий в зоне СВО, развитие войск беспилотных систем и другие вопросы. Министр обороны Андрей Белоусов заслушал доклады заместителей об итогах работы за первое полугодие.
0: О топливе.
1: Госдума незамедлительно рассмотрит предложение правительства по стабилизации топливного рынка. Законопроект и поправки обсудят 21 июля, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы.
0: О штрафах.
1: Совет Федерации ввел административную ответственность за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Управляющие компании или ТСЖ, которые препятствуют установке, обслуживанию или демонтажу интернет-кабелей, антенн и другого оборудования связи в доме, теперь грозит штраф. Для должностных лиц от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических от 100 до 500 тысяч рублей.
0: О запретах.
1: В Англии запретили продажу энергетиков детям до 16 лет. Новый закон вступит в силу с апреля следующего года, пишет Guardian. Речь идет об энергетических напитках с повышенным содержанием кофеина. Запрет коснется магазинов, торговых автоматов и онлайн-площадок. За нарушение правил продавцам грозят штрафы до 2500 фунтов стерлингов. Следить за их соблюдением будут власти на местах. Также отмечается, что инициатива направлена на улучшение здоровья молодого поколения и борьбу с детским ожирением.
0: Эксклюзив.
1: Министр спорта Михаил Дегтярев в эфире «Радио КП» сделал точный прогноз на финал и победителя чемпионата мира по футболу. По его словам, будет 6 голов и серия пенальти. Министр отметил, что поддерживает южноамериканскую команду в силу исторически хороших отношений с аргентинскими коллегами. По его мнению, победителем станет Аргентина, причем победа будет одержана в серии пенальти при счете 3-3 в основное и добавленное время, а всего в матче будет забито 6 голов. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Испания и Аргентина состоится 19 июля. Эта встреча станет уникальной. Впервые в истории мировых первенств в решающем матче встретятся действующие чемпионы Европы и действующие обладатели Кубка Америки.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 22, завтра днем до плюс 27, без осадков. В Петербурге до плюс 28, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: С вами все еще Кира Дементьева, проект «Закулисье», и мы продолжаем говорить с художницей, родом из Тольятти, но переехавшей в Санкт-Петербург, Олесей Дубовик, о ее искусстве, ярком, необычном, многогранном.
4: Этой весной вы вернулись к преподаванию, проводите мастер-классы. Что вам дает такой формат и какой внутренний ресурс пополняется, когда вы передаете свои знания?
5: Есть такое выражение, что преподаватель в первый раз понимает свою тему, свой предмет, когда начинает рассказывать ее другим. Вот, мне кажется, с искусствами так же, потому что ты можешь быть сколько угодно хорошим в своем деле и все делать как-то технично, классно, но если ты не можешь рассказать, почему и как ты это сделал постороннему человеку, чтобы он понял, у него получилось, вот тут возникает вопрос, понимаешь ли ты, почему ты сам делаешь так или иначе. Потому что когда ты начинаешь вербализировать свои действия, ты видишь, в чем у людей возникает загвоздка, да, ты понимаешь, что вот какие действия нужно лучше рассказать, ты понимаешь, как это объяснить, и, возможно, в этот момент еще лучше понимаешь смысл твоего процесса. И вот мне нравится в целом смотреть, как люди, которые приходят и говорят, что они ничего не умеют или никогда не пробовали, как они в процессе, когда есть четкий регламент, потому что любая картина создается не как это показывают фильмы, где художник очень экспрессивно машет кисточкой, а в конце бах и получается что-то осмысленное. Зачастую есть конкретные шаги, конкретные регламенты, да, какие-то техники, какие-то приемы. И вот когда ты показываешь, раскладываешь это на маленькие действия, и человек все получается, он уходит как бы и с навыками, и с готовой работой, удивляясь, что, как это, оказывается, было возможно на поверхности воплотить достаточно легко. Вот мне доставляет это удовольствие общаться с людьми, смотреть, как у них получается, и вообще общаться, потому что когда ты сидишь и работаешь дома в мастерской, да, в своей, сам с собой наедине, это все-таки немного такой опыт. Нужно иногда выходить в люди. Выставки не так часто у художников случаются, поэтому мастер-классы и обучение — это такая возможность пообщаться с людьми, с реальными, да, обменяться мыслями, опытами, тоже напитаться от них какими-то эмоциями, чтобы потом уже свежим приступать к своим творческим работам.
4: Спасибо большое за ответ. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. И последний традиционный вопрос для проекта «Закулисье» цикла про художников. Что бы вы пожелали начинающим художникам, которые только-только вступают на этот путь?
5: Если вы смотрите по сторонам, и вам сейчас кажется, что вокруг так много классных авторов, и они вот такие вот уже чего-то добились, развиваются, и вы, возможно, можете чувствовать в этот момент, что вам как будто бы нечего сказать, ведь так классно у всех все получается, куда же я здесь встану? Ведь я сейчас, возможно, ничего не умею или умею мало, и мне так еще много предстоит пройти. Вот я всегда говорю такую фразу. Никто не сможет достать из вашей головы ваши мысли. Это сможете сделать только вы. Я, грубо говоря, нарисую условно там осень-зиму, да, тему, да, вот задайте по-своему, вы сделаете это по-своему. И то, как сделаете это вы, не сделает никто другой. Поэтому нужно получать удовольствие от того, что вы говорите своим языком и рассказываете миру через как бы свои призму зрения то, как вы видите и чувствуете. Поэтому просто делитесь своим видением. Это очень ценно. Кроме вас, ваши мысли из головы никто не вытащит и не покажет их людям.
4: Спасибо большое, Олеся. Ну, а я в свою очередь напоминаю, что «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Но если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте и в мессенджере Макс. Всего доброго и счастливо.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
8: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
0: Новости недвижимости.
8: Россияне массово берут семейную ипотеку перед закрытием донорской схемы. На рынке новостроек ажиотаж вокруг семейной ипотеки. Покупатели массово стараются оформить кредиты до 1 февраля 2026 года, когда вступают в силу новые правила получения семейной ипотеки. Вместо двух отдельных льготных кредитов на каждого супруга разрешается оформить только один на семью. Фактически будет закрыта так называемая донорская схема, позволяющая подключать третье лицо, родственника или знакомого, имеющего право на льготную ставку. Доля квартир с балконами в новостройках в городах-миллионниках России снизилась за год с 32% до 27%. Об этом сообщили в Яндекс.Недвижимости. Подобный тренд можно объяснить ростом доли покупателей, для которых балкон как таковой имеет меньшую ценность, чем наличие дополнительной жилой площади. Также вероятно, что современные покупатели все реже рассматривают балкон или лоджию как место хранения, каким он часто бывает в домах старого жилого фонда. Стивен Сигал продает свой шикарный особняк на Рублевке. По данным телеграм-каналов, за дом он просит 700 миллионов рублей. Звезда Голливуда решил избавиться от коттеджа в декабре, а не так давно подал объявление. Дом площадью 500 квадратных метров выполнен в классическом стиле и расположен в элитном клубном поселке. Внутри двухэтажного особняка 7 санузлов, 4 спальни, собственный кинотеатр, отдельное помещение для чемоданов и винная комната. В комплекте идет гостевой дом с баней и сауной, который расположился возле коттеджа на участке площадью 15 соток. По некоторым данным, роскошный дом Сигал приобрел несколько лет назад за сумму в районе 100 миллионов рублей.
0: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
8: И с нами на связи Роман Вихлянцев, член Совета гильдии риэлторов. Роман Вячеславович, я вас приветствую.
9: Здравствуйте.
8: Надеюсь, как всегда, наш разговор с вами будет интересен о рынке недвижимости. Начнем. Первый мой вопрос. Я вижу новость. В 2025 году новостройки в Москве подорожали на 22,5%. Об этом нам сообщает Дом РФ. И вот здесь, Роман Вячеславович, меня, знаете, фантомные боли начинают мучить. Нам весь прошлый год говорили, что покупка квартиры – это невыгодно. Вклады давали 20%. А здесь мог бы заработать, условно заработать, да, получить эту бумажную прибыль в виде 22,5%. Так все-таки покупка квартиры – дело выгодное, в целом это дело не безнадежное?
9: Покупка квартиры правильно, это всегда не безнадежное дело. Но с новостройками особая история, да, и рост цен, он в первую очередь обусловлен одним фактором – это наличие семейной ипотеки. Вот если посмотреть декабрь месяц, то выдача семейной ипотеки сформировали портфель выдачи ипотеки более чем на 87% по Москве. Рост наблюдался выдачи ипотеки 150% в среднем по банкам. И причина очень простая – семейная ипотека в том виде, в каком она была, она заканчивает свое существование. Сейчас будет немножко другой формат, который более сложный для покупателей. И рынок новостроек, он опирается, конечно, именно на эту возможность, потому что ипотека рыночная — это там 18-19-20% в среднем сейчас, ипотека семейная — это 6%. Плюс еще разного рода программы от застройщиков, которые позволяли снижать эту ставку до 3-4%, так называемая субсидированная ипотека, она позволяла еще снижать. Это инструменты, которые застройщики очень успешно в прошедшем году использовали для того, чтобы продавать. Любой рост спроса всегда приводит к тому, что повышается цена. Это мы и увидели на рынке. Соответственно, вторичка, изменения ее где-то минусовые, где-то небольшой плюс. То есть, если мы берем аналитику по вторичке, то она говорит от минус 3 до плюс 4% в зависимости от района. И на уровне инфляции и ставок, по сути говоря, вторичка стала более дешевый.
10: То есть как раз новостройку выгодно было бы купить, а вот со вторичкой все не так выгодно. Ну, если мы, например, это со вкладами сравниваем.
9: Это сложный вопрос выгоды, потому что проблема новостройки очень простая. Мы берем два дома, в одном новостройке, в одном вторичке, это два дома-близнеца, и вторичка будет стоить дешевле, чем новостройка на там 20-30%, этот разрыв он сохраняется.
10: Ну, то есть попробуй еще продать по той цене на тот процент, на который новостройки подорожали, я правильно понимаю?
9: Невозможно. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас фактически цены на вторичном рынке соответствуют продажной цене новостроек позапрошлого года. Mm-hmm. Будет ли так дальше? Ну, сейчас новый виток инфляционный из-за НДС, да, и, собственно говоря, никто снижать, конечно, цены на новостройки не предполагает. Это очень важный момент. То есть, находясь внутри вот этого новостроечного пула, да, мы не будем наблюдать снижение цен.
10: Тогда давайте коснемся возможных изменений по семейной ипотеке. Да? С 1 февраля ипотека в одни руки, на одну семью. Еще какие-то изменения, которые мы сейчас не будем касаться. Да? Как эти изменения отразятся на спросе на недвижимость, на ваш взгляд, после февраля?
9: Мы сейчас ожидаем от месяца до полутора определенной стагнации на рынке новостроек, снижения покупательского спроса. Ну, просто потому, что купить новостройку по семейной ипотеке станет сложнее. Соответственно, потом рынок войдет в некую норму, да, и будет, в общем-то, линейное развитие. Но в целом рынок поменялся, и 26-й год он будет чуть более спокойным, чем 25-й, потому что драйверов роста каких-то, ну, на данный момент, по сути говоря, вот нету.
10: Хотел бы с вами обсудить пост, который мне встретился в соцсетях. Значит, его суть в чем? Может быть, вы его тоже видели, он активно разошелся по соцсетям. Парень в 34 года купил квартиру в ипотеку и осознал, что теперь за эти 35 квадратных метров без ремонта будет платить ипотеку 20 лет. Сетует, мол, лучшие годы потрачу на бетон, а мог бы путешествовать, кутить, жить в свое удовольствие. Самое интересное было почитать комментарии, кто-то ему писал. Ну, зато своя... Зато хозяйка не будет приходить ежемесячно за арендной платой. Все мужики в нашей стране так живут. А потом приходит женщина, приходится эту квартиру там делить пополам там, и так далее. Куча интересных комментариев. Вообще, что вы скажете в целом по покупке квартиры в 2026 году? Как ее купить? Без ипотеки, наверное, ну, мало кто может себе позволить. Только если тебе родители оставили какое-то наследство или там накопили, помогли купить. В целом, какие у вас мысли возникают, когда вы видите такой пост?
9: Мы недавно посчитали, что если вы зарабатываете 60 тысяч рублей, то ипотеку на однокомнатную квартиру в центре Москвы вы будете выплачивать приблизительно 60 лет. То есть стоимость самой квартиры, да, плюс там при текущих процентных ставках.
10: То есть зарплата-то вполне себе реальная, 60 тысяч рублей, а вот срок нереальный 60 лет.
9: Действительно, если взять вообще исторические моменты, помните, там чисто английское убийство, вот в конце 19 века в Англии ситуация была очень похожая, молодые поколения никак не могли накопить на какое-либо имущество, единственным вариантом у них были наследные дела, поэтому там вот все эти детективы, они как раз были про это. Ну а если серьезно, то, конечно, доступность жилья в Москве, она сейчас очень и очень сложная, то есть есть большой объем исследований, который говорит, сколько нужно копить там на ипотеку, на первоначальный взнос, сколько выплачивать. И, к сожалению, доходы граждан, они отстают от этих процессов в принципе, год от года. То есть каждый год мы имеем увеличение, по сути говоря, от полугода до года параметров, которые позволяют человеку получить свою квартиру в собственность, накопить на первоначальный взнос и так далее. Если взять тенденцию в Америке, в Европе, то, к сожалению, она полностью подтверждает эту историю. Например, в Штатах с 50-х годов доступность жилья уменьшилась 20 раз для покупателей. Поэтому рынок аренды, он все больше и больше растет. И вот то, что вы рассказывали про молодых людей, в общем-то, в один момент попытались запустить как тренд, да, то есть когда ты живешь именно в арендованной квартире, это типа свобода, появились разные формы другие, там типа коливингов, так называемых, коммунальных форм, собственно говоря, или проживания, или приобретения недвижимости. К сожалению, все это, ну, как бы суррогаты, да, это замена действительно полноценной истории, плюс менталитет у людей все-таки, с одной стороны, меняется больше в сторону аренды, с другой стороны, он очень быстро меняется, как только у тебя появляются дети, семья и так далее, и там уже хочется большей стабильности, потому что одно дело, когда ты легок на подъем, молод, и тебе просто сменить квартиру, а другое дело, когда это дети, имущество, телевизор, кошка и цветочки, да, не очень-то и поездишь. Поэтому, к сожалению, пока инструментов, кроме роста доходов для людей, не существует. Все семейные программы, как мы видим, привели только к тому, что доступность жилья уменьшилась. Это серьезная социальная проблема, которая, к сожалению, в ближайшие годы, похоже, будет нарастать.
10: Роман Вячеславович, остается совсем немного времени. Последний вопрос, очень коротко. Небольшой прогноз, как будет развиваться рынок недвижимости в России в 2026 году?
9: Мы ждем достаточно стагнационный сценарий. Ситуация изменится в первом полугодии. Во втором полугодии она должна поменяться, потому что при снижении ставок там, от 12 до 14% вложения в недвижимость станут более выгодными, чем ставки по депозитам. Это ключевая точка, которая приведет к тому, что огромный накопленный потенциал денежный частично выльется на рынок недвижимости. Это приведет к достаточно быстрому росту цен там, от 5 до 15% в годовом исчисление минимально. Точку эту определить сложно, она скорее привязана к общей экономической ситуации как следствие, как причиной ставки рефинансирования ЦБ, но 12-14% это триггер, когда цены поползут и на вторичке быстро вверх.
10: Я благодарю вас за ваши ответы. Всем нашим слушателям напомню, что мы говорили с Романом Вихлянцевым, членом Совета гильдии риэлторов. Спасибо.
9: Спасибо.
10: На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
0: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
3: Российские войска поразили 5 сухогрузов в украинских портах, а также резервуары с горюче-смазочным материалом, предназначенным для обеспечения ВСУ, сообщила Минобороны. Ведомстве уточнили, что речь идет о портах в Николаеве, Одессе и Одесской области.
0: Об Украине.
3: Кабмин Украины назначил главу СБУ Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. В Рио главы МИД стал Андрей Сибига. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил экс-главе МВД Игорю Клименко должность секретаря СНБО. Сейчас этот пост занимает Рустем Умеров. Ранее Клименко рассматривался на пост министра обороны.
0: Про визы.
3: Ужесточить визовые ограничения для россиян предложили в ряде стран ЕС. Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что считает неприемлемым рост числа выданных туристических виз. Инициативу поддержали Латвия, Литва, Чехия, а также Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия.
0: О топливе.
3: С 21 июля покупать топливо на Петербургской бирже смогут только конечные потребители, пишет российская газета. При совершении сделок потребуется официальное подтверждение, что бензин или дизельное топливо приобретаются не для перепродажи. Покупка возможна для личного использования или для передачи третьим лицам, которые будут его использовать. Конечными потребителями считаются автозаправочные станции, перерабатывающие предприятия, а также крупные компании, имеющие большой собственный автопарк, к примеру, транспортные, добывающие, аграрии и прочее.
0: О рынках.
3: На мир надвигается глобальный финансовый кризис, прогнозируют аналитики. В четверг корейский фондовый рынок рухнул на 6% из-за резкого повышения ключевой ставки местным ЦБ. На бирже даже остановили торги. Следом на 3% обвалился китайский рынок и достиг минимума за 11 месяцев. Прямо сейчас падает американский рынок. За час торгов S&P 500 обвалился на 0,15%. Среди причин переоценка ИИ рынка и новая война с Ираном. Сейчас инвесторы массово выводят деньги в крипту.
0: Обо всем.
3: Фильм Дэнни Бойла «Чернила» откроют Венецианский кинофестиваль. Мировая премьера картины пройдет 2 сентября в рамках основного конкурса. В центре сюжета история медиамагната Руперта Мёрдока и запуска в 1969 году культовой газеты «Сан», которая оказала значительное влияние на британскую журналистику. 83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября, а полную конкурсную программу объявят позже в июле. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, канал «Нео Панкин», Рутюба, ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите, пожалуйста. Не забывайте про наш сайт radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Ну и самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно, называется podcast.ru. Самый удобный, простите за тавтологию, подкаст-агрегатор. Ну и телеграм-канал Панкин, напоминаю. Начинаем.
2: Что будет?
4: Люблю такие новости. Есть над чем порассуждать. Никита Михалков, известный, один из лучших режиссеров, может быть, даже и в мире, на самом деле. Один из самых, да ладно, даже скажем, величайших режиссеров, крутой режиссер Никита Михалков, в одном из интервью сказал для news.ru, сказал, я цитирую, «Я считаю, что СВО нам Бог послал очнуться от морока». На самом деле я как бы нарочно пропускаю в первом же предложении фразу и вырываю из контекста, но не мог вот начать по-другому. А на самом деле он сказал, я считаю, что СВО, может быть, это ужасно звучит. Может быть, это ужасно звучит. Никита Сергеевич, да ладно вам, что тут ужасного-то в самом деле? Так вот, давайте полностью процитирую. «Нам Бог послал очнуться от морока. Многие очнулись, только все равно мы живем в стране, часть которой воюет и гибнет, а часть не хочет об этом знать. Война ведь не просто стрельба, дроны, взрывы, бомбы, пулеметы, штурмовики. Война – это национальное самосознание людей, живущих в стране, внутренняя концентрация каждого. После Великой Отечественной люди были сплочены общим горем, общей трагедией, общей победой. И это их объединило». Конец стат. Там еще было про патриотизм. Может быть, чуть попозже приведут стату про патриотизм. Дело не в этом. Давайте пока вот про то, что форсили все. Да, что СВО нам Бог послал. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, мы помним из известной басни. А нам, получается, Бог послал специальную военную операцию. Бог с нами или нет? Вот главный вопрос после этого. Тут ключевой момент. Опять элиты, а ведь Михалков все-таки представитель элит, хоть и народный, да, но тем не менее, все-таки представитель элит. При всем уважении к нему, не обращает внимания и не говорит, что от морока не очнулись элиты. Может быть, к другим, не к простым людям. Вот это обращение должно быть адресовано не к рядовым гражданам, уставшим от многого, в том числе, кстати говоря, и от, прямо скажем, затянувшейся специальной военной операции. Правда ведь? И от некоторых решений, не самых популярных, в том числе по части проведения специальной военной операции. Потому что, ну, а хотя нет, не по части решений, а по части отсутствия определенных решений в проведении специальной военной операции. Эти вопросы мы периодически здесь в эфире задаем самым разным политологам и прочим философам. Вот они рассуждают на эту тему, иногда пытаются философствовать, именно пытаются. Потому что, ну откуда, может быть, прямой конкретный ответ на эти вопросы? Их нет, это загадка. Когда даже какой-нибудь, им не часто задают этот вопрос, приходит на диалоги, не знаю, первый заместитель там, комитета по обороне, предположим, да, в Госдуме, Журавлев, который говорит, из комитета по обороне, который говорит, а я не знаю, почему так и не по-другому мы воюем. Нет ответов на эти вопросы. И Михалков вот рассуждает на тему того, что люди, оказывается, не проснулись. Ну, в смысле, часть проснулась, а часть нет. По какой-то загадочной причине. Но еще раз, не говорит о том, что, может быть, отдельно взятые руководители не очнулись. Может быть, все-таки вопрос ставить по-другому. а то в который раз народ пинают. Не говорю о том, что Михалков, конечно, не задается этими вопросами, но публично все-таки, да, вот у нас полстраны воюют, а полстраны думать об этом не хочет. Я думаю, что таких людей, которые, ну, как бы, не представляют себе, что где-то идет специальная военная операция, читай, война. Ну, Песков же говорит, уже война. Значит, можно, наверное, уже называть войной. Так вот, таких людей, наверное, не осталось. Другой момент, что люди по-разному, и они имеют это право, на это право, смотрят на специальную военную операцию. И, собственно, тут у меня вопросов даже нет. Это отдельная тема. А вот то, что чиновники у нас часто, под чиновниками я имею в виду, в общем, политический класс. Хотя чиновники все-таки отдельно, но давайте скажем так, политический класс будет корректнее. Вот он у нас часто живет в какой-то параллельной реальности, не с нами как бы, и оторван от реальности. Вот это чистая правда. Я за Михалкова это скажу. Коль он постеснялся по какой-то загадочной причине, вот не людям надо эти вопросы задавать, не людям. Не надо рассуждать про людей, в курсе они или не в курсе, очнулись они от морока. Может быть, та ситуация, которая сейчас складывается, во многом как раз и является мороком. Не подумали об этом, нет? А давайте будем честны. Я про то, что, может быть, уже в принципе подход менять. Я про специальную военную операцию. А не задаваться вопросом, блин, почему люди у нас от морока не очнулись, а? Что, блин, не случилось еще, чтобы они не очнулись от морока? Да они бы рады на самом деле иногда в этом самом мороке пребывать, если честно. Чтобы вот с реальностью ты не сталкиваться. Реальность хуже морока. Я так скажу, на мой скромный взгляд. Лучше уже в мире этих фантазий существовать, во сне. Я часто во сне чувствую себя куда комфортнее, чем в реальности, если честно. Когда новости эти читаю, очередные, и думаю, блин, ну почему так? Вот кто допустил? Вопросы часто задают простые рядовые люди. Кто допустил, кто позволил? Шел, вот самая популярная фраза, подпись, да, вот в лучших телеграм-домах иногда какую-то новость дают. Где-то что-то не додумали, и подпись «Шел такой-то год СВО». Обалдеть! Или принято какое-то запоздалое решение «Шел такой-то год СВО». Все-таки давайте вопрос ставить по-другому, дорогие наши элиты. Ну и про патриотизм Михалков тоже высказался. Патриотизм говорит, а он, наверное, кстати говоря, как в определенной степени тоже мыслитель. Это же умнейший человек, образованнейший. Кстати, так как он чувствует Чехова, наверное, никто из театральных режиссеров, да и кинематографистов Чехова условно не чувствует. Это вот про Михалкова, кстати говоря. Посмотрите внимательнее его фильмы. И вот этот человек, да, имеет право в полном смысле этого слова рассуждать о таких высоких категориях и материях, как патриотизм, но все-таки можно поспорить. Патриотизм – это когда в любой ситуации на первое место ставишь национальные интересы своей страны, и больше ничего. Это патриотизм. И это, с одной стороны, правда, но, опять-таки, я с другой стороны хочу посмотреть, обращаясь к тем людям, которым Бог послал должность повыше нашей. А они что ставят превыше? Вот вопрос. Вот они в большинстве своем. Всякие разные руководители и начальники. Скажите, пожалуйста, вот они что ставят, да, на первое место в своей жизни? Точно национальные интересы своей страны? И почему-то все это, когда говорится, это в народ все, в людей туда, вот в эту, простите, серую массу, да, вот в эту толпу, но ни в коем случае не в тот небольшой посвященный круг по какой-то загадочной причине. Ну, а мы простые люди с вами, друзья, мы-то как раз вот наоборот зеркалим, что называется, отправляем это все обратно, вот этот снежок подбираем и бросаем в их сторону. Мяч на стороне Михалкова, как, мяч на стороне элит, как принято говорить нынче в политических кругах. Далее, ну, другим новостям, на Украине протесты. Вот помните, Зеленский не так давно шел в Питер-ПМЭФ и, ну, Питерский международный экономический форум, Зеленский писал Путину письмо, помните, да? В письме много разных неприятных слов было сказано, вообще хамил. Это ему свойственно. И там, среди прочего, вспомнил про мятеж Пригожина со словами. Это крайне любопытно, что... Я сейчас его... Я просто не смог перечитывать это второй раз, чтобы не страдать. Извините, один раз пострадал, хватит с меня. Так вот, Он сказал что-то вроде: твоя армия, значит, развернулась против тебя. Была такая фраза, да, вот сказана. И что интересно, ну, памятуя мятеж Пригожина. А сейчас что происходит на Украине? Прошло не так много времени. Он, испугавшись конкуренции, увольняет молодого министра обороны Федорова, 35-летнего хлопчика. Я об этом рассказывал. Сегодня мы к этой теме еще вернемся, потому что там есть развитие у этой истории. Так вот, не только его там меняет правительство, и под удар попадает этот самый министр обороны Федоров. И что происходит на Украине? Идут протесты сейчас, причем протесты массовые. Массовые. Зеленский, говорят они, уходи в отставку сам. Уходи в отставку, говорят они. Некоторые даже командующие отдельно взятые уволились в знак протеста. То есть получается та же самая ситуация абсолютно. Но то, что там заградотряды стоят, и армия, в принципе, чисто физически не может никуда развернуться, об этом мы скромно промолчим, не будем напоминать. Зеленский и так об этом знает. Собственно, поосторожнее со словами. Вот и все. И чем, кстати, закончится вся эта история, крайне любопытно. Крайне любопытно, потому что один человек, которому предложили заменить этого самого Федорова, тоже отказался вступать в должность. Прямо отказался вступать в должность. Предложили третьему. Посмотрим, чем это все закончится. Пока не очевидно. Кстати говоря, ситуация находится в развитии. Но это не все темы, которые мы будем сегодня обсуждать. Там их огромное количество. Друзья, никуда не переключайтесь. Сейчас небольшой перерыв. Новости, рекламу и анонс послушаем. После этого вернемся и продолжим. Я напоминаю, что трансляции на YouTube канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, приветствую вас. Так, ну не только министр, уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в отставке, еще и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига, ну и премьер-министр. Дело даже не в этом. Весь сырбор на Украине происходят митинги, в смысле, проходят именно в поддержку Федорова, против его отставки. И они довольно масштабные, проходят, по-моему, по многим регионам. И тут любопытно, вот это все, ну а опять кем-то срежиссировано, есть же там вот эти вот так называемые НАБУ, да, антикоррупционные комитеты, которые спонсируются Западом, как только это касается их, сразу народ высыпает на улицу. А если это их не касается, то если высыпают на улице, их тут же начинают, их тут же заставляют извиняться, как это было недавно во Львове. Помните, там были небольшие протесты, потом всех отловили и заставили извиняться, да. Но тут пока вот никого не отловили и не заставили, по какой-то тоже загадочной причине. Совпадение, не думав. Пожалуйста, вам слово.
9: Причины, на самом деле, понятные. Вообще, если с правовой точки зрения на Украине введено военное положение, любые массовые акции, они, в принципе, запрещены, и за них должны наказывать и привлекать к ответственности. Но есть того, кому можно помитинговать, а есть те, кому нельзя помитинговать. Вот львовская ситуация и тема для митинга, она была, конечно, запрещенная. Что касается этих митингов и их режиссуры, они прошли в 8 городах Украины. Они, мягко говоря, не носят массовый характер, но что очень сильно удивило меня, что не додумались даже разнообразить, собственно говоря, задачу для вот этих активистов, и везде плакаты по форме, размерам, шрифту и содержанию были одинаковые.
4: Я тоже обратил на это внимание, кстати говоря, да, спасибо, да, что сказали.
9: Представляете, как чувствует себя вот этот протестный украинский народ, и насколько они синхронизировались в вот этом едином своем порыве защищать Федорова. Но ситуация тут в другом. Эти плакаты до боли, и активисты до боли похожи на те же самые плакаты, на те же самые митинги, которые мы с вами видели, когда выходили митинговать в поддержку тех самых антикоррупционных органов. Помните, когда Зеленский предпринял попытку взять их под контроль, и тоже там на Украине, значит, начали кто-то там бегать, митинговать. Примерно было такое же количество, такое же качество, и, собственно говоря, такой же, простите, брендбук в оформлении, собственно говоря, всех вот этих плакатов и форм акций. То есть смеем предположить, что все это делается с некого единого центра. Теперь, отмотав назад, давайте посмотрим, откуда взялся Федоров и откуда взяли все эти вообще перестановки там полгода назад. Они стали следствием большого коррупционного скандала, которым давили на Зеленского. Вот давили на Зеленского, чтобы появился Федоров. Да, давили. Федоров появился. Сейчас каким-то непонятным образом у Зеленского появилась возможность все это откатить назад. Однозначно и всем уже понятно, что вот эта группа соросят, которая стоит за антикоррупционными органами, которая стоит за Федоровым, потому что Федоров это чисто исключительно их птенец, ими выращенный и так далее. Да, значит, действительно имела возможность полгода назад продавить Зеленского на кадровые изменения. Сейчас эта ситуация поменялась, и у Зеленского есть возможность откатить это все назад, потому что и новый так называемый премьер-министр это исключительно близкий к Зеленскому человек, который отвечал за очень многие схемы Зеленского, когда они отжимали там бизнес у Коломойского, он возглавлял компании определенные, там у него хорошая история верности лично Зеленскому, скажем так, да, и, собственно говоря, новые, как бы, возможные министры обороны, как бы, это все близкие люди Зеленского. Почему это стало возможно? И возможно ли, что Зеленский вдруг самостоятельно попер против этих группы соросят? Я думаю, что невозможно, чтобы это было самостоятельное решение Зеленского. Я думаю, что Зеленский на каком-то этапе смог убедить основных акционеров проекта «Украина» в лице британцев, что дальнейшие действия по эскалации, усилению мобилизации, снижению возраста мобилизации, начало депортации украинцев с европейских стран. Зеленский готов на это пойти и рискнуть своим политическим рейтингом, но он имеет такие желания вернуть все назад. Кстати, премьер-министршу, которую отправили в отставку, как бы, да, ее очень активно пророчат на место главы офиса президента. И вот в этой части, как бы, тоже интересно, фигура, которую навязали Зеленскому вследствие коррупционного скандала. А эта барышня, она исключительно человек Ермака, причем верный, слушающийся там и так далее. Вот по сути, как бы, если мы сейчас увидим ее в роли, собственно говоря, нового главы офиса президента, то значит Ермак как бы вернулся. Самое главное, что мы должны отметить, вот это вертикаль, разрушенная антикоррупционным скандалом Зеленского, она плавно восстанавливается. Значит, он смог выторговать себе эту историю, значит, что-то пообещал такое, что очень-очень впечатлило и порадовало как бы западных спонсоров. Единственное, что вот так проглядывается, да, это усиление эскалации и, собственно говоря, более тотальная мобилизация, что требует от него основные акционеры проекта «Украина».
4: Ну вот, что касается отставки Федорова, все-таки поговаривают, что на него стали делать ставку как на замену Зеленскому, и Зеленский его так потихонечку убирает. Как это было с Залужным в свое время? Это подтвердим или опровергнем?
9: Ну, очень простая логика. Во-первых, той Украины настолько мало, что каждый день появляющиеся новые кандидаты в президенты просто уже не вмещаются. Ну, на самом деле, как бы там, то у нас Усик поручкался с Трампом, все, новый преемник, то у нас Кличко дал интервью немецкому изданию, тоже преемник, то Залужный. А отставка, которая по такой же логике была Залужного, помешала каким-то образом Залужному быть потенциальным сменщиком Зеленского? Нет, не помешала, мне кажется, даже в некотором смысле помогла, позволила ему выстроить немножечко другую пиар-компанию, позволила ему периодически высказывать какие-то критические мысли, собственно говоря, позволила ему непосредственно в Британии каждый день ходить к британским кураторам и узнавать, а чего бы мне еще такого сказать, чтобы вам понравится, а еще и украинскому электорату понравится. В этой части важный момент, да, Федоров нигде, то есть что такое история с выборами и потенциальной сменой Зеленского. Да, это тоже инструмент давления, который периодически используют западные кураторы.

0: от утверждения закона нового до утверждения нового бюджета и прочего. То есть, ну, как бы смеем предположить, что в этом году точно ничего не будет. Как бы. И вот эта история с давлением на Зеленского через выборы, она же решается в том числе периодической публикацией каких-то рейтингов. Да? То есть, там, оп, американцы решили, что надо на что-то простимулировать Зеленского, и опубликовали какие-то рейтинги, где у него все плохо. Британцы решили на что-то простимулировать Зеленского, значит, появились рейтинги, где у Залужного все хорошо, а у Зеленского все плохо. Федоров нигде не фигурировал. И на самом деле, как бы, маловероятно, что он рассматривается как серьезная фигура. Но после отставки стать политической фигурой у него шансов намного больше, будучи там, министром обороны на Украине. Это абсолютный факт. Поэтому если у него есть политические амбиции, то на фоне этих протестов, плакатиков и так далее, они сейчас вполне ярко могут проявиться.
1: И было поручено вот некоему Клименко занять должность этого самого Федорова. Он отказался. Глава МВД, да, которому поручили занять должность министра обороны, отказался от предложения. И были еще несколько человек, которые уволились, которые командовали там определенными направлениями, которые уволились из-за отставки этого Федорова. Но это уже, наверное, какая-то личная симпатия к человеку все-таки, а не кураторство, да, им подсказали, ну, срочно увольняйтесь, чтобы это было лишней картой против Зеленского. Я все-таки хочу, вот, знаете, глобально понять, в чем же там сыр-бор.
0: Ну, я вообще сомневаюсь, что на Украине могут происходить какие-то процессы, которые появляются в СМИ, которые кем-то не контролируются. Там надо посмотреть, где, собственно говоря, сделаны эти заявления, где появились первые эти публикации. Если это условные СМИ Соросята, их там очень много на Украине. И стоит отметить, что вот эти птенцы Сороса, наверное, процентов на 70 контролируют украинское информационное пространство. А вот эта банда Зеленского, она обладает активами где-то процентов на 30. То есть примерно так распределяется медийное влияние внутри Украины на сегодняшний день. И в этой части, я думаю, что вот эти увольнения в поддержку Федорова – это некий общий комплекс действий вот этих соросят, которые пытаются спасти положение. Я думаю, что следующим этапом, и это мой прогноз, как бы следующим этапом у нас опять всплывет какая-нибудь коррупционная история. Опять какой-нибудь Ермак посидит в клеточке. Может быть, недолго.
1: Угу. Спасибо. Подождем. Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Благодарим за выход. Впереди 4-минутный перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Пишите, пожалуйста, в чатах YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог, специалист по информационным операциям Андрей Манойло о предотвращении украинских терактов в России.
6: Мы имеем дело с разведывательно-диверсионной работой противника, поставленной на очень высокий профессиональный уровень. Этот профессиональный уровень у них, вероятно, растет, но растет не такими темпами, чтобы следовало хвататься за голову и кричать о том, что все провало, клиент уезжает, гипс снимает. Просто они работают настоящим образом. Это серьезный, наглый, уверенный в своих силах противник, обеспеченный специалистами с соответствующим уровнем подготовки. Эти специалисты не лучше и не хуже наших, потому что у нас тоже достаточно профессионалов. То, что мы последние дни видим сообщения о пресеченных террористических актах, пресеченных на стадии подготовки, это как раз свидетельство очень эффективной работы нашей контрразведки. Но заодно и разведки по первой линии, которые тоже раскрытию подобного рода преступлений, готовящихся, содействуют. Вот. Поэтому на их профессионализм мы отвечаем нашим профессионализмом. У нас в этом отношении дела обстоят нисколько не хуже.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.
4: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить

0: Запустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках волонтеры культуры вместе с членом Совета молодых библиотекарей вышли в Пушкинский сквер, чтобы показать, что библиотека – это не только строгие стеллажи и тишина читальных залов. Это место для живого общения, творчества и вдохновения на свежем воздухе. Были подготовлены яркие мастер-классы. Они дали возможность всем желающим вспомнить беззаботное детство и прессовать мелом на асфальте. Учащаяся Великолукской школы номер 9 Дарья Волкова вошла в число финалистов заочного этапа всероссийского конкурса «Вдохновение детством» в номинации «История. Прошлое страны». Итоги отбора подводили по трем направлениям. Всероссийский конкурс детских киносценариев, всероссийский конкурс юных авторов и исполнителей песен, конкурс наставников. Финалисты встретятся в Москве на фестивале, который пройдет с 23 по 26 августа. Завершилась регистрация кампании самой массовой номинации «Идеи игры игрушек» всероссийского конкурса «Родная игрушка». Только по этому направлению жители Псковской области предложили 17 проектов, эскизов, макетов, чертежей и 3D-моделей. Теперь их оценят федеральные эксперты. Всего же рассмотреть предстоит несколько тысяч заявок от 89 регионов страны. Кроме того, до 14 августа продолжается прием заявок в номинации «Прототипы игр и игрушек». В каждой будут определены победители.
0: О валютах.
1: Курс валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, юань 11.51.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
3: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Алексей Бобровский, экономист, директор Института изучения мировых рынков. Алексей, вас приветствую. Здравствуйте. Самый лучший день заходил вчера. Григорий Лепс дал интервью не кому-нибудь, а Эмину Агаларову, но об этом не будем. Все-таки с Азербайджаном вроде как примирились официально, поэтому можно Эмину Агаларову дать интервью. Но дело не в этом. А в том, что сказал Григорий Лепс. Давайте там небольшой фрагмент дадим, 27 секунд, пожалуйста.
5: Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет там, от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу.
6: Кормить.
5: Ну и так далее и тому подобное, да. Есть семьи, кто зарабатывает миллион долларов в день, и тем не менее им мало. Есть, конечно, сумма, но она абстрактная.
4: Вот и посмотрели. Алексей, тут вообще, конечно, комментировать только портить, но у нас по долгу службы, да, нам приходится комментировать. 200-300 тысяч. Есть люди, умудряются, они говорят, выживать каким-то загадочным образом. А есть люди, которые выживают на 100 семьи. Вот. Интересно, как им это удается? В общем, вам на комментарии, пожалуйста, потом к другим темам.
7: Масштабный человек, немножко оторванный от жизни, или сильно оторванный.
6: Вот. И здесь довольно сложно что-либо комментировать. Единственное, не знаю, как вот на сегодняшний день, но еще там года два назад по статистике, значит, 1 000 000 рублей в месяц в России зарабатывало, по-моему, 60 тысяч человек. Вот, потому что иногда смешно, там, кто в соцсети заходит, есть еще талантливые ребята, они на так называемых патриках опрашивают разных девушек. Вот как они одеты, значит, что у них в голове.
4: Сколько зарабатывают,
6: Среди прочего зарабатывают. Вот. Я уж не знаю, как вам, но мне вот часто попадаются, так сказать, в разных соцсетях.
4: Попадаются, да.
6: Ну, они вот там талантливые ребята, просто неплохо с ними общаются. И когда девушка говорит там, ну, от полтора, конечно, от полтора. Да таких людей в России всего 60 тысяч, и они уже со своими, так сказать, там, женами, детьми и так далее. Вот. А жизнь, она многообразна. Вот. А 60 тысяч, это, скорее всего, внутри этого самого бульварного кольца, и то, так сказать, не все. Такая история. Так, да, ну, что здесь? Ну, оторвано от жизни. Ну, сильно оторвано от жизни. Да. Он сильно удивится,
4: сильно,
6: если узнает.
4: Сильно,
6: ну, что,
4: сильно,
6: мы пойдем там рассказывать ее, что ли? Ему зачем это?
4: Сильно. Но дело в том, что по лучшим телеграм распространяется, мы же не можем игнорировать, собственно, то,
6: не, что... Не-не, я согласен. Ну, да, как бы сказать, что, так сказать, он там умный или какой-то еще талантливый певец. Но он же про пение ртом, а не про, так сказать... статистику,
4: ну,
6: по Российской Федерации.
4: Да-да-да. Ну, мы просто с вами не зарабатываем по миллиону долларов в день. Мы и завидуем, поэтому тут и обсуждаем, конечно, в эфире. С другой стороны, пресс-секретарь президента Песков говорит, что трудности в экономике России не носят критического характера, видите. Но при этом, конечно, чтобы быть справедливыми, надо сказать, по словам Пескова, темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточные, они признаны недостаточными. Но в целом международная экономика находится сейчас скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий таких конфликтов, как вокруг Персидского залива. Но что касается, да, нашей ситуации, текущая экономическая ситуация в России в целом стабильна. В целом стабильна. В целом стабильна? Алексей.
6: Ну, как, здесь надо понимать, кто это говорит и что это говорит. Это же говорит не Григорий Лепс, а человек, который должен совершить, ну, некую словесную интервенцию, правильно? Вот, он же не может там сказать по-другому, скажем так. Поэтому она так образцово-показательная. У Дмитрия Сергеевича разные иногда фразы проскакивают. Но в данном случае речь идет о том, что он там сказал, что все под контролем. Да? Ну, а как должен сказать человек, который вот является официальным спикером Кремля, официальным спикером президента? Ну, пресс-секретарь.
4: Ситуация, да, сложная, вот я вам скажу.
6: Ну,
4: как,
6: ну,
4: ситуация сложная, но мы работаем.
6: Ну, мы работаем. Нет, если говорить в реальности, то понятно, что мы сейчас находимся в такой точке бифуркации, что определенные действия могут, например, сильно ее ухудшить. Очень хочется верить, что действия будут предприняты правильно, и ситуация будет улучшаться. Здесь уже не только любимый нами Центральный банк играет роль. Хотя, надо честно сказать, вот там у меня и мои некоторые друзья и коллеги, которые говорят, ну, что вы только о Центральном банке. Центральный банк эту ситуацию завел определенное место, определенное положение. Это не значит, что только от него все зависит. Но, как говорится, если бы его не было, надо было если бы его не было, конечно, если бы он не делал такие действия, то мы могли бы меньше там набор проблем иметь. Вот в чем дело. Вот. Но это не снимает там ответственности и обязанности действовать своевременно и менять уже механизмы решений и стороны исполнительной власти. И набор действий мы неоднократно обсуждали. Все уже описано, не повысить этого слова, даже описано Международным валютным фондом, который мы раньше только ругали, а теперь надо сказать, что вот он рекомендует дело. Он западным странам, чтобы они не отстали от Китая, рекомендует три вещи. Отказаться, если кто-то еще таргетирует инфляцию, от этого, потому что это не работает. Повышать предложение в экономике. Мы об экономике предложений, президент говорит, не первый год. И третье, планировать экономический и промышленный рост. Вот три рекомендации, которые в данном случае от МВФ, мне кажется, уместны.
4: Вот это то, что можно сделать. Странный вопрос задам. Я вообще никогда не комментирую, ну вот часто либо критикуют, редко хвалят Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину. А я не комментирую, потому что в экономике не разбираюсь, и, в общем, пусть это делают экономисты, но сейчас я, может быть, согласен, что было бы неплохо, наверное, посмотреть на работу другого главы Центробанка, да, чтобы, так сказать, в динамике понять и сравнить, но может ли, допустим, кто-нибудь другой сделать ну, навредить, грубо говоря. Может быть, все-таки тут худо доедем, лучший враг хорошего, как вы думаете?
6: Я как бы предпочитаю на личности не переходить, да. Особенно в этой ситуации, поскольку там искренне плохо, как о человеке о Боливере Схизаде не думаю. Другое дело, что мне кажется, скажу вот так аккуратно, если бы мандат Центрального банка, цели и задачи были прописаны правильно, при текущем руководстве в Центральном банке все бы выполнялось нормально. Понятно, что есть макроэкономическая команда, и люди конкретно там на уровне минус 2, минус 3, принимающие решения, они все-таки со специфическим видением. То есть, кого-то, конечно, поменять неплохо было бы. Но дело вот не конкретно в наконечнике копья. Вот честное слово. Вот. Но в том числе и в том, как это вот потом в информационном поле выглядит. Там известно, кто будет в конечном итоге вот таким мешком с песком или, скажем так, ну, тем самым отпущение. Да? Вот. Но это не она.
4: И в продолжении нашего разговора про стабильность в экономике Bloomberg пишет, что российские миллиардеры начали активно выводить деньги за границу. За последний год они перевели за рубеж миллиард долларов из-за опасений за состояние экономики, рисков изъятия активов. При этом тенденция усилилась в последние месяцы. Богатейшие россияне инвестируют в крипту, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды. Ну, я так понимаю, из Дубая деньги уже вывели, тоже перевели куда-нибудь другое место.
6: Да, да, перевели. Да. Кстати, из Дубая они шли в Россию, то есть была репатриация, и большое количество средств приходило, видно было по потокам, кто-то возвращал в Россию, наверное, кто-то выводил. А там вопрос, куда? Потому что, честно говоря, таких тихих гаваней немного. Кто-то оставляет их в Дубае по-прежнему, кто-то будет инерционно еще туда переводить. То есть, это не то, чтобы дорога, так сказать, с односторонним движением. А новость интересна, скорее всего, не своей сутью, а вот тем, что это классическое проявление информационной войны. Ну, Bloomberg довольно... Во-первых, там я тоже новость посмотрел. Во-первых, она редакционная новость. Поэтому ее либо при помощи искусственного интеллекта писали, либо специально, значит, убрали авторство. А бьют они в понятные направления. Понятно, что там перечисляется, что через стейблкоины, через крипту и так далее. И там перечисляется один из самых наших эффективных этих инструментов, эти золотые векселя, а 7. Вот это контора, которая фактически нашла обход санкционным ограничением. Он очень простой и очевидный, этот обход. Сама по себе технология не новая. Даже исторически не новая. Просто она при помощи современных технологий реализована. Вот. Но то, что они бьют, как бы стравливают друг с другом. Вот видите, а у вас вот олигархи выводят при помощи вот этой вашей замечательной технологии. Ну, что, ну, красиво, да. Но не то, чтобы я не заметил ваши двухходовые схемы, да, но, в принципе, ну, нормально, да, да. Вот логично, что вы бьете, пытаясь, так сказать, навредить одному из эффективных инструментов, так сказать, которые межгосударственные разные платежи, и не только межгосударственные, осуществляет. Вот здесь они прозрачны, я не знаю, как стекло. Спасибо им за это. Еще один урок пропаганды и, конечно, сильно искаженного информационного поля. Ведь мы когда-то на них ориентировались, теперь все. Вот такая история. Поэтому здесь, конечно, дело не в том, что они выводят. Отток капитала должен быть умеренный, поскольку всегда есть какие-то операционные расходы за пределами страны. Есть куча проектов за пределами страны. А проблема решается не тем, что нам Bloomberg сказал, мы закрыли проекты, а тем, что в разумных пределах и размерах, как и в Китае, должен работать валютный контроль и ограничение движения капитала. Вот все. Поскольку Китай со своими масштабами умеет за этим следить, мы не можем сказать, да как же тут, вы что же, это же за всеми потоками, что ли? Да, за всеми потоками. Это не значит, что вы ограничиваете кого-то в потоках. Это значит, что вы смотрите, нужно ему выводить или не нужно.
4: Спасибо.
6: Все подряд выводить не будем.
4: Спасибо. Сколько у нас в секундах осталось, Калин? 15 секунд. Алексей Бобровский, экономист, директор Института изучения мировых рынков. Благодарим за выход. Телеграм-канал, кстати, забыл напомнить. Подписывайтесь, пожалуйста. Алексей Бобровский так и называется.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
7: Реклама. Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
10: Впервые победителям чемпионата мира по футболу выдадут чемпионские перстни. На матч за 3-е место назначен арбитр из Венесуэлы. В Англии продолжают критиковать главного тренера Томаса Тухеля за поражение в полуфинале. А это «Джентльмены спорта», и мы на финишной прямой, и мы сегодня обсуждаем матч за 3-е место между Францией и Англией.
11: А в студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Господи, как же все это интересно.
10: Да, я напомню, что матч за 3-е место состоится в ночь с 18 на 19 июля. В полночь, как пробьет полночь, так сразу команды выйдут на поле и начнут выяснять отношения. И у меня к тебе вопрос, Павел, такой. Как ты думаешь вообще... Сборной Франции, сборной Англии. Нужен этот матч? Или такое разочарование от поражения в полуфинале, что уже ничего это не спасет, даже бронзовые медали чемпионата мира?
11: Ну, конечно, разочарование от непопадания в финал ничто не может уменьшить. И больше того, все матчи за 3-е место, которые были последние годы, ну, всегда думаешь, ну, наверное, этим нужнее, этим не нужнее, эти могут забить, как бы, ну, отнесись как-то к этому, ну, с большей, скажем так, прохладцей. Ну, мы все это видели,
10: Мбаппе, да? Тоже может забить, потому что ему важно стать главным бомбардиром чемпионата.
11: Но именно этот матч, я всегда, я с самого начала тебе говорил, что я хочу матча Франция-Англия. Именно по этой причине. Эти ребята не могут отнестись к матчу с друг с другом, тем более официальным, тем более за бронзу чемпионата мира, по факту это титульный матч тоже, с прохладцей. Им и тем, и другим есть что доказывать. И те, и другие, объективно говоря, облажались в своих полуфиналах. И их болельщикам есть за что ругать, их тренеров и их команд. Мбаппе, который может стать лучшим бомбардиром. Кейн, который должен сказать свое слово. Это будет шикарный матч. И я думаю, это будет лучший матч за 3-е место за последний чемпионат мира.
10: Интриг действительно достаточно в этом матче, в том числе и спортивных. И как ты думаешь, есть ли там политические интриги? Потому что Франция, Англия. Мы понимаем, что у жителей этих стран есть исторически сотнями лет складывающееся соперничество. Как ты думаешь, вот современному поколению футболистов сборной Англии и сборной Франции, вообще какое-то есть дело до этой истории?
11: Андрей, ну, ты сам, собственно, много раз об этом говорил, о том, что обе сборные достаточно мультикультурные, да, и здесь это не те сборные Франции, к которым мы привыкли, ну, в нашем детстве, да, когда это и французы играют против англичан. Это все-таки ребята, которые родились совершенно в разных странах, да, они считают себя или являются французами по паспорту или англичанами, нет никаких вопросов, но все равно вот это противостояние Франции и Англии, есть ощущение, что оно вроде как должно немножко размыться. Но, понимаешь, это же не просто часть отношений двух стран. Это гигантская часть мировой истории. Все мы понимаем, что та же Столетняя война, да, о которой говорили, которую мы изучали в школе, это не просто так. Это мироощущение. Это тот самый момент, когда формировались две нации. И они сформировались, и оттуда идет их самость. Да? Поэтому здесь, конечно, это будет дикое совершенно противостояние. А уж как умеют англичане все это раздувать, как умеют раздувать и это все дело французская пресса, лучшая футбольная пресса, наверное, в мире. Я думаю, что здесь, конечно, то есть напряжение вокруг этого матча будет не меньше, чем перед финалом.
10: Насчет прессы я, кстати, с тобой бы поспорил, потому что я читал очень много британской прессы на этом чемпионате мира, цеплял и французскую, и испанскую. И я тебе хочу сказать, что у нас в стране, в России, да, сборная, которая не участвует на этом чемпионате мира, мне кажется, освещают этот турнир не то, чтобы там наравне, да, а получше, чем вот эти.
11: Я все-таки оговорюсь, да, так как наша сборная не участвовала, я немножко ее за скобками. Я, конечно, имел в виду из команд, которые участвуют в чемпионате мира, безусловно. Потому что я согласен с тобой.
10: Я пока что
11: у меня к тебе вопрос по
10: аналитике.
11: У меня к тебе вопрос, Андрей. Ты как считаешь, вот у тебя какое предвкушение перед этим финалом? Или ты правда считаешь, что это будет такой проходной матч для них?
10: Ну, смотри, сначала вернемся к политической интриге, да, если даже для футболистов она мало чего значит, да, для трибун она будет значить достаточно много.
11: Это правда.
10: И мне кажется, что вот эта вот атмосфера, она должна завести футболистов. И вернемся давай к тренерскому противостоянию, к спортивному противостоянию. Я напомню, что матч за третье место Франция-Англия будет для главного тренера сборной Франции последним матчем на этом посту. Дидье Дешам уходит после 14 лет во главе.
11: Великих лет.
10: Да, этот тренер, который сделал футбольную Францию снова великой. Скажем так. Потому что это было и чемпионство Кубок мира в России в 2018 году. Это были серебряные медали. В 2022 году сейчас есть возможность добрать полный комплект, взять бронзу в Америке. Но у Томаса Тухеля из-за этой критики, которая на него обрушилась буквально на Британских островах, есть что доказывать. Говорят, его не уволят, говорят, его не уберут. Говорят, что Томас Тухель продолжит руководить сборной Англии, ему дадут еще раз шанс, чтобы он выиграл большой турнир. Но отмазываться все равно надо. И если они как раз возьмут бронзовые медали чемпионата мира, мне кажется, что для Томаса Тухеля это будет очень неплохая стрелочка в резюме.
11: Я тебе должен сказать, что оба тренера мне очень нравятся. И Дешам, в принципе, мне как игрок очень нравился. И как понятно, что как тренер он действительно все вопросы снял, да, к нему понятно, что он все умеет. Тухель тоже прекрасный тренер, но клубный, да, со сборной у него пока, видимо, не сильно не получилось то, что он хотел, во всяком случае. Вот эти противостояния будет посмотреть очень интересно. И так как Тухеля постоянно обвиняли вот в этой трусости, да, и, собственно...
10: Но его не постоянно меняли. Там считалось, что человек на 70-й минуте достал конспекты Саутгейта, предыдущего тренера сборной Англии, и стал играть по ним. Для чего Тухеля звали в сборную Англии? Чтобы он взбодрил эту сборную, чтобы он сделал ее такой очень эмоциональной, чтобы она играла в привлекательный футбол. И, в общем-то, на этом чемпионате мира...
11: Местами бывало.
10: Это бывало, да, достаточно часто. А тут такое разочарование, потому что после 70-й минуты он взял, бах, и сделал вот эти вот самые замены, заменил атакующих игроков на оборонительного плана игроков. Но опять же сейчас английская пресса пишет о том, что Тухель якобы говорил: выше встречайте сборную Аргентины, не надо прижиматься к своим воротам, играйте не от обороны, играйте активно. А у тех, у самих англичан, ну или как англичан, опять же мы говорим, что это мультикультурная сборная, характера не хватило играть против сборной Аргентины высоко. У Египта, у сборной Египта характера хватило.
11: Хватило, вот.
10: А да. У сборной Англии характера не хватило.
11: Ну, знаешь, это все, конечно, такие отговорки.
10: Проиграли те и те, правда.
11: Да, да, мне кажется, что все равно такая история. Мастерство игроков сборной Англии не вызывает вопросов. Понимаешь? Ну, то есть, то, что они не выполнили тренерскую установку, говорит не о том, наверное, что они не умеют, а, наверное, то, что что-то не срослось.
10: Слушай,
11: все равно, наверное, тренер виноват.
10: Ну, с одной стороны, ты говоришь про мастерство английских игроков, а кто есть у Англии, кроме Кейна и Беллингема? Кто? Хоть одну еще фамилию. Райс? Ну, Райс, это надо быть безумно влюбленным в английский футбол и вот эти вот стрелочки, квадратики, треугольнички, чтобы Райса любить как футболиста, как... Андрей, кто еще там звезда?
11: Ты, подожди, извини, это я сейчас к тебе же и апеллирую. Ты сам говоришь, что современный футбол — это стрелочки. Понимаешь, это все, что
10: нет,
11: мы видим...
10: Нет, это современный европейский футбол. Да. На чемпионате мира звезды, эмоции, вот это вот все... Но взрыв...
11: поэтому все и влюбили сборную Аргентины. Ее же и ненавидят, и любят с гигантским. Понимаешь, если ненавидят, то прям ненавидят. Если любят, то прям любят. Это прям супер команда, которая на самом деле не супер. Которая,
10: это,
11: наверное...
10: команда целиком для чемпионата мира.
11: Абсолютно эмоциональная, да.
10: Да, да, сборную Аргентины мы с тобой обсудим завтра.
11: Конечно.
10: В преддверии финала. Но сейчас давай вернемся к Франции. Как ты думаешь, что произошло, во-первых, с Францией раз в полуфинале? И какую мы Францию увидим в матче за третье место? Это будет та же самая зажатая команда, как против Испании? Или это будет все-таки разъяренные, не знаю, кто там они, ну, львы, это три льва, это сборная Англии.
11: Ну, сборная, кто-то... у них символ Франции петухи, поэтому, видимо, разъяренные петухи, что тоже страшно. Ну, слушай, я, наверное, очень хотел бы, чтобы это были разъяренные ребята, которые хотят доказать, отомстить и прочее. Потому что то, что было для меня необъяснимо, но объективно говоря, то, что мы видели, вернее, то, что мы не видели Мбаппе, это дикое удивление для меня.
10: Так мы Дембеле не видели, так мы Алиса не видели, мы никого не видели, да?
11: Мы не
10: а
11: видели,
10: где они все?
11: Мы не видели сборной Франции. Я не знаю, честно скажу. Я вот этот вопрос хотелось бы задать Дидье Дешаму. По-моему, мы его задавали, он начал что-то про судьи говорить. Понятно, что судьями можно. Но где команда-то? Где команда? Что было-то? Что, ребята, как так можно? Понимаешь, поэтому...
10: Но это проблемы именно физического состояния сборной Франции, что они просто сдохли? Но... Или это проблема... Эту проблему ему устроили испанцы, тренерский штаб сборной Испании, который взял и задушил эту сборную Франции на ее половине поля?
11: Первое, безусловно, пытались задушить, но мы понимаем, что многое решил тот самый пенальти, да, который мог быть, мог не быть, да. Но в первую очередь, конечно, мне кажется, перегорела сама Франция. Видимо, не выдержали этого напряжения, хотя опытнейшая команда, опытнейшая, да, то есть они все проходили, у них все было, все финалы, все и поражения, и победы у них были, понимаешь? Но, опять же, повторюсь, это же второй раз подряд, 2 года назад точно так же испанцы, ну, почти, то есть так же испанцы обыграли французов в полуфинале Евро.
10: Да, а потом же точно так же и испанцы грохнули в финале англичан. Смотри, давай переходить к прогнозам.
11: Давай.
10: Как ты думаешь, кто возьмет бронзовые медали чемпионата мира?
11: Не знаю. Слушай, я честно скажу, я не знаю, потому что настолько на тех и других весах есть плюсы. Тут и количество звезд, здесь во Франции как минимум 2, у англичан как минимум 2. Но я, честно говоря, наверное, буду болеть и переживать за французов. И если честно, я по-прежнему считаю, что французы сильнейшая сборная этого чемпионата мира по составу, по мудрости, по умению. Сборная, которая просто перегорела, не смогла выйти в финал. Поэтому я ставлю на французов.
10: Очень здорово, что цифры не играют в футбол, поэтому по цифрам, может быть, Франция и должна обыгрывать Англию. А мне очень давненько я не видел на этом чемпионате мира серии пенальти.
11: Кстати, я не поленился. И помнишь, решил сделать статистику, сколько было серии пенальти в предыдущие чемпионаты мира. 4 серии было в 2018 году, 5 серий, рекордное количество было в 2022, и 4 серии было в этом. То есть, в принципе, 4 серии — это нормально. Поэтому, если будет 5, это будет повторение рекорда.
10: Ждем, включаем телевизоры в полночь и смотрим матч за третье место Франция-Англия.
11: И болеем, конечно. Это были джентльмены спорта на чемпионате мира Андрей Вдовин и Павел Садков.
12: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
13: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
14: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
15: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
14: Все подробности на сайте grillohota.rf.
15: «Мираторг».
16: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове? Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
17: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
18: Реклама. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
20: Европейские страны и киевский режим пытаются отвлечь Дональда Трампа от договоренностей, представленных на Аляске, тогда как Москва эти инициативы уже приняла. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он раскритиковал авторов публикации в американской газете «Вашингтон Таймс», в которой говорится, что Россия якобы отказалась от предложений. Лавров назвал журналистов бессовестными. Он посоветовал американским переговорщикам сосредоточиться на Иране, добавив, что Россия самостоятельно решает свои задачи на Украине. Высшие учебные заведения Минобороны России с 1 сентября вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей при наборе более 56 тысяч курсантов. Это сообщил замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин на коллегии Минобороны. Он также сообщил, что министерство планирует повысить конкурс в военных вузах до 2,3 человека на место. Сообщение с пометкой «Срочно» Сибига назначен в Рио главы МИДа Ахмара в Рио министра обороны Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
19: О спорте.
20: Министр спорта Михаил Дегтярев в эфире радио КП сделал точный прогноз на финалы победителя чемпионата мира по футболу. По его словам, будет 6 голов и серия пенальти. Министр отметил, что поддерживает южноамериканскую команду в силу исторически хороших отношений с аргентинскими коллегами. По его мнению, победителем станет Аргентина. Причем победа будет одержана в серии пенальти при счете 3-3. В основное и добавленное время, а всего в матче будет забито 6 голов. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля. Встреча станет уникальной. Впервые в истории мировых первенств в решающем матче встретятся действующие чемпионы Европы и действующие обладатели Кубка Америки.
19: Обо всем.
20: Фломастер, спасший американских астронавтов в 1969 году, продали за 850 тысяч долларов. Это более 66,5 миллионов рублей. Черный фломастер, которым американский астронавт Базз Олдрин воспользовался во время исторической миссии «Аполлон-11» в июле 1969-го, был продан на аукционе как артефакт, сыгравший ключевую роль в возвращении экипажа на Землю. Нил Армстронг и Базз Олдрин обнаружили, что сломался выключатель, необходимый для запуска двигателя взлета с поверхности Луны. Без него они не смогли бы вернуться на Землю. Олдрин вспомнил, что у него с собой был обычный фломастер, которого не было в официальном списке снаряжения. Астронавт использовал его, чтобы нажать на поврежденный выключатель и запустить двигатель взлетного модуля. Импровизированное решение сработало, и экипаж благополучно вернулся домой. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
19: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Рогоза. И в течение ближайшего часа мы проведем радиопрезентацию книги, которую написал корреспондент газеты «Комсомольская правда» Андрей Абрамов. Книга называется «Эпштейн. Империя монстра». Как и следует из названия, будем говорить о истории, о преступлениях знаменитого американского финансиста, создавшего крупную педофильскую сеть – который, услугами которой пользовалась мировая элита. Остров Эпштейна стал местом, где преступления происходили в течение, ну, можно сказать, нескольких десятилетий. Сколько сломанных судеб на совести этого человека и его сподвижников, так скажем, на самом деле, кто помогал и кто пользовался услугами этого острова? И почему все-таки файлы Эпштейна, несмотря на то, что преступления происходили многие в течение десятилетий, всплыли только сейчас? Об этом и о других вопросах, о других темах мы поговорим сегодня. Я сразу попрошу, наверное, родителей убрать от радиоприемников детей. Все-таки у нас сегодня тема с маркировкой 18+. Мы вас предупредили. И с удовольствием представляю людей, которые вместе со мной сегодня в этой студии. В студию радио «Комсомольская правда» автор книги «Эпштейн. Империя монстра», журналист Андрей Абрамов.
1: Здравствуйте.
21: И врач-психиатр Василий Шуров.
2: Добрый вечер.
21: С Василием. Василий нам сегодня поможет разобраться в психиатрической, так скажем, составляющей личности самого Эпштейна, людей, которые помогали ему создавать эту сеть, и тех, кто посещал этот проклятый остров. С вашего позволения, для начала несколько вопросов автору книги. Андрей, если вкратце, для кого ваша книга?
2: Книга моя для тех, кто любит щекотать себе нервы, хочет провести 5-6 замечательных летних вечеров с увлекательной книгой. Книга для тех, кто хочет разбираться в мировой политике, в том, как там все устроено. Книга для тех, кто любит true crime, рассказ о настоящих преступлениях, от которых мурашки по коже. Ну и книга для тех, кто хочет проявить, скажем так, зло, чтобы оно... Я свято верю, что зло боится, когда о нем рассказывают, когда о нем пишут. И мы должны... Вот мой один из месседжей моей книги, если мы расскажем об этом, оно не повторится, оно испугает. Мы сможем это предотвратить, уберечь наших детей.
21: То есть это именно, ну, основная причина, почему вы взяли за эту тему?
2: Ну, причин тут на самом деле много, потому что когда в конце, я напомню, кажется, в ноябре 25 года начали выкладывать файлы Эпштейна, вообще фамилию Эпштейна у нас в России не особо слышали, да, до конца 25-го, рубежа 26-го года, но в США это был, уже тогда это был монстр, уже в 10-е годы, уже в начале нулевых, когда закручивалось его дело, это был такой апостол зла, но... Когда мировой вот этот какой-то его файлы начали сотрясать мир, мы поняли, что мы, «Комсомольская правда», просто не можем пройти мимо, слишком много фактуры, которые нужно собрать воедино, склеить и, наконец, отделить зерна от плевел, убрать какую-то конспирологию, оставить голые, жуткие факты и представить это все как документ эпохи, который... Это кейс, это жуткое криминальное дело нашего с вами современника. Да, слава богу, не соотечественника, но и наши соотечественники, это очень много России в его файлах, очень много соотечественников каких-то в его файлах наших. Я вам даже больше скажу, если бы ты меня спросил такой простой вопрос, что тебя больше всего удивило в моменте работы над этой книгой, я бы сказал, что я в процессе работы узнал, что я знаком с Эпштейном через 2 рукопожатия. Да, все же слышали про теорию 6 рукопожатий, что все через 6 рукопожатий с кем-то знакомы. Вот я знаю Эпштейна через 2 рукопожатия. Как? Без имен расскажу коротко. Я знаю одного уральского бизнесмена, достаточно видного. Я делал с ним интервью несколько раз во время работы еще в Челябинске, в «Комсомольской правде». Вот дочь этого человека была одной из вербовщиц Эпштейна. То есть напрямую общалась с ним, переписывалась. Я честно, в файлах нет упоминания об их личной встрече, но точно есть их переписка. И вот такие удивительные какие-то параллели судьбы, какая-то злая ирония, я не знаю, меня свела и с этим материалом, с Эпштейном, да, и вот так вот я его знаю, получается.
21: Но ты узнал об этом в процессе работы над книгой?
2: Да, или... я до этого не знал, но копаясь в файлах, я натыкаюсь на знакомые имена, на знакомые фамилии. Я даже позвонил в Челябинск уточнить вот те самые имена и фамилии, потому что там есть всякие девичьи фамилии и так далее. Оказалось, что действительно я знаю через 2 рукопожатия Эпштейна.
21: Обалдеть. Ну, с вашего позволения, мы не будем пересказывать всю биографию Эпштейна. Я бы сконцентрировался на отдельных эпизодах его жизни. И вот момент, который лично меня очень зацепил в начале, так скажем, его трудовой деятельности, ему 20 с небольшим, он, не имея никакого педагогического образования, устраивается работать в школу, причем это частная, элитная, хорошая школа.
2: Школа Далтон на Манхэттене.
21: Да, это не абы какая школа. И вот Василию я хотел задать вопрос. Ну, считается, что маньяки, там, всякие извращенцы, они даже если еще не совершили преступление, они стараются
1: быть поближе,
21: да, поближе к фантазиям своим. Угу. Вот это именно такая история, как вы думаете? То есть Эпштейн уже тогда начал к детям как-то двигаться?
1: Люди, которые его вспоминают, отмечают, что он любил кокетничать со старшеклассницами, но на самом деле там учились дети, в том числе и финансовые элиты, поэтому он достаточно быстро нашел этого Бернштейна, втерся ему в доверие, он в школе буквально 2 года проработал. Плюс все-таки там был колледж незаконченный, 3 года института математики, и, как всякие психопаты, он обладает когнитивной эмпатией, все отмечают, его талант нравится. Он прошел все собеседования, был на очень хорошем счету и очаровывал родителей, собирал родительские собрания, искал, кому бы прилепиться, чтобы двинуться дальше.
21: То есть через свои таланты коммуникации он пытался построить карьеру?
1: Он обладает всей темной триадой. Макиавеллизм – это вообще база. Умение от каждого получить то, что нужно. Рассматривать человека как инструмент. Сказать нужные слова. Собрать компромат. Знать, на какие слабые места надавить, какие у человека слабости. Он представил себя как финансовый гений. Он этому Бернштейну наобещал, что я тебе большие деньги принесу. Я готов там и к легальным схемам, и к нелегальным. Он через какое-то время приобрел репутацию гениального охотника за должниками, за аферистами, за мошенниками. Правда, через ступеньку он уже сам угодил в финансовую пирамиду, но очень ловко из нее вышел перед крахом и в тюрьму не попал.
21: А вот смотрите, темная триада, там, по-моему, третья составляющая – психопатия.
1: Психопатия там однозначно присутствует.
21: А как проявлялась?
1: Полное отрицание моральных норм. Он себе придумал какую-то полубожественную сущность, что ему надо по несколько оргазмов в день получать. Он изучал евгенику, он планировал где-то фермы там максимально под себя выращивать детей. Это на самом деле ужасный человек, отрицающий любую мораль. В этом его успешность, что он приходил к новому хозяину и действовал. Мы там и Векслера можем разобрать с Victoria's Secret. Он максимально действовал в интересах хозяина любыми способами и добивался нужного положения в моменте.
21: Андрей, ну вот что касается школьного этого периода, у тебя
2: да,
21: какие
2: мысли? Да, у меня есть подробная глава про это. Я, если честно, я ни в коем случае там не дискутирую с врачом-психиатром, который опытный человек. Мне не очень нравится вот этот штамп, который есть во всех статьях Эпштейна, про то, что он идет работает в школу и там домогается девочек. Окей, эта строчка есть во всех абсолютно западных статьях про Эпштейна.
21: Но это, видимо, предположение.
2: Да. Но тут надо не забывать, нет ни одного лица, ни одного имени, кто бы открыто об этом рассказал. Б. Эпштейну на тот момент 21 год, а он ведет уроки, на секундочку, у тех, кто... у выпускных классов, по сути. Там даже, знаете, не столько школа, сколько подготовка к вузу такой, там престижная школа.
21: Ты имеешь в виду, что разница между этими школьницами?
2: Да, там девочки и мальчики были 16-18 лет уже, ему 21. Честно, это, на мой взгляд, не такая большая, скажем так, разница для того, чтобы для отношений. К тому же у него отношений там никаких не было, еще раз на секундочку.
21: Подтверждений, по крайней мере, нет.
2: Подтверждений, да. Угу. Поэтому я здесь считаю это таким журналистским чуть-чуть преувеличением, которое качует вот эта характеристика. Об этом пишу в своей книге, но, повторюсь, ни в коем случае не спорю о том, что, может быть, действительно его уже тогда тянуло на определенный типаж.
21: Но все-таки факт того, что он устроился именно в школу, его невозможно опровергнуть. Но вот Василий уже перешел к теме роста. Эпштейна. Ты можешь рассказать, на чем он сделал свои капиталы?
2: Да, конечно. Вот расхожая характеристика в статьях про Эпштейна и западной нашей прессы, его называют миллиардером. Я когда копался для материалов написания книги, сводил его дебет с кредитом, понял, что на самом деле Эпштейн миллиардером никогда не был. Его состояние в какой-то момент было близко к 1 миллиарду долларов, но даже если он был миллионером, обладающим сотнями миллиардов долларов, значит, это все равно круто. И Василий уже говорил, что он работал в финансовых фирмах талантливо. Он не просто умел рассказать о том, что он, я заработаю тебе кучу денег, он действительно их зарабатывал для людей. Тот же Лесли Векснер, основатель Victoria's Secret, ну не основатель, а владелец, за его состояние на миллиарды долларов увеличилось за время сотрудничества с Эпштейном. А Эпштейн получил комиссию с Векснера 200 миллионов долларов. Сам Эпштейн под присягой на суде в 2019 году говорил, что его состояние 550 миллионов долларов. Такая сумма, собственно, и осталась у него на счету к моменту, когда он уже умер, и жертвы, и государство стало делить его наследство, потому что там государство значительную долю налогами забрало, несколько сотен миллионов. Вот, так, вот что интересно. Копил
1: это
2: деньги.
1: Это, по-моему, нормально для Америки, аж курить человека. Он скрывал свои доходы.
2: Да, а потом
1: забрать половину.
2: Вот это мы отдадим жертвам. Вот это, там реально 200 миллионов долларов из наследства Эпштейна забрала
21: казна Соединенных Штатов. Коллеги, простите, прерву вас. Мы буквально на пару минут уйдем из эфира, поговорим вне. Говорим о книге «Эпштейн. Империя монстра». Андрей Абрамов у нас в студии, врач-психиатр.
19: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Новая реклама.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежды для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Итак, друзья, мы возвращаемся в эфир. Презентуем сегодня книгу нашего коллеги Андрея Абрамова «Эпштейн. Империя монстра». У микрофонов здесь студия Александра Газа. Это я и врач-психиатр Василий Шуров. Говорим о книге. Вот вы можете, если смотрите нас в трансляции, увидеть эту завлекательную. Но я считаю, такая книга, обложка у этой книги, которая сразу бросается в глаза на полке или где-то еще, если вы ее увидите. Если уже надумали ее приобрести, я сразу скажу, что 17 и 18 июля, сегодня и завтра, на покупку этой книги действует промокод в маркетплейсах на страничках «Комсомольской правды». Промокод «Монстр10», латинскими буквами «Монстр10», и вы сможете со скидкой купить эту книгу, прямо не выпуская свой телефон из рук. Итак, возвращаемся к обсуждению темы Джеффри Эпштейна. Первый скандал, вот Андрей уже сказал, что несмотря на то, что в России это имя до недавнего времени было практически никому не известно, может быть, только специалистам, первый скандал в Штатах, и это был все-таки, я думаю, достаточно громкий скандал, первая половина 2000-х годов, его особняк в Палм-Бич, это элитный район, буквально через дорогу находится район, находятся районы попроще, и именно оттуда начинают к нему в этот особняк водить девочек. И это все поставлено уже на поток. Василий, вот мне непонятен момент с точки зрения психологии. Вы уже сказали, что это темная триада, да, нарциссизм, психопатия, макиавелизм, но непонятно, достаточно известный человек в финансовых кругах, хороший там поселок с этими коттеджами, почему он все это делает не на какой-то конспиративной квартире, а девочек приводит к нему прямо в этот дом?
1: Во-первых, там достаточно закрытая территория, машина подъезжает, она заходит. Во-вторых, это все-таки была создана сеть, где девочки обрабатывались. Это же не в прямом смысле физическое насилие, это растление. Когда подходила...
21: То есть постепенно процесс...
1: Да, подходила Гислейн, говорила, вижу, ты там талантливая, массажем интересуешься, хорошо поешь. Вот есть филантроп, у него не очень серьезные условия и требования, ну, будешь ему делать массаж, сразу будешь получать $200-300, он тебе поможет с учебой, семью поддержит. Это все-таки неблагополучные дети. Там всегда чутье. У любых преступников чутье на социальное неблагополучие. То, что ребенок, ему не уделяют внимания, еще... они же очень подробно расспрашивали о жизни, о проблемах. Иногда маме помогали, давали деньги, чтобы люди молчали. Иногда забирали занимающихся проституцией. Там вот эта Дефри, которая покончила, она до этого была тоже в сексуальном рабстве. То есть выбирали неблагополучных, обрабатывали. Хочешь выйти из системы, приведи подружку, посиди там у бассейна, тоже получишь деньги. Это очень изощренная, продуманная система вербовки и обработки детей.
21: Я тут просто добавлю для радиослушателей, которые, может быть, не знают эту историю. Гислейн Максвелл упомянутая – это правая рука Джеффри Эпштейна. Она вышла из очень богатой семьи, то есть для нее это не вопрос денег был. О ней мы подробнее потом поговорим.
1: Давайте все-таки обсудим, что к тому моменту она стала оборванкой. Папа 560 миллионов из своего пенсионного фонда украл. Непонятная смерть на яхте. Вроде от сердечного приступа придумали, потому что утопление не смогли доказать, в легких не было воды. Ну вот сердце остановилось, упал за борт, только ссадина на руке. В общем, очень странная смерть, огромные долги. Она-то как раз привыкла к роскошной жизни, имела связи, но на тот момент...
21: Но ее главный капитал разве это не связи?
1: Которые... Ну, главный капитал, да, но уже роскошной жизни у нее не было. Она, наоборот, сбежала в Нью-Йорк, прибилась к этому Эпштейну, с которым познакомили, но она у него была фактически на содержании. Он очень жестко ее контролировал через финансы и совместные преступления.
21: Ну, давайте о ней поговорим чуть позже. Я вот, пока далеко не ушли от Палм-Бич, хотел уточнить. Насколько я помню, основной типаж девочек, которые его интересовали, от 14 лет. Я хотел вас спросить, как у психиатра, вот у педофилов вот эти предпочтения, они из чего исходят? Какие-то детские травмы, фантазии или что?
1: В данном случае это вот такой классический педофил, мы у него какие-то травмы не можем найти, потому что это достаточно стабильная еврейская семья, папа садовник, мама помощник учителя, младший брат, хорошая учеба, нигде не фиксировано, что он был травмирован или у него какая-то несчастная любовь была, в общем, тут...
2: Ну, просто... у Штейна, кстати, была несчастная любовь, про это есть целая глава в моей замечательной книге.
21: Ну-ка, расскажи, пожалуйста.
2: Да, он любил одну девушку, тоже из состоятельной семьи, там есть ее фотография в книге, она была моделью, кажется, сейчас вот, дай бог памяти, я не
21: это
2: помню.
21: Это сколько ему лет-то было?
2: Он уже познакомился с ней, кажется, лет в 25-26, уже работая в финансовой фирме. У них что-то было, что-то вроде романтического интереса, но она его там отвергла, не получилось, не срослось, она вышла замуж и родила дочку, точную свою копию, там такая, знаете, девочка, кукла Барби, натуральная такая, беловолосая американка, стройная, и Эпштейн очень много внимания уделял ее дочери. Он ходил там к ней на бейсбольные матчи.
21: В смысле, подожди, как посторонний человек?
2: Да, ну, памятуя о том, что вот когда-то он с ее мамой дружил.
21: Но он, расстоянии это... ходил и...
2: Не на расстоянии, это все было...
21: Дружили
2: семьями, что называется. Он ей там кидал эти листы, плейлисты с музыкой. У него был плейлист, названный в честь ее. И там, более того, даже часть наследства по завещанию он завещал этой своей девочке. Там действительно, то есть, может быть, не было какой-то там явной травмы, явного отказа, они просто разошлись с его матерью, будучи молодыми, но вот к этой девочке он тоже проявлял такое. Там явно не было никакого насилия, потому что девочка все время под присмотром матери, они очень мило переписывались, он ей давал там деньги на учебу, на магазины, но такой объект обожания в биографии Эпштейна, несовершеннолетний,
21: ну а что есть. Это, Василий, могло быть для него? Это просто вот какое-то чистое человеческое чувство, или он так не мыслил никогда?
1: Я не верю в чисто человеческие чувства у таких хищников, расчетливых, продуманных. Возможно, он крутился, просто ждал благоприятного момента. Тут не всех девочек доводили до растления. Это была огромная сеть. Кто-то ограничивался массажом, четко говорил «нет». Кто-то сбегал. В общем, это бесконечные попытки, такой как тралом, когда идут и набирают нужное количество.
2: У него он оптом буквально брал. У Гислейна были книги, точнее, у Гислейна были книги с контактами его массажиста, которые она буквально перебирала, чтобы выстроить график своему боссу, что там вот в день он любил 2-3-4 массажа обязательно. И Гислейн накануне садилась на телефон, начала бомбить вот этим девочкам из неблагополучных семей, мол, приезжай. Завтра
21: Но массаж для это... них это просто термин, обозначающий какие-то процессы?
1: Да, или массаж? Нет, это начиналось с массажа, угу. Потому что нужно приучить.
21: То есть через тактильность вот...
1: Успокоить. Угу. Потом там Гислейн раздевалась, начинала делать массаж. Потом Гислейн

0: нас насиловали и растляли. Вой сирен, полиция мчится к Эпштейну. Ну, это я так чуть-чуть это живописую. Арестовывают его, начинают расспрашивать. И тут выясняется, что часть девочек не хочет давать показания, часть наркоманки, часть публикуют откровенные фотографии у себя в соцсетях, одни там же сами жертвы насилия, другие откровенно врали, что им нет 18 лет и шли зарабатывать массажем, да, это не оправдывает Эпштейна, но это какая-то вот детская проституция, то, что называется, причем осознанная проституция от тяжких условий жизни, и постепенно это 20 на жертвы из дела уходит, и прокуратура, тут много говорят, что, мол, да он там купил полицию, купил прокуратуру. Штейн действительно, не скрою, он дружил с шефом полиции Палм-Бич, но полиция Палм-Бич, надо сказать, больше всего в этой истории у него ополчилась, не могли доказать именно сам факт сексуального насилия над детьми, и по итогу ему предложили такую довольно вегетарианскую сделку. Давай ты признаешься чистосердечно, что ты организовывал занятия в проституции, мы тебе дадим 18 месяцев, всего 18 месяцев, полтора года. Ну, они и дали Эпштейну 18 месяцев, он сидел год и при этом еще ходил домой 5 дней в неделю и вызывал проституток. Вот такое американское правосудие.
1: Ну, параллельно, я думаю, с девочками работали, с его ресурсами и связями, то есть с двух сторон могли зайти. Я, честно говоря...
2: Можно я два момента подчеркну?
1: Да, у нас буквально 20 секунд.
2: Девочек запугивали, во-вторых, если посмотреть на команду адвокатов того же Дерковица, это топ.
0: Да,
2: со связями в прокуратуре везде. Это вот адвокаты дьявола их называли. Это люди, которые любые дела разваливали.
1: Друзья, мы снова сейчас уйдем на перерыв. После перерыва где-то на 45-й минуте будем принимать телефонные звонки. Если у вас есть вопросы к психиатру, врачу-психиатру Василию Шурову и автору книги Андрею Абрамову, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. Напомню, через 15 минут набирайте, и мы обязательно несколько звонков примем.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета продажи с 15 июля.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Марат Баширов о глобальном переделе в геополитике.
7: Все то, что сейчас происходит, это война на истощение. То есть Европа истощает нас, мы истощаем Украину, Соединенные Штаты пытаются истощить Китай и Европу. Вот эти процессы, они предваряют на самом деле реальный серьезный разговор о мире, о мироустройстве. Вот когда игроки должны сесть и сказать, а у меня вот такие карты, и тогда станет понятно, где этот баланс можно достичь. Но в первую очередь, конечно, между Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Европой. Ну и мы как та гиря, которая всем абсолютно необходима для того, чтобы перевесить чашу весов в свою сторону по определенным вопросам.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Великих Луках, 19:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках волонтеры культуры вместе с членом Совета молодых библиотекарей вышли в Пушкинский сквер, чтобы показать, что библиотека – это не только строгие стеллажи и тишина читальных залов. Это место для живого общения, творчества и вдохновения на свежем воздухе. Были подготовлены яркие мастер-классы. Они дали возможность всем желающим вспомнить беззаботное детство.

0: средства и прессовать мелом на асфальте. Учащаяся Великолукской школы номер 9 Дарья Волкова вошла в число финалистов заочного этапа всероссийского конкурса «Вдохновение детством» в номинации «История. Прошлая страна». Итоги отбора подводили по трем направлениям. Всероссийский конкурс детских киносценариев, всероссийский конкурс юных авторов и исполнителей песен, конкурс наставников. Финалисты встретятся в Москве на фестивале, который пройдет с 23 по 26 августа. Завершилась регистрация кампании самой массовой номинации «Идеи игры и игрушек» всероссийского конкурса «Родная игрушка». Только по этому направлению жители Псковской области предложили 17 проектов, эскизов, макетов, чертежей и 3D-моделей. Теперь их оценят федеральные эксперты. Всего же рассмотреть предстоит несколько тысяч заявок от 89 регионов страны. Кроме того, до 14 августа продолжается прием заявок в номинации «Прототипы игр и игрушек». В каждой будут определены победители.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, юань 11.51.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
4: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается радиопрезентация книги «Эпштейн. Империя монстра». В студии я, Александр Рогоза, автор книги Андрей Абрамов. И помогает нам разбираться во всей этой истории врач-психиатр Василий Шуров. Сразу напомню, что минут через 15 мы начнем принимать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните к нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И следующий блок, о котором я хотел поговорить, тот самый остров. Little St. James, остров в Карибском море. Небольшой островок, по-моему, 30 гектаров. Он был приобретен еще в конце 90-х.
6: В 98-м году, если
5: то не точно. Вот этой истории в Палм-Бич, из которой он вышел, Эпштейн, практически сухим, да, из воды. А я хотел спросить, Андрей, есть ли в файлах какие-то данные, что этот остров, еще приобретаясь еще в конце 90-х, закладывались какие-то мысли создать там некий укромный уголок для последующих оргий?
6: Ну, смотрите, на момент 98-го года Эпштейн уже однозначно развратничал, это мы видим из материалов уголовного дела, но, как мне кажется, педоостров, как его назвали в американских СМИ, да, называют остров Little St. James, он покупал все-таки, будучи из какой-то корысти, из выгоды, потому что в конце 90-х годов США запустили масштабную рекламную кампанию на Виргинских островах, на американских Виргинских островах появилась офшорная зона легальная, да, там можно было очень здорово и легально уходить от налогов. Все знают, что в США высоченные налоги, и Эпштейн, человек, ворочащий миллионами долларов, просто не мог не скупердяничать, не отчислять, и он просто покупает покупает этот остров за 7,5 миллионов, кажется, что для Эпштейна вообще копейки какие-то сущие, хотя, может, на тот момент и нет, но впоследствии, да, чтобы просто там как оформить юрлицо и уходить от налогов. Он, там уже были какие-то постройки на момент, до этого у острова был владелец. Эпштейн закорешился, простите за такой жаргонизм, с губернаторством Виргинских островов. Он там был своим человеком, вплоть до того, что семья губернатора делала ему ремонт. Ну, не лично, а там...
5: Ну, вот тут надо дизайн. Сказать, что там очень мало жителей.
6: Там небольшое население, бедное население, на более того.
5: Да. То есть губернатор, работающий на стройке, это вполне допустимо?
6: Нет, там семья губернатора была подрядчиком дизайна острова Эпштейна.
7: Такая форма взятки. Спасибо.
5: Кстати, да.
6: Да-да. Эпштейн покупал компьютер. Знаете, там в начале нулевых писали, на Виргинских островах у полиции буквально нет дубинок и бронежилетов. То есть настолько это бедная территория. Эпштейн покупает компьютеры полицейским, учебники в школу. Он такой меценат, прям Христос свинцом спустившийся вот на эту благословенную святую землю, всем раздает щедрой рукой. За это он покупает лояльность к себе и молчание. Остров, туда можно добраться только на вертолете, ты прилетаешь в главный город Виргинских островов американских, куда прибывали и девушки Эпштейн, и сам Эпштейн на самолете, дальше они пересаживались на вертолет, и часто мадам Гислейн Максвелл за штурвалом везла и девочек туда, и эскортниц откровенных, кто приезжали туда на заработки, вот толпу возили туда к Эпштейну.
5: Но остров в какой момент начал уже работать как притон, условно говоря?
6: Скорее всего, после первого срока Эпштейна, вот тех 12 месяцев, что он отсидел, то есть, подозреваю, 2006-2007 годы, туда начинают прямо в дальнейшем после выхода Эпштейна из тюрьмы привозить и женщин. Там вплоть до того, что, знаете, там был целый построен барак, назовем это так, цивилизованный барак, корпус, который на планах обозначался как девичий корпус, дамский корпус, дамский домик. И когда к Эпштейну пришел какой-то один именитый дизайнер, и Эпштейн хотел, чтобы ему сделал ремонт, Эпштейн водил его по острову, дизайнер заходит в этот дом и видит там двухъярусные кровати. И что двухъярусные? Вроде богатый человек, а двухъярусные кровати, да, как-то не солидно. Спрашивает Эпштейн, это что, для детей у вас тут, вы любите детей, без задней мысли абсолютно спрашивает. Эпштейн говорит, это для девушек. Тут живут девушки, он так сказал, с значительной паузой. Кроме того, он даже хотел целый гарем выстроить на своем острове, да, аналог такой испанской Альгамбры, знаменитого дворца. И просто умер, просто не успел достроить еще один корпус, чтобы там уже полноценно организовать себе вот это логово для своих утех. Но оно там и так было, в книге можно все прочитать.
5: Ну вот ты опять упомянул Гислейн Максвелл. Василий, вот вы сказали о том, что на момент, когда они начали растлять детей, это уже не богатая далеко девушка, так скажем. Но все-таки я уверен, что просто разорившаяся девушка, не имеющаяся каких-то склонностей, никогда бы не вписалась в такую историю.
6: Девушка из хорошей семьи с образованием, с чего она вдруг пошла это
5: разворачивать? А тут вот прямо она участвует, и просто на ней фактически все и держится. То есть это система обслуживания Эпштейна.
7: Это любимая дочка медиамагната. Он даже свою яхту назвал в честь нее, леди Гислейн. Ну и, соответственно, готовил ее, чтобы унаследовать свою империю. Она с ним присутствовала на всех приемах, он ее знакомил. И тут он крадет огромные деньги, Банк Англии полностью разоряет, все имущество арестовано. Да, он какой-то маленький фондик в Америке оставил ей, минимальные деньги, но она на самом деле пребывала в бедственном положении. Вот что называется, они нашли друг друга. Понятно, что там тоже психопатические черты. Они моментально узнали друг друга. Там и романтические отношения, возможно, были весьма кратковременные. Вот она взяла на себя функцию правой руки и выполняла все самые щекотливые поручения. Была при нем.
5: Но она, степень ее развращения уже была какой-то, да,
7: да, на этот момент? Да, да, это высший свет, и принц Эндрю, и все эти королевские забавы, и все прочее. То есть там с этим все было нормально. Ее точно Эпштейн не развращал. Тут, что называется, нашли друг друга.
5: Ну, а как вы думаете, Эпштейн вообще идею с этим островом, он подхватил запрос извне или изначально строил для себя, а потом понял, что можно заманивать сюда и других
7: людей. Начиная с императора Тиберия и острова Капри, вот почему-то острова представляются наиболее такими легко контролируемыми территориями, где попасть вход рубль, выход 10. И плюс они гарантируют определенную анонимность, если это твоя частная собственность, все под камерами, ты контролируешь. Наверное, это наиболее безопасный способ для занятия подобными вещами.
5: Но вот тут тоже достаточно странно эта безопасность выглядит, потому что ты под камерами, все видели эти камеры, их там куча, да? И очевидно же, что в какой-то момент то, что происходит на острове, может стать объектом шантажа для вот этих людей.
7: 100% так это использовалось.
5: А почему они не думали об этом? Настолько они вот в этой, ну, как бы... в жажде в своей этих извращенных удовольствий.
7: Палка о двух концах – это слишком могущественные и богатые люди, чтобы они чего-то серьезно боялись.
6: Плюс это, как называют, круг для своих. Там, условно говоря, все повязаны, все друг другу доверяют. Эпштейн сам говорил в интервью, уже после своей отсидки он пытался себя, скажем так, промоутировать. Он говорил, что люди доверяют мне свои секреты, думая, что я сделал что-то страшное. Но я знаю гораздо больше страшных секретов. Эти люди открывают мне еще более страшные секреты. И тем самым как бы все друг с другом становятся повязаны.
5: Ну, то есть они собирают туда, вот мне интересно, туда едут только вот такие прожженные извращенцы, или это в какой-то момент становится, вот как знаете, есть такая, ну, способ коммуникации. Мужики пошли там в сауну вместе, там, или приняли что-то вместе, и это как бы скрепляет, и это в том числе становится возможностью продвигаться. Для кого-то это могло быть таким, или все-таки это изначально просто сборище садюк извращенцев-педофилов?
7: Он получил репутацию человека, который обладает широким спектром знакомств среди политиков, и среди финансистов, кто угодно, элита, принц Эндрю, то есть уже это хай-класс. Для Англии королевская семья – это высшее сословие. И так везде. И, соответственно, кто-то шел для бизнес-коммуникации. Там не все обладали подобными наклонностями, но большинство – Вуди Аллен, Майкл Джексон, очень много вопросов Копперфилд к определенным личностям, которые для него точно ценности не представляли какой-то особенной, но, тем не менее, постоянно там крутились.
5: Или вот Хокинг меня вообще удивил.
7: Да, вот эта фотка с двумя моделями. Ну, у Хокинга только глаза шевелились. Я не знаю, что он там посмотреть, наверное, мог. То есть как-то мне очень странно эта история с Хокингом.
6: Нет, ну, я тоже в книге рассказываю, кто реально был на острове, кто рядом проплывал, что называется. Хокинг, в частности, мы его это обеляем, оправдываем. Он там был, если я не ошибаюсь, тот кадр сделан даже не на острове Эпштейна, он просто сделан на Виргинских островах. Эпштейн пытался, опять же, обелить свою репутацию после первой отсидки и организовывал научные симпозиумы, научные съезды на тропических островах, островах, приглашают туда такой научный свет. И вот тот кадр с Хокингом, где девушки в купальнике, это реальные его сиделки. Они такие уж там, видно, что это не какие-то модели, если присмотреться, девушки довольно обычно там склады, телосложения, плюс эти девушки есть на других кадрах с Хокингом, это реально девушки, обслуживающие его какие-то бытовые потребности. И Хокинг прибыл, это его не оправдывает, конечно, он прибыл по приглашению Эпштейна, чтобы поучаствовать в научной конференции, но якобы дело было другое, понятно, что это все оплачивалось, да, из кармана Эпштейна.
5: Ну, смотри, вот у нас меньше минуты. Кто еще вот из известных людей, пусть не политиков, но вот голливудские звезды, кто там был?
6: Слушайте, в книге перечисляю полный список. Скажу так, на самом острове не был там ни Майкл Джексон, ни Копперфильд. Вуди Аллен был точно в Нью-Йорке.
7: На вечеринке по поводу освобождения его он был.
6: Окей. Вуди Аллен был в Нью-Йорке у Эпштейна. Остальные это там были. Илон Маск напрашивался туда, не попал. Остальные это неизвестные для россиян имена. Что-то я рассказываю в
5: книге. Самый страшный слух про то, что Леонардо Ди Каприо якобы в числе многих.
6: Ди Каприо не был знаком с Эпштейном. Детей Эпштейн, к счастью, не ел.
5: То есть это не подтверждается.
6: Это не подтверждается.
5: Да. Дорогие друзья, мы продолжим после небольшой паузы и снова вернемся, будем рассказывать о книге.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: И снова здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». В прямом эфире мы проводим презентацию книги журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова «Эпштейн. Империя монстра». Здесь сам Андрей Абрамов, я, Александр Рогоза, и врач-психиатр Василий Шуров. Как я уже обещал, в этой части программы у нас осталось меньше 15 минут. Будем принимать звонки. Если они у вас есть, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И напомню, что если вы заинтересовались этой книгой «Эпштейн. Империя монстра», вы можете ее купить в течение ближайших дней, сегодня и завтра, 17 и 18 июля, со скидкой в маркетплейсах, в аккаунтах «Комсомольской правды» по промокоду «Монстр» латинскими буквами 10. «Монстр» 10 набирайте, и будет вам счастье. Итак, есть у нас звонки? Олег из Москвы с нами сейчас будет общаться. Олег, слушаем вас.
12: Здравствуйте. Вы знаете, наверное, банально вспоминать фильм покойного Кубрика с широко открытыми глазами. Ну, вопрос тоже об этом много говорилось, немножко о другом. Наверное, все-таки Эпштейн действовал так безнаказанно и широко. Все-таки речь идет об израильской разведке и о прикрытии Эпштейна, и то, что он действительно элиту инициировал, британскую, американскую и так далее.
5: У Василия в кулуарах он об этом говорил. Олег, спасибо за вопрос. Василий, можете развить эту тему? Как вы думаете, спасибо. На ваш взгляд?
7: Действительно прослеживается связь, особенно через Гислейн. Прослеживается связь через Гислейн Максвелл, потому что совершенно точно ее папа стоял у истоков образования государства Израиль, снабжал оружием, он похоронен на Масличной горе, как очень уважаемый человек, даже присутствовал президент. Премьер Барак часто очень бывал на острове Эпштейна.
6: Да, они большие друзья с Эпштейном.
7: Да, и одна из девушек описывает его как редкостного садиста, то есть пользовался услугами. В общем, понятно, что такие вещи невозможны без курации Моссад. И одна из версий, что вот он этими файлами, и Моссад благодаря этим файлам управляет американским истеблишментом, в том числе некоторые войны начинаются, чтобы
5: внимание отвлечь. То есть сейчас мы видим, почему Израиль такая иногда ведет себя так, как ведет, да?
7: Ну, одна из версий, мы же до конца не знаем, но, в общем, очень четко прослеживается след. Они, как всегда, пытаются стрелки перевести на Россию, но каких-либо доказанных вещей, кроме там общих упоминаний, в этих файлах ничего нет.
6: Да, мы действительно не можем точно сказать, был ли и Эпштейн штатным агентом Моссада, но я скажу так, Эпштейн был без ума от всяких... книг в стиле «Миссия невыполнима», только, знаете, с таким, с извращенным, это какие-то фанфики, я не знаю, как это еще назвать. Он, у него, в общем, чуть ли не настольной книгой была вот «Лолита» Набокова, а вторая – это роман про шпиона, который орудует где-то на Ближнем Востоке, параллельно сношая, простите, детей, и Эпштейн все это читал и любил себя ассоциировать с суперагентом, который где-то там на Ближнем Востоке, опять же, вот эта детская тема. Кроме того, был во время расследования уголовного дела Эпштейна один эпизод, когда уже спустя несколько лет один из то ли прокуроров, то ли кто сейчас запамятовал, сказал, что мы вынуждены были тогда отстать от Эпштейна, потому что из отряда нам позвонили сверху и сказали, что этот человек со связями, оставьте его, его не нужно трогать. То, что он делает правильно. Ну, правильно для каких-то там государственных интересов, например, я не знаю.
5: Да, интересно. У нас есть еще один телефонный звонок. Антон из Челябинска.
13: Алло.
5: Да, Антон, слушаем вас.
13: Да, у меня два вопроса. К автору книги и к психологу. Вот к автору книги, ну раз все-таки Америка так дружно все осудила Эпштейна и вынесла ему дважды приговор, значит, все-таки Америка не так безнадежна. И если там еще нормальные люди, вот то, к чему сейчас стремится наша страна, из чего наша страна сейчас вылезла. То есть если в Америке нормальные люди, и вопрос к психологу. Вот по моим наблюдениям, по общению вот с людьми, вот я заметил, что вот успешные мужчины, у которых есть рядом с ними красивые женщины, все хорошо с жизнью, они, у них полный достаток жизни, им начинают нравиться молодые девочки. Вот это вот это все-таки, видимо, как-то связано.
6: Антон, спасибо. Я думаю, в Америке однозначно есть нормальные люди. Кроме того, публикация файлов Эпштейна была бы невозможна без общественного резонанса, который...
5: Но там есть две силы, люди, которые друг друга постоянно макают.
6: Ну, это республиканцы,
5: хорошие
6: демократы,
5: ли они,
6: да,
5: люди, это большой, да, вопрос.
6: Поэтому, Антон, к счастью, в Америке есть и православные люди, и просто нормальные люди. Верю, что они там есть. К сожалению, Эпштейн не из таких. Антон, покупайте мою книгу, там все рассказано. Василий, а что там насчет интереса богатых людей? Людей к девочкам, вот правда интересный вопрос.
7: Богатые, успешные люди часто любят, чтобы рядом была модельная внешность женщина. Про девочек не могу сказать, но по моим наблюдениям критерием мужского климакса является стремление к большим машинам и к молоденьким девушкам рядом. Это не педофилия, но вот чем старше мужчина, тем более для него ценно становится молодое женское тело.
5: Но это что-то подсознательное?
7: Ну, в том числе, наверное, попытка как-то преодолеть эти комплексы, развивающиеся с возрастом, показать, вот смотрите, я еще ого-го, рядом со мной очень молодая, интересная женщина, которая всем нравится.
5: Понятно. Так, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, если у вас есть вопросы. У меня есть вопрос, который хотелось бы успеть задать, наверное, Василию. Почему файлы Эпштейна возникли только сейчас?
7: Трамп приходил под лозунгом, что я все опубликую, это подлые демократы скрывают, вот они постоянно выкладывали фотографии с Клинтонами.
5: То есть это предвыборное обещание?
7: Совсем. Это было очень громкое, хайповое предвыборное обещание. Почему он подвергся остракизму, критике? Потому что он начал от этой темы отплывать, когда его выбрали. Он начал очень сильно юлить, да ничего такого нет, да давайте не будем компрометировать жертвы. И даже то, что они выложили, там прям огромные... куски, замазанные уже под давлением, когда уже сам адвокат Клинтонов стал говорить, ну, все понятно, вы стрелки переводите на Билла, потому что хотите отвлечь внимание от основного виновника, который все это делал. только под давлением своих обещаний, а потом уже общественности.
6: Да, Трамп вообще, надо сказать, с треском в сухую проиграл вот эту битву за имидж. Он действительно шел на выборы. Один лозунг у него «Make America Great Again», второй лозунг «Я опубликую файлы Эпштейна». Потом, когда он выиграл, когда уже прокуратура и Минюст начали что-то там выкладывать постепенно, напомню, в несколько сортов выкладывалось, Трамп уже начал там из разряда «Что-то, может, не надо, да ничего там интересного нет». Начались какие-то просадки в публикации файлов, и стало понятно, почему. Я в книге задумал написать одну главу про демократов в связи Эпштейна с демократами, вторую главу про связь с Трампом. И вот про демократов у меня получилась глава 3 страницы, что называется. Там все очень как-то, знаете, на тоненького, что называется. Да, Клинтон летал на его самолете, да, есть фотографии с его вербовщицами, плавал с полуголой Гислейн в бассейне.
5: А Обама, простите?
6: Обамы нет файлов, ну, по крайней мере, не были знакомы.
7: Обама типа покрывал.
5: Понятно.
6: Рядом стоял, свечку держал. Слушайте, да, но там они все оправдались. А вот с Трампом там вообще закачаешься. Там и Эпштейн к нему со своими девочками в офис приходил, Трамп их там ощупывал. Они вместе устраивали эксклюзивные конкурсы красоты, где в жюри были только Эпштейн и Трамп, и приходили модели для календаря, естественно, там близкие к возрасту 18 годам, эксклюзивно для Трампа и Эпштейна. Они, короче, Трамп и Эпштейн лучшие друзьяшки были. Я не понимаю, каким образом Трамп то ли забыл, то ли специально забыл про это, и так лоббировал публикацию этих файлов. Но благо, вот эта свобода, пресловутая свобода слова американская все-таки победила, и мы имеем перед собой пусть и не 6 миллионов файлов Эпштейна, которые там есть сделаны, но хотя бы 3,5 миллиона файлов опубликовано, да, мы можем в них покопаться и действительно для себя понять, как там что устроено наверху.
5: Василий, ну вот по поведению Трампа, на ваш взгляд, это вот это его юление имеет политический контекст или все-таки фактологически что-то есть внутри?
7: Мне очень сложно сказать, потому что, когда шла предвыборная гонка, если бы что-то было, вот как это досье Стила про московские гостиницы, они бы это качали по полной. Вот ничего этого не было опубликовано, и он очень смело обещал. Возможно, потом что-то всплыли, какие-то детали, которые многих выставят в неприглядном свете, и поэтому он дал заднюю. С его слов, на какой-то вечеринке он явно домогался там к девушке, после этого они разорвали общение, и он вообще никак с ним не контактировал, полностью его презирал, разорвал все. Ну, вот Трампу верить, конечно, тяжело, он показания меняет несколько раз на дню.
5: К сожалению, у нас остается всего около минуты до конца этой программы. Напомню, мы говорили о книге Андрея Абрамова, моего коллеги по «Комсомольской правде». Книга «Эпштейн. Империя монстра». Очень много, как вы уже, наверное, поняли, со слов Андрея, он там покопался, человек в теме. О многом мы не успели поговорить, но, знаете, друзья, о чем меня... Ну вот, самое страшное для меня в этой истории. Во-первых, я понял, что настолько ужасные места в принципе существуют. Во-вторых, я, к сожалению, как прагматик, наверное, уверен, что это даже не верхушка айсберга, что подобные места, подобные, извините за иностранное слово, хабы существуют. Поэтому я хотел бы обратиться к родителям. Педофильские сети существуют, они существуют во всех странах, они рядом, к сожалению. Поэтому следите, пожалуйста, за своими детьми. Если у них появляются какие-то новые вещи, которые вы им не покупали, признаки денег, которые вы им не давали, пожалуйста, обратите внимание на это, не запускайте ситуацию. Это радио «Комсомольская правда», меня зовут Александр Рогоза. С нами в гостях были Андрей Абрамов, Василий Шуров.
6: Спасибо.
5: До свидания.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
16: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
17: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
18: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
17: Все подробности на сайте grillohota.rf.
18: «Мираторг».
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О важном.
3: Россия заявила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия. Судьба останков наших воинов-освободителей Эстонии неизвестна. Никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения в публичном доступе нет. Потомки в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды, сказала дипломат.
21: Об Украине.
3: Андрей Сибига назначен временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, Евгений Хмара, министром обороны Украины. О первых назначениях в новом правительстве рассказал премьер-министр страны Сергей Корецкий. Кандидатуры внес Зеленский.
21: О землетрясениях.
3: Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Пуэрто-Мадеро в Мексике, сообщила геологическая служба США. Сохраняется риск возникновения цунами. Эпицентр находился на глубине 10 километров. Толчки ощущались в столице Гватемалы и в Сальвадоре. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Президент Гватемалы заявил, что погибших нет.
21: О школе.
3: Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого госэкзамена. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Больше всего новых 100-бальных результатов по информатике, литературе, русскому языку и профильной математике. За последние 6 лет более чем на 5% увеличилось число выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам. При этом на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог.
21: Обо всем.
3: В США продали дом детства Дональда Трампа. Неизвестный покупатель приобрел особняк в нью-йоркском районе Квинс, в котором будущий президент США провел первые 4 года своей жизни. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост». При этом издание не сообщает ни имя покупателя, ни точную стоимость сделки. Известно, что в ноябре прошлого года дом выставили на продажу чуть более чем за 2 миллиона долларов. Но к лету этого года запрашиваемая цена снизилась до 2 миллионов. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 78 рублей 40 копеек, евро стоит 89 рублей 90 копеек, курс юаня – 11 рублей 56 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля, завтра днем будет плюс 24-26 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 25 градусов, завтра днем будет плюс 26-28. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
22: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. И сегодня, честно говоря, да, дрожи в голосе хочется произнести фамилии людей, которые сегодня к нам пришли. Это знаменитая, великолепная, потрясающая группа «Повер Горького» Александр Маршал и Алексей Белов. Спасибо вам огромное, что вы с нами.
23: Спасибо вам за то, что вы с нами.
0: Потому что для нас это, в общем-то, ну, приятно, что мы сейчас общаемся. Я уже говорил, что «Комсомольская правда» – это же отголосок того времени, той страны, которой у нас уже больше нет. Поэтому нам очень приятно вдвойне.
22: Спасибо. Я мальчишка конца 80-х, начала 90-х, поэтому для меня ваша музыка не просто что-то хорошее, а что-то, что где-то глубоко внутри сидит. Поэтому, поверьте, я буду время от времени с придыханием что-то там заикаться, уж, пожалуйста, не обессудьте. Но, тем не менее, хотелось бы, как это ни странно, начать не с истории, нет, но с ощущения, как все это начиналось и как все это появилось. Как появилась группа «Парк Горького», ну, наверное, люди, которые, опять же, моего поколения знают, но хотелось бы, конечно, от вас это услышать и рассказать тем, кто, может быть, подзабыл.
1: Сейчас, к сожалению, я думаю, что со временем это будет меняться, вот, и вот этот вакуум информации, который существует в сети особенно, он будет заполняться. Вот пока вы там правдой на поле, значит, интернета вы не найдете. Вот, там много...
0: В наш адрес.
1: Наш адрес, да, там много всякой глупости, фантастики, все прочее. Я могу сказать так, что это все началось очень издалека. Когда-то в 78-м году я попал, до того вообще, как мы собрались в группе «Парк Горького», мы все друг друга знали, вот, но первое знакомство произошло издалека, это был 78-й год, я попал в коллектив, который назывался «Надежда», и там на гитаре играл Володя Кузьмин. Да, вот, и меня взяли ему на замену, он ходил в другой коллектив, вот, и я пришел, и мы вместе ездили месяца три, наверное, по гастролям. А на бэках пел Коля Носков, вот он пел бэки, ему разрешали петь какую-то одну комсомольскую песню, вот, и когда мы отъездили вот эти три месяца, вот, он ушел, а я еще работал почти два года, и через эти два года я попал к Давиду Федоровичу Тухманову. Вот, он очень любил вокальную группу этого коллектива, и вот на пластинке «По волне моей памяти» там они как раз все бэки, все этот коллектив и поет. И он опять пригласил, он записывал песню для Яка Йолы, как я сейчас помню, и она какая-то такая очень роковая, и в то же время очень патриотичная песня была про войну, мне кажется. Вот. И руководитель коллектива говорит: «Давид Федорович, послушай нашего гитариста». И у меня была гитара с собой, а эффектов не было, и там был пульт. Он говорит: «Ну, давай». Я воткнул туда, значит, гитару, она такой звук такой, как у банджо, пеньк. Вот, я думаю, ну, чем удивить Тухманова, буду быстро играть. Я начал трещать, как пулемет, так, конечно, еще непонятно, вот, но он понял, что вроде как быстро у меня получается, вот, а без дисторшена нет. И вечером он предложил приехать к нему в загородный дом. У него такая маленькая студия была. Вот я приехал, сыграл уже, вот, и у нас начал сотрудничество. Вот, и я увидел у Тухманова огромное количество пластинок интересных. Ван Хелен, я не знал ничего об этой группе. Вот, и то, что мне очень нравилось, это арт-рок. King Crimson, Yes, Gentle the Giant. Вот. И на этой почве у него появилась идея создать какой-то проект сложный. Вот. Именно такой сложной музыки, неортодоксальной. Вот. И я ему сказал: «Давид Федорович, я знаю одного певца». Незадолго до этого мы с Колей встретились в Москве, и он пел в кафе на Арбате. И я его предупредил, и говорю: «Мы придем с Тухмановым, ты приготовь пары». Я знал, что у него есть пара номеров смертельных. Вот. А Тухманов сказал: «Давид Федорович, я вам хочу показать одного певца». Он говорит: «Хорошо». И мы приехали. Он спел этих пару смертельных номеров, и все, в принципе, было решено. И началась запись пластинки, которая называлась НЛО, и мы решили, что... Мне очень нравилось название группы «Чикаго», потом была группа «Канзас», была группа «Бостон». Я думаю, почему же у нас в России нет? И мне очень захотелось, чтобы группа называлась «Москва». Вот, назвали группу «Москвой». Вот, и мы долго это дело записывали, потому что в студии была одна мелодия, давали три дня... А потом приходилось ждать несколько месяцев. Вот так вот в несколько этапов мы записали альбом, выпустили. Его мгновенно продали много-много миллионов. Вот, потому что уже сразу появились белые лейбла. А белые лейблы, значит, много миллионов напечатали. Сейчас невозможно найти ни черный, ни красный, ни синий. Только белые. Вот. И мы выехали, сразу же попали во дворцы спорта. И тут же нас очень быстро запретили. Приехал замминистра культуры... В Сочи мы в фестивале выступали, он только открылся. Молодежь стала прыгать на концертах, и нас запретили. Причем запретили так, что ну, не продохнуть, то, что называется. Ну, и нам пришлось выживать, и мы пошли работать в такие полуподпольные, подпольные рестораны злачные, куда попасть было довольно трудно. Туда часто ездили девушки такие неформальные и всякие иностранцы. И на этой почве мы познакомились с Александром.
22: Да-да-да.
1: Он работал, да.
22: Опасненько.
1: Он работал в похожем заведении, вот в очень интересном коллективе, который играли и фанк очень здорово играли. И он там все это пел. Когда мы начали работать в этом злачном заведении, а там просто бои такие были, и наш менеджер, ныне очень известный человек, Виталий Богданов, вот, ему часто полагался фингал такой, значит.
22: Бои в каком смысле?
1: Ну, драки.
22: Драки, не шоу драки, а
1: не,
22: драки.
1: Не-не-не, там это хуже, чем в кино. Это там «Остров дракона» — это такие детские лепет по сравнению с тем, что там было просто, да.
22: И... Александр, к вам про андеграунд сейчас, как это было.
1: А наш как раз менеджер стал зазывать к нам Сашу, да.
22: Да.
1: Вот. Он говорит, надо маршала к нам, это самое. Ну, давай, вот.
0: Но это ты имеешь в виду...
1: Богданов, конечно, да-да-да.
0: Богданов, да.
22: Как вас-то в этот подпольный мир занесло?
0: А это не такой уж подпольный. Это просто... Надо объяснить только одно, что работать на сцене в то время было негде. Петь комсомольские песни не очень хотелось, так, если между нами, да? Хотелось рок играть, вот. А это было практически невозможно. Мне довелось работать, ну, немного времени, но в группе «Аракс», которая была запрещена. Аппаратура была арестована. В общем, 2 года шло следствие, и директора выпустили через 2 года, потому что за недоказанностью. Ну, то есть это были как бы левые концерты, вот это вот все это. И ребята, которые уже работали в этой группе, Тимур Мардалишвили и Толя Абрамов, мне предложили, говорит, Саня, давай «Аракс», не будешь на басу играть? Я говорю, ну, давай, конечно. И мы выучили программу, уехали в Волгоград, и в Волгограде сдавали программу Министерства культуры СССР. Приехал представитель этого заведения к нам, в пустом зале мы играли для нескольких человек. Да, это вообще, да. Причем песни-то были, ну, если вы помните, группа «Аракс».
22: Я помню, конечно, да.
0: Да, были песни, которые там Никольским Костей написаны, да, потом были песни, которые написал Юрий Антонов, да, казалось бы, что здесь...
22: Ну да, сейчас это просто вегетарианская
0: история. Да, только в другом исполнении. Толя Алёшин был вокалистом потрясающим, вот, и в конце, когда все мы отыграли программу, я в концертных костюмах... Я говорю, ребят, вы идите, я сейчас быстренько. Ну, я отлучился.
22: А костюмы были тоже? Ну,
0: костюмы мы шили сами. Какие-то вот у меня были фотографии, они очень плохие. Такие куртки какие-то блестящие, там что-то вообще немыслимое. Но хотелось как-то хоть, чтобы это было похоже на сцену, сценически. И я убежал, снял эту курточку свою сценическую. А у меня были длинные волосы, и нельзя было их показывать. Ну, не дай бог, сказали, подстричься, тогда типа примем программу. Ну, вот типа того. И я взял эти волосы вот так заколкой и за шиворот туда вот себе, значит, в рубашечку все это спрятал, залезал. Подошел, когда они уже обсуждали наше представление, наш концерт. Стоя они стояли все, и вот этот человек, представитель, значит, Министерства культуры СССР, стоял и говорил, потом вдруг остановился, на меня посмотрел, говорю, а вы молодой человек, а мужики, ребята стоят, говорят, так это же наш бас-гитарист. И тут меня осенило. Я час стоял на сцене. Да, был вокалист, который Толя Алёшин пел. Я пел бэки, играл на бас-гитаре. И он меня не узнал. Я понял, что у нас никогда ничего не примут. Ему плевать. Глубоко вообще на все. И в итоге, да, советской молодежи это не нужно, они сказали. Ну, они в открытую это не говорили. Как бы сказали так, чтобы мы все равно это услышали, как бы, да. И у нас программу не приняли. И я, правда, не знал, чем заниматься, что делать. И, конечно, вот были такие вот рестораны, тусовочные, как это теперь принято говорить, которые работали там до 11 вечера, а после закрывались, а после 11 вечера приезжала тусовка, как это принято говорить. Вот, значит, и однажды вот я работал уже, просто правда не знаю, что делать, куда идти. И пришел Лёша Белов и говорит, слушай, давай группу сделаем. Я говорю, тебе не надоело? Он говорит, это последний раз.
22: И не соврал?
0: Не соврал, да. Я говорю, хорошо, а что, где? Он говорит, мы уже начали писать демо. Я говорю, а кто вокалист? Он говорит, Коля Носков. Я говорю, да ты что, круто. Просто Коля Носков...
22: Вы все друг друга знали, мир
0: конечно,
22: маленький.
0: Конечно, конечно.
1: Мы все знали друг друга абсолютно.
0: Да, и не было такого количества артистов, как сейчас. И мы знали друг друга, и да. И я просто могу сказать, что на тот период времени, советского времени, Коля Носков был одним из великих вокалистов. Он здорово пел, причем все. А рок у него получался вообще круто. Я просто обрадовался, когда это все случилось. Ну вот. Ну а дальше уже история приобретает немножко другую окраску. Когда записали это демо, я был просто в восторге от этой музыки. Ну, такого еще не было в Советском Союзе. Во-первых, по-английски пели. В расчете, что это когда-то все равно попадет в шоу-бизнес на Западе. Вот так нам хотелось. Потому что выехать даже нельзя было в Болгарию. Ну, границы были закрыты.
22: Мы прервемся буквально на несколько минут. А сегодня у нас в гостях группа «Парк Горького». Алексей Белов и Александр Маршал.
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
22: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, и мы продолжаем разговор с группой «Парк Горького» с Алексеем Беловым и Александром Маршалом. Английский язык в Советском Союзе – это такая вещь очень... то, что преподавали в школе, только, как говорят, в Америке или в Англии, но немножко разные языки. У вас откуда хороший английский? Откуда вы его знаете?
1: Во-первых, у музыкантов особенный слух в этом смысле. И мы пели огромное количество песен. Например, когда мы в этом злачном заведении работали, нам присоединился Мазай, Серега Мазай. Он пел кучу блатных песен и пел «Bad Boys Blue».
22: «You're a woman, I'm a man»,
1: да. Вот. А мне, допустим, досталось петь огромное количество песен фирменных, там, Джо Кокера, еще что-то такое. Саша, я знаю, он что только там не пел. Я помню, ты пел этот «I surrender, I surrender», да.
0: Да-да-да,
1: это
0: «Rainbow».
1: «Рейнбоу», да-да.
0: А и... пел «Земля, ветер, огонь».
1: «Земля, ветер, огонь», да-да-да, все. Поэтому у нас это было на языке, на слуху. Вот. Получилась такая история, что когда нас запретили дважды. Сначала запретили официально, как группу, вот, допустим, группу «Москва» в свое время. Вот. А потом мы, вот, благодаря Виталию Богданову, он, который был основателем, владельцем «Русского радио» в свое время, вот сейчас у него наше радио, вот, он стал нашим как бы менеджером, и как раз с ним мы и попали в эти злачные истории, рестораны и прочее, да. В какой-то момент, был 85-й год, он, значит, сказал, надо выступить на фестивале молодежи студентов. Мы приехали, у нас программа была готова, все так звучало прям убойно, я бы так сказал. Мазая, правда, еще не было. И идет концерт, все выступают, все хорошо, там Макаэч вышел, что-то спел, там про свечу, значит, еще все хорошо. В зале сидят...
22: Признанный агентом, я не могу не сказать, извините.
1: Агенты, да?
22: Так, так сейчас надо.
1: Понятно, да-да. Вот. В зале одни иностранцы. Последние выходим мы, начинаем играть, бум-бум-бум-бум, и так одну песню сыграли, вторую, третью, и так бум, электричество. И исчезло. Ну, и барабанщик начинает это, соло играть. Я говорю, поиграй соло, пойду. Я ухожу в коридор, вышел в коридор так, а там такая стена, и там такой рубильник, и стоит человек в сером костюме. Я врубился, что это за рубильник, и примерно врубился, что это за человек. Он у меня так смотрит, и так. Я возвращаюсь в зал, вот, и говорю, всем thank you большое, до свидания. Я говорю, он так все играл, минут 10 все соло. Я говорю, все, хватит, да. Вот все.
22: Причем это 85-й год, это же начало оттепели, по большому счету.
1: И она еще только намечалась, но как-то.
22: Но
1: как
22: фестиваль так... молодежи и студентов уже казался чем-то таким.
1: Ну да, очень это таким... было задумано, да. Было задумано, как оттепель, но оно еще пока еще не оттаяло ничего, да. Поэтому мы еще оттаивали. И в тот момент я начал учить язык. Я думал, что коммунизм, ленинизм он никогда не закончится. Вот, на музыку никогда не дадут играть, а душа жаждет. Так сказать, и музыки, и приключений. Мы совсем были юные. А потом резко начало это все меняться. Резко, резко, резко. И, кстати, мы, работая в ночных ресторанах, мы тогда ездили несколько раз с Носковым, мы ездили несколько раз в кардиологический центр, там была студия музыкальная, ночью.
22: Но пока все логично. Там,
1: да, вот. Да. Я начал писать по-английски, мы начали делать эксперименты. И, кстати, один из первых экспериментов была песня, которая называлась «Hit Me With The News». Мы там ее первый раз записали. Слабые
22: в Чазовском, где вот сейчас, наверное, на Рублевке где-то, да, это кардиологический центр?
1: Да. Там была прекрасная студия. Ей руководил Андрей Кучуков, который позже был президентом фирмы ИСПА, потом ИСПА куда-то исчезла, но была большая компания такая. Но как звукорежиссер прекрасно это все делал. Нам было интересно это все.
22: У меня есть оригинальный вопрос тут записан, вам его никогда еще ни разу не задавали. Почему «Парк Горького» написано?
1: «Парк Горького»? Когда материал уже был записан, дело шло к финалу, к нам часто заходил Стас Намин, потому что там и репетиционная студия была его рядом.
22: В «Зеленом театре» там.
1: Да-да-да. Но мы и до этого общались много. Я для его команды делал аранжировки. И вот он заходил так, слушал, уходил. Потом как-то заходит и говорит, ну, если у вас получится, то я вам помогу. И мы в любом случае общались время от времени. Вот. В конце концов у нас получилось. Мы поняли, что вектор... Уже есть, уже вектор есть, музыка есть, все есть. Вот. И Стас тогда он выезжал в Америку с детским хором. Хор назывался Peace Child. Его музыканты из его группы Стаса Намина, не все, правда. Вот. И вот этот хор Peace Child. И мы ему дали кучу кассет с собой, и он их повез туда. Как я понял, что на многих там это произвело впечатление. И когда мы уже сидели в Москве, сидели как раз в парке Горького. И прерогатива названия, вообще прерогатива всего была у группы. Мы обсуждали, а как, мы что-то придумали имена разные, Иван, да-то еще как-то там, да-да-да-да, вот. И потом кто-то говорит, то ли Саша, вот, говорит, слушайте, сейчас на кассетах, на видео, на ВХС, а тогда все сидели на ВХС,
22: да.
1: У всех были эти магнитофоны, да, мы это с утра до вечера смотрели, все эти фильмы, вот, говорит, слушайте, фильм «Парк Горького», и в фильме актер получили «Оскара».
22: И
1: вот.
22: Книга вышла.
1: А оказывается, это была книга, бестселлер. Вот. Слушай, это всех на слуху это имя. Давайте, мы так решили. Это было решение коллектива, фактически. Никто не был против, так все так покачали головой. Я не могу сказать, что был какой-то восторг так, но отрицания не было.
22: Вот, знаете, когда появилось название «Парк Горького», когда я первый раз его услышал, да, дико понравилось, потому что я очень любил русский рок и люблю, но всегда с названиями коллектива была какая-то шняга, честно говоря. И «Парк Горького» было что-то такое модное, современное, плюс еще вот эти ваши логотипы с советской символикой, вот это попадание в советоманию. Было ощущение, что над этим сидят там тысячи маркетологов, хорошенько так все это.
1: Нет, не было.
22: А то, что это просто сели ребята в «Зеленом театре» придумали,
10: вот,
22: конечно...
10: Вот вы упомянули сейчас логотип GP, две буквы, да. «Горький парк», да? Был такой Юра Балашов, художник, царство его небесное, который тоже там работал. Он пришел, говорит, ребят, смотри, что я придумал. Ну, раз уж «Горький парк», да, по-английски. Вот пишут G и P, это как серп и молот. И мы такие, да, круто. И это как, ну, было лого, логотип наш.
1: Юра... невероятно талантливый художник. Это об этом, ну, все, кто с ним сталкивается, знают. И когда мы уже жили в Лос-Анджелесе, вот у нас появился новый менеджмент, он приехал и жил у нас в гараже. Вот, в гараже в углу был, значит, паук, черная вдова, и он с ним так нормально ладил.
22: Реальный паук?
1: Общался, да. Реальный, да.
22: Ну, то есть паук не в
1: Калифорнии, это нет, в уголке. Он говорит, смотри, что у меня тут живет. Черная вдова, это смертельно.
10: Он ловил ему ос, туда кидал.
22: Ос какой.
1: Да.
10: Кормил его.
1: Он нарисовал нам обложку второго альбома «Москов Коля», потому что мы уже тогда записывали альбом. И в это время в гараже он рисовал обложку для Фрэнка Заппы, и за эту обложку он получил Грэмми. Никого больше у нас в стране, ни в Советском Союзе, ни в России не было, кто бы получил Грэмми за обложку.
10: Да.
1: За музыку не получил Грэмми, да. Хотя он был
22: достоин
1: десятков Грэмми, да. Но Юра получил Грэмми, это удивительно. Он очень талантливый человек.
22: Александр Алексеевич, у меня, знаете, к вам какой вопрос? Извините, да? Вот я... Что меня восхищает в этом времени? Какая-то дикая творческая энергия. Вот мы сейчас говорили про логотип, про название группы, про музыку, которая появлялась вроде как ниоткуда. Вот это ощущение, что вдруг неожиданно прорвалась, ну, при всем, опять же, уважении, 70-е годы, были очень яркие музыканты и так далее, все здорово, но 80-е – это какой-то дикий прорыв. Вы можете чем-то его объяснить, почему тогда все это поперло и у вас, в частности?
1: Дух времени. Больше никак это объяснить невозможно, потому что вот эта смена таких исторических, такой исторический разлом, его невозможно было не чувствовать, потому что до этого, на самом деле, вот когда, я помню, как Брежнев когда помер, когда я случился, я помню, я ехал на такси куда-то, и, знаете, было ощущение, что все свинцом каким-то заволокло такое, и год от года становилось все как-то депрессивнее, и тут вдруг что-то такое начинает ломаться, вся эта история, и после всех этих запретов, когда идешь туда, там уже какие-то интересные появились группы, туда, там уже какой-то звук ему, и там Петя там чудил со страшной силой просто, да, вот, да, там Гарик прыгал с бешеной скоростью совершенно, бригада С там. Все менялось дико совершенно. Ария появилась. И это было удивительное время. Именно это был дух времени. И мы альбом весь, вот этот первый демо, который мы писали там в парке Горького, за месяц сделали. Написали, сочинили, ну, кое-что было уже готово.
22: Но тем не менее.
10: Особенно это бросилось в глаза, когда мы приехали в 87-й год, 88-й, Соединенные Штаты. Как к нам относились люди, это, ну, это не передать словами.

0: Когда они приходили на наши концерты, они понимали, что это ровно все наоборот. И нам было приятно, что к нам относились, ну, по-доброму, здорово.
1: Когда вы начали выступать в Штатах, к вашему английскому были претензии?
2: Нет, нет, абсолютно.
0: Дело в том, что Коля Носков писал первый альбом, и это мы это записывали не в одиночку. С нами был продюсер Брюс Фэрберн. Это человек, который спродюсировал такие группы, как Aerosmith,
2: Бон Джови,
0: AC/DC, мультиплатиновый продюсер. Бывало так, что Коля пел по строчке, по два слова, чтобы произношение было хотя бы... Вот, дело не в том, что это будет русский акцент наш отсюда, а чтобы это был рок-н-ролльный язык. Потому что, как нам потом Брюс Фэрберн рассказал, что этот язык в корне другой, нежели просто вот когда разговаривают люди. Ну, и я потом убедился, когда появилась группа «Нирвана», и Курту Кобейну задали вопрос, говорит, а что вы в этой песне поете, мы не понимаем слов. Он говорит, да, ну купите альбом, возьмите пластинку, купите, там есть слова, текст, и почитайте.
2: Он еще учил проглатывать буквы.
0: Проглатывать буквы, да. Но это особый язык, язык вот записи рок-н-ролльного пения. Поэтому мы почерпнули очень много, хотя к концу нашей работы с Брюсом Фэрберном он сказал, что позвонил в Polygram, нашу компанию, с которой мы были подписаны, и сказал, что им продюсер не нужен. Они сами знают, что делать. Нам было приятно.
1: Прервемся буквально на несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Группа «Парк Горького» у нас в гостях. Александр Маршал и Алексей Белов.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 2030, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Летняя военно-патриотическая смена «Время юных героев» Центра «Воин» проходит в детском оздоровительном лагере «Чайка». Расположен в деревне Барки Великолукского района. Участниками стали 150 курсантов из Псковской области. Их ждут 2 недели интенсивных занятий по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, огневой и инженерной подготовке, спортивные соревнования, командные испытания и насыщенная культурная программа. Программа смен сочетает образовательные занятия, спортивную подготовку и насыщенную культурно-досуговую программу. Позволяет участникам провести летние каникулы с пользой. Топливная компания «Лукойл» с сегодняшнего дня увеличила поставки в регион еще на 50%. Предполагается, что это решение позволит улучшить ситуацию. В Псковской области усилена работа по выявлению случаев незаконной торговли бензином и нарушений правил его хранения. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что отдельная работа ведется по группам в соцсетях, где идет перепродажа бензина. Топливо требуется для генераторов, моторных лодок, бензопил, триммеров и другой техники. Но следует помнить, что складирование горючих жидкостей в сараях и на балконах, в негерметичных канистрах, а тем более в бутылях для воды, создает прямую угрозу сразу не только

0: только владельцу, но и окружающим людям. Недопустимо подвергать опасности себя, родных, соседей и знакомых. С начала сезона в Псковской области зафиксировано более 1500 обращений по поводу присасывания клещей. Илики-луки занимают второе место по числу случаев – 292, уступая только Пскову. В регионе отмечен высокий уровень зараженности клещей боррелиозом.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня – доллар 78 рублей, 32 копейки, евро 89 рублей, 33 копейки, юань 11,51.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до 23 градусов тепла. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Это Радио «Комсомольская правда», и у нас в гостях Александр Маршал, Алексей Белов, и это группа «Парк Горького».
6: У меня такой вопрос. Конец 80-х, начало 90-х, вот этот прорыв наших людей на Запад, и я вижу, что происходило с нашими хоккеистами, футболистами и прочими. Ребята приезжали, не зная языка, не зная законов, им давали кучу документов, они подписывали, в итоге они остались либо без денег, либо за какие-то копейки играли, какие-то кабальные. Как вы с этими историями разбирались? Было ли у вас нечто подобное?
7: У нас было все подобное абсолютно. Да, абсолютно. Мы проходили свои круги ада в этом смысле, но что поделать?
8: Вы представляете, такой толщины контракт, такой толстый, на английском языке. По-английски тогда хорошо говорил только Лёша.
7: Странными
8: словами. Да, обороты, все это такое, но это невозможно даже понять до конца человеку, который хорошо знает английский. Uh-huh. А нам подносили, поскольку это были все, кто с нами работал в то время, сотрудничал, они, в общем-то, итальянцы. И как в итальянских фильмах про мафию Лёша говорит Денис, нашему менеджеру, а как тут, что тут, мы же ничего. А он так берет с улыбкой за щеку его, говорит, sign it, trust me, доверяй мне, мы же family, we are a family, man, trust me.
6: Семья, да.
8: Да, и все нормально. А мы чего, мы выехали наконец-то, и мы подписывали, а оказалось, что подписали немножко не то.
6: Да.
8: Не немножко, а сильно. И в итоге получился момент, когда у нас исчез почти миллион долларов.
6: Это по тем временам это просто бешеные деньги. Это же...
8: Да, я думаю, сейчас, деле, в общем-то,
6: сейчас пригодились, очень много.
8: Пригодились бы.
6: Прям безумно много, но тогда...
7: Вы знаете, на самом деле, если так вот изучить, хорошо, этого мало кто избежал. Там были счастливчики, кто это избежал. Была такая группа «Экстрим», помните, да-да. У них была такая баллада «Больше, чем слова Modern Words». И эту балладу сделали их дико популярными. И они только в Штатах продали сколько там миллионов. А по миру первый этот альбом продался миллионов 12, что ли. Дико, да-да. Мы еще не уезжали в Штаты, я уже услышал о них. А потом я прочитал, им каждому выплатили по 25 тысяч. За вот эти 12 проданных миллионов. И все.
8: Да.
7: А потом они подписали, видимо, или не знаю, как им, что там было, следующий альбом. Но следующий альбом не был удачен, и они развалились.
6: Такой вопрос, опять же, исходя из наших хоккеистов-футболистов. Есть известная история, как наш хоккеист приехал в НХЛ, получил сумму на всю, купил Кадиллак какой-то гигантский, на все деньги. И все над ним смеялись, потому что ты потратил все. И вы как тратили гонорары? Как вы вообще в какое-то безумие впадали, нет, в плане трат?
8: Во-первых, надо сказать, что мы снимали дом, особенно когда в Лос-Анджелесе уже жили, который стоил недешево, могли себе это позволить. И, собственно, эти деньги авторские, которые Лёша получал, зарабатывал, авторские деньги, они, в общем-то, выручали в большой степени. А потом мы начали писать новые альбомы. Ведь так получилось, что я просто сейчас хочу обратиться к тем в интернете. Я как-то увидел, что один знаток нашей судьбы, парка Горького, знаток в кавычках, написал, что это я как бы мечтал, чтобы подвинуть Колю Носкова и занять его место. Ну, бред. У меня даже слов не находится на это. Я был счастлив, повторяю еще раз для тех, кто слышал слова того человека, о котором я сейчас сказал. Я был счастлив, что у нас был вокалист Коля Носков, потому что на тот период он был один из лучших. Потом случилось так, что, ну, это долгая история.
6: Вот это долгая история. Я понимаю, что она долгая для вас, и она для вас болезненная.
8: Да.
6: Но, честно говоря, когда в «Союзе» начались разговоры, что с парком Горького, да, ну, уже не «Союз», уже когда началось все это, ну, уже на сломе, да, был какой-то... Ну, вот, извините, да, я как обычный слушатель, да, что, типа, ребята получили большие деньги, они сделали, у них мировой успех, они великолепны, но они сейчас там сидят в шоколаде, и они из-за этого перегрызлись. Вот это так говорили, извините.
7: Нет, этого такого не было.
8: Нет, я просто хочу закончить то, о чем начал. Наступил момент, когда Коля, ни слова не сказав, взял свой чемоданчик, гитару и улетел в Москву. И Лёша ко мне приходит и говорит: слушай, а где Коля? Я говорю: я не знаю. А он улетел.
6: Какой кошмар.
8: И потом мы поняли, что все, он покинул группу, ни слова не сказав.
6: И почему это произошло?
8: И все дружно посмотрели на меня. Потому что если брать англоязычного вокалиста, американца, то история русской группы заканчивается. Но вы представляете мое состояние после такого вокалиста? Я не считаю себя певцом таким прям. Но мне пришлось найти эту позицию голоса, чтобы не срывать его. 2 часа идет концерт, это серьезное дело.
6: Огромное, что вы.
8: Да, и я помню эти первые записи, мы с Лешей, там демонстрационная студия у нас была, и я пел в подвале, шел пар изо рта. Вот это вот «Москва Колин» мы записывали. Угу. Я, честно говоря, вот откровенно говоря, я просто боялся. Ну как это я вдруг после такого певца? Но, слава богу, видимо, Господь как-то так управил, что эти песни понравились, и пластинка «Москва Колин» выстрелила даже еще больше, чем первый альбом наш.
6: Это правда. Это же ваше, собственно, и есть визитная
8: карточка. Я благодарен Господу за то, что случилось. Я уверен 100%, что это он помог.
6: С Николаем, почему это? Вы сейчас-то знаете, почему?
7: Я думаю, что, наверное, не стоит об этом говорить. Коля все время преследовала такая тяжелая история поступков. Вот это был не первый поступок, это был, наверное, 100-й в череде разных. Вот. И после этого это все как бы продолжалось. Я думаю, что это просто сложность характера, и это, наверное, его личная скорбь. Иногда не так просто справиться с самим собой. И не каждый человек с этим может совладать, к сожалению.
6: Да, печальная история, но у меня такой вопрос еще. Давайте немножко про вашу бытность там в Америке. А понятно, что было много русских там. Была какая-то там диаспора, тусовка, или вы больше общались с американцами?
7: Нет, она была, но мы мало с ней общались, потому что мы как бы принадлежали другой среде, так сказать, мировой.
6: Статистической, да.
7: Да-да-да. Вот. И мы были настолько заняты, что нам просто не всегда хватало времени. Конечно, мы общались, были и приятели, и друзья приезжали к нам в гости, и музыканты были.
8: Был момент в Нью-Йорке, когда мы как-то так сподобились. Я говорю: слушай, ну давай съездим на Брайтон-Бич-то. Мы поехали, я помню, там этот метрополитен проходит вверху, так вот трасса это, да? А у меня была любимая рубашка белая, и мне капнул мазут на белую рубашку сразу. Ну, в общем, так было все в диковину, эти русские магазины, пельмени, там все колбаса.
7: Да, тетки с шиньонами и блузками 70-х годов, да-да-да.
8: Но это начало 90-х.
6: Да, у нас-то было смешно, а там...
7: Да-да-да, нас на 20 лет назад как будто бросило.
6: Хорошо, тогда с кем вы общались, с кем вы поработали? Вы поработали с огромным количеством мировых звезд, вас знали все, вы знаете всех. Расскажите, это жутко интересно.
7: С огромным количеством. Тот же Бон Джови, мы у Бон Джови дома записывали песню. Прожили у него 3 дня, наверное, там.
6: Так неплохой, от кардиологического центра до дома Бон Джови.
7: Да,
8: в Нью-Джерси, да.
7: Наверное, самое интересное общение это было с Фрэнком Заппой. Это величина абсолютно космическая, недосягаемая. И первый человек, когда мы приехали в Лос-Анджелес, который нам позвонил, был Фрэнк. Мы с ним еще здесь познакомились. Он приезжал в Россию, и меня попросили его возить. У меня был автомобиль, я знал английский, вот, и поэтому мы так с ним познакомились. А там уже мы общались практически каждую неделю. Он нас приглашал в гости. У него была фантастическая студия. После его смерти его вдова еще Гела жила какое-то время там, а когда она умерла, то этот дом со студией купила Леди Гага. И приехав к Заппе, можно было увидеть там Шерон Стоун, допустим, у него в гостях. И все там какие-нибудь еще актеры, актрисы, музыканты, все смотрели на него так: Заппа, как будто, да-да, как.
8: Ну, а пели, вот, допустим, в одном из альбомов, да, со мной Бекки, то есть мы стали к микрофону и втроем сразу одновременно пели. Это Ричард Маркс, например, совершенно человек из другого вообще, из другого мира музыки там. А почему? Потому что ко-продюсер наш, Фивей Билл его звали, да?
7: Фивей Билл.
8: Да, он из группы Tubes. Такая была группа, которая ровесники Битлз еще. И он был промоутером или продюсером Ричарда Маркса. И была у нас песня такая медленная, красивая.
7: «Две свечи».
8: «Две свечи» называлась, да. И он говорит, слушайте, вот тут вот Бекки, давайте я Маркса приглашу. А мы говорим, а ты его знаешь? Да я с ним работал. Он ему позвонил, приехал Ричард Маркс. Мы стали к микрофону, буквально несколько вариантов спели, записали. Получился красивый Бекки, Ричард Маркс. Потом Стив Лукатер, это гитарист из группы «Тото». Мы ему сказали, что начало записи в 10 утра. Он приехал в 11 со страшного бодуна и такой грустный. Я говорю, ты чего такое? Он говорит, да я вчера вот... А его техник уже привез гитары. Значит, настроил все, да, все подготовил. Я говорю, идем на кухню. А там в студии есть кухонька. Он говорит, а что? Я говорю, ты же к русским приехал. Поэтому отказ я не принимаю. Взял водку, налил ему себе чуть-чуть. Говорю, давай. Да как в такое время? Я говорю, давай. Он бахнул. Я его поддержал чуть-чуть. И он ожил и записал потрясающее соло. Я говорю, ты что, никогда этого не делал, что ли, не похмелялся? Он говорит, да как-то нет, вот хотел... Вот...
9: Дикая страна.
8: Да, да, да, да. И много было артистов и музыкантов.
7: Ну, это, во-первых... Пинк Флойд, Скотт Пейдж.
8: Пинк Флойд, Скотт Пейдж. Потом Мотли Крю, с которыми мы были в одном здании. Одно здание, где было две студии в городе Ванкувере в Канаде, когда писали первую половину пластинки. Брайан Адамс, который живет в Ванкувере, тогда жил, и он пришел к нам в студию, и в такой в кепочке, такой пальтишко, приехал на Кадиллаке там 70-х, 60-х годов, который отреставрированный такой, и вошел, мы с Лешей сразу узнали его, подошли, а Коля Носков выходит и говорит, а кто это такой? Что за... А, что за работяга? Я говорю, да это Брайан Адамс. Да ладно!
7: Маленького роста.
8: Да, и он, мы его привели к нам в студию, поставили, уже было записано несколько песен, но, по-моему, поставили My Generation, композицию, мощно. Он говорит, ну вы, блин, даете. И потом поехали, я вас угощу, поехали.
7: Пивком, да.
8: В пивбар, там, выпили как следует. В общем, Брайан Адамс, вот много артистов было, и мы думали, что к ним, собственно говоря, не подойдешь, а так и есть. Ну, то есть их охраняют, оберегают менеджеры и так далее, потому что интерес к ним велик. Но, как оказалось, когда с ними начинаешь общаться, а еще и станешь как бы в дружеских отношениях, они все потрясающие ребята. Очень классно.
9: Все фантастическое. Вот это, все, что вы рассказываете, это же фантастика. Это же...
7: Это... 0,1%.
9: Да, я могу себе представить, что это же только маленькая частичка. Буквально на несколько минут прервемся. Это радио «Комсомольская правда». Группа «Парк Горького» у нас в гостях. Алексей Белов и Александр Маршал.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Я счастлив, что у нас в гостях такие замечательные гости. Группа «Парк Горького», Алексей Белов, Александр Маршал. Кстати, ваша песня «Бум-бум» сейчас у нас в нашем хит-параде, настоящий хит-парад радио «Комсомольская правда» в лидерах. И это же круто. То есть вот вы есть, но вас не хватало. Что было? Почему вас так трясло?
7: Ну, во-первых, у нас был перерыв. Небольшой, правда, но был перерыв 8 лет. Когда мы отдыхали, наверное, от того бешеного марафона, в котором мы жили все это время. Саша занимался своими песнями. Вот, я там музыку для кино писал. Вот, у меня семья появилась тоже, супруга, дочка. Вот, поэтому, да, и мы копили энергию. А прошло 8 лет, и мы начали собираться опять вместе. Начали собирать вместе, один, второй, третий, там, Крокус собрали один, Крокус второй. Выступили на открытии Евровидения в Москве. Вот, нас всегда везде, так сказать, звали.
8: А в прошлом году нас пригласили на рок-фестиваль в Беларусь. И мы приехали, это, по-моему, в 80 километрах от Минска, в поле, порядка 30 тысяч человек. И мы в 12 часов, как хедлайнер, вышли в заключение и как бахнули ночью. Да. И я смотрю, а люди, мы вот останавливаемся, они продолжают петь на английском языке. И стоят, я вижу, лысоватые, седоватые, и с ними... Малыши, постарше, видно, дети, внуки, то есть...
7: Все возрастут.
8: И мы с Лёшей, когда вы ушли со сцены в гримерку, я говорю, Лёш, слушай, ну, сам Бог велел нам сделать хороший тур по нашей родной родине, потому что интерес велик, и я знаю, что люди просто ждут. Ну, особенно те, кто нашего возраста, которые начинали вместе с нами, как говорится, да, и мы решили, что мы обязательно это сделаем, вот, и будет большой тур. Я думаю, что сейчас я обращусь ко всем тем, кто в своих городах. Если увидите рекламу, афиши, приходите, я вам клянусь, вы не пожалеете.
9: А я знаю, что у вас же был тур по возвращению в 1994 году.
8: Ну, да.
9: Как вас принимали? Помните вот эту историю?
7: Ну, вот мы приезжаем. Ну, во-первых, мы не узнали, конечно, отчизну.
8: Москву.
7: Вот, потому что мы уезжали из страны, прошло 5 лет, мы уезжали из страны, которая была прям пухла от оптимизма. И тут мы приезжаем, такой депрессняк страшный. Mm-hmm. Вот это же было очень тяжелое время. Вот, и нас, наши друзья из разных групп, там из Арии, еще из разных групп, приглашают на концерт себе. Мы идем, входим в какой-то клуб, там 4 стола, 2 фонаря. В черные стены, я как сейчас помню, такой вот, 5 человек сидит, и они на сцене играют. Вот. Я думаю, что это такое? Я помню, эти ребята еще во дворцах спорта выступали там. Вот. И проходит немного времени, мы выезжаем в тур. Вот,
8: так, конечно... подожди, перед тем, как выехать в тур, у нас уже заряжены фуры со звуком, со светом, и обваливается доллар.
9: Рубль,
8: еще помните, да,
7: это?
8: Да.
7: Валялся рубль.
8: Да, рубль, да. И мы, получается, что мы едем, а дворцы проданы, ну, то есть, я имею в виду, битки практически, и мы не знаем, что нам делать, и мы решили, что мы поедем. И мы поехали.
7: Потому что нам сказали, вы поедете в ноль.
8: И мы приехали, мы так и приехали в ноль. То есть, все деньги, которые мы должны были заработать, мы их потратили на поездку, на звук, на свет.
9: Не мышь еще и в минус.
7: Потому что дворцы, конечно, в которых вмещается 5, 7, там, 10 тысяч человек, они были в 2-3 раза переполнены. Люди на головах сидели друг у друга. Есть видеосъемки этого. Угу. В некоторых городах, не везде, я имею в виду, съемки были. Да.
6: Про Москву Коллинз еще хочется спросить, потому что я сказал, что это визитная... Ну, как я сказал, вы знаете, что это визитная ваша карточка. Это все... Немножко про этот альбом, как он создавался, как он делался, потому что это же чудо, это же тоже мейджор такой, да, что когда вдруг появляется что-то, что на века.
8: Ну, вы знаете, что прежде чем написать какой-то стих или произведение, да, ну, нужна тема. Ну, главное, хотелось бы, чтобы была тема. Я, например, завидую тем поэтам, которые могут написать поэму о том, как цветет ландыш. У меня так не получается. А хотелось бы так попробовать, да? И вот смотрите, мы живем в Штатах, мобильных телефонов нет в помине еще. И у нас единственный вот этот на стеночке телефон, который нас связывает с Москвой. И мы берем, у нас ночь, в Москве день. И мы берем, набираем, а там... I'm sorry, all circuits are busy now. Please try a call later. You fucking maniac. И мы... Вот история. Лёша тут же приосанился. И вот появилась песня «Москва Коллин», потому что нам очень хотелось дозвониться, а у нас не получалось.
6: Как все просто, боже, как у вас все просто.
8: Да.
7: Нет, была одна сложность, когда у нас отключили... У нас исчез первый менеджмент. И вот между менеджментами вот, нам приходилось просто выживать.
6: Это тот самый миллион долларов, который нас повесили.
7: Ну, это да, это отдельная история, да.
8: Не вот, повесили, его украли просто.
7: Да, да. И вот и получилось так, что мы сидели в доме, в котором отключили электричество, отключили телефон, забрали машину у нас, да. А нет электричества.
6: Реально? Это вот всего.
7: Да. Нам приходилось ночью там в пустом доме там, подключаться розеткой. Там,
8: к соседнему дому.
7: Да, да. И тырить у них электричество, чтобы записать демо, и чтобы в холодильнике не там два куска хлеба не прокисло. Вот. Если бы, наверное, не семья Славы Фетиса, вот, которая нам привозили время от времени еду. Да.
6: Помогали?
7: Да, Слава.
8: В то время в Нью-Джерси играл за Нью-Джерси, да.
7: Да, и у нас и дома не работал телефон, его тоже отключили. И приходилось ходить, значит, куда-то там идти к магазину, и там висел такой аппарат, вот, а бросать надо было такие монетки по 25 центов. Вот. А звонок в Россию стоил минута что-то 2,5 доллара. То есть это надо было метать все равно, все время. И когда ты слушаешь этот разговор, о, простите, все занято, да. А ты уже метал туда, да. Вот. Я помню, что ребята не понимали некоторые, не все, но некоторые не понимали из группы, что ты не с реальным человеком говоришь. Вот. А это компьютер, там записанный. Вот. Хотя голос живой абсолютно. Вот. И там, о, пожалуйста, пожалуйста, попросите, пожалуйста, нет, это не... Да-да. Да, вот тут, конечно, и возникла эта песня, появилась.
6: Слушайте, прям невероятно все это и круто, и интересно. А давайте про сегодняшний день поговорим. Что сейчас с группой «Парк Горького», как вы себя чувствуете, что вы будете делать? Мы сказали уже, я упомянул про песню «Бэби Бум», и сразу вдогонку вопрос, что надо сделать сейчас, чтобы так же или хотя бы просто круто раскрутить ту или иную песню?
7: Ну, вы знаете, это вопрос уже к нашему менеджменту, вот, и нормальный менеджмент труднее найти, чем супругу встретить, подругу жизни.
6: Сейчас опасный разговор заводи завели.
7: Как показала, да, история, вот. Да, очень важно, что музыка есть. Вот, у нас уже готов EP, и фактически материала достаточно для того, чтобы выпустить большой альбом. Не средненький такой, а довольно большой. Вот, поэтому с этим все в порядке. Все, кто слышал, ну, вы слышали только «Бум-бум».
6: Не,
7: вот.
6: Я слышал несколько песен, да-да.
7: Да-да, вот. А все, что как бы накопилось, оно звучит очень современно. И это важно. Это нравится молодежи. Вот, и для нас это тоже очень важно. Вот мы хотим, чтобы у нас была новая молодая публика, активная публика, активная. Вот, и мы все для этого делаем. Вот. Поэтому все у нас в руках. Нам осталось только, так сказать, рвануть вперед и все.
6: Согласны, Александр?
8: Так точно.
6: Во-первых, от души вам этого желаю, но, с другой стороны, сейчас время, ну, чуть-чуть изменилось, да, по сравнению с 85-м годом, и сейчас звездами становятся люди, не имея ни видео, ни даже в кардиоцентре этого самого записывающего устройства, просто берут телефон, записывают и становятся звездами там в 5 минут.
7: Такие звезды очень быстро падают с неба.
6: Это правда, но, с другой стороны, все вот эти тиктоки, соцсети, как у вас с ними?
7: Ну, для этого у нас есть отдельные люди, вот, они будут тикточить и все остальное дело, да. Не, мы совсем знакомы со всеми технологиями и прочее, вот, просто тут надо решить, на что, так сказать, обратить внимание. Без музыки в любом случае ничего не будет, вот, а потому что Парк Горького, в принципе, это наш кровь, пот и слезы и музыка. Без этого группы не было бы, и без этого ее не будет продолжения, поэтому нам важнее всего сделать прекрасную музыку. А всегда найдутся те, и у нас уже есть такие люди, вот, кто сможет это в ТикТоке и во все остальные инстанции направить. Да.
6: Александр, Алексей, я не знаю, я в восторге от того, что вы пришли. Спасибо вам за это огромное. Действительно, это большая честь для нас. Успехов Парку Горькому. Пускай все у вас получится, пускай у вас будут новые хиты, и все будет круто.
8: Спасибо вам большое.
6: Спасибо.
8: А мы со своей стороны хотим всем читателям «Комсомольской правды» пожелать здоровья и мира, нам всем уже нужно, да,
6: да,
8: друзья?
6: Да, мы не против.
8: Мы вас всех крепко обнимаем, и до встречи в ваших городах.
6: Спасибо. Спасибо большое.
7: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья. Будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о тактике США в отношении других стран.
14: Америка всегда играет в долгую. При помощи Израиля, без Израиля, вот в данном случае с Израилем как главной движущей силой. Ведь они же, в том числе через политические элиты Израиля, говорят о том, что главным врагом является Иран. Подразумевая Китай, подразумевая Российскую Федерацию, они всегда действуют по периферии для того, чтобы, насколько возможно, ослабить государство в экономическом, политическом, военном плане. Это, я думаю, что стратегическая задача Соединенных Штатов, потому что они хотят быть на вершине пищевой цепочки. И только военным путем, ослабляя другие государства, они в состоянии это сделать. И вот эту пищевую цепочку, оставаясь во главе ее, обеспечивая своих людей, ну, точнее, даже не своих людей, а политическую элиту, они и будут играть в долгую. Так что это стратегия Соединенных Штатов, да, по собственному обеспечению. И это игра надолго. Это не игра только против Ирана. Это против Китая и нас. Это 100%.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: о важном.
3: Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Одной из тем обсуждения стали основные цели работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов и политических, сказал президент. Прошлое заседание Совбеза состоялось 10 июля. Тогда обсуждали угрозы и вызовы информационной безопасности страны, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Глава государства назвал тему обсуждения очень важной.
2: О Ближнем Востоке.
3: США перебрасывают в Израиль еще десятки воздушных заправщиков из-за Ирана, сообщил портал Axios. Дональд Трамп рассматривает вариант значительной эскалации ударов по Исламской Республике. Часть планов была представлена ему Пентагоном во вторник. Изучаются якобы варианты бомбардировок ключевых объектов инфраструктуры Ирана, вроде электростанции, и новые удары по его ядерным объектам. Прокуратура Украины опубликовала видеозапись покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Камера наблюдения была выставлена заранее исполнителем, чтобы подтвердить выполнение заказа. Покушение на украинского олигарха произошло 29 июня, когда он вместе с ребенком и любовницей заходили в дом. Все они выжили, но получили серьезные травмы.
2: О школе.
3: Больше всего новых 100 бальников появилось в так называемые президентские дни по итогам пересдачи ЕГЭ по информатике. Максимальный балл по этому предмету получили 82 человека, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов по своему выбору.
2: Эксклюзив.
3: Министр спорта Михаил Дегтярев в эфире «Радио КП» сделал точный прогноз на финал и победителя чемпионата мира по футболу. По его словам, будет 6 голов и серия пенальти. Министр отметил, что поддерживает южноамериканскую команду в силу исторически хороших отношений с аргентинскими коллегами. По его мнению, победителем станет Аргентина. Причем победа будет одержана в серии пенальти при счете 3-3 в основное и добавленное время. Всего в матче будет забито 6 голов. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании Аргентина состоится 19 июля. Эта встреча станет уникальной. Впервые в истории мировых первенств в решающем матче встретятся действующие чемпионы Европы и действующие обладатели Кубка Америки. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
15: И снова с вами, дорогие друзья, программа «Все не так прозаично». И я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». И сегодня у нас в гостях писатель Александр Рогоза. Не случайно Александр сегодня здесь. Книга, которую он написал, называется «Фишер. По следу зверя». Очень такой документальный психологический триллер, если хотите, можно его назвать. И темы, которые мы сегодня будем обсуждать, а вы знаете, что программа «Все не так прозаично» обсуждает не литературу пришедшего автора, а события, но в разрезе интереса данного конкретного писателя. Так вот, как писатель Андрей Рогоза у нас является специалистом по тонким психологическим движениям души, о чем мы и будем сегодня говорить. Александр, добрый день.
16: Добрый день.
15: Я бы хотел, знаете, с чего начать наш разговор? С того, что, может быть, пару слов, поскольку я книгу назвал, расскажите, что за книга и почему она возникла вообще-то. Вот буквально кратко, чтобы мы не посвящали всему этому программу, но это, я думаю, для наших радиослушателей будет очень интересно, потому что тема далеко не тривиальная.
16: Ну, так как я работаю специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда», причем криминальным корреспондентом, это вот тема этой книги, она близка мне по работе, можно сказать. Это документальная книга, никакого вымысла, только материал уголовного дела и интервью с участниками следствия. И вот захотелось рассказать историю Фишера, маньяка Сергея Головкина, который с 1986 года по 1992 убил 11 мальчиков-подростков. Захотелось рассказать настоящую его историю без мифов, без вымыслов, которыми...
15: И без героизации, конечно.
16: Да, без героизации, чем, к сожалению, кишат материалы в интернете.
15: Да, это очень интересная тема. И вот как раз я хотел сегодня говорить с Александром, поскольку мы говорим о главных событиях недели. Вот я открываю, что произошло в течение этой недели. И в новостях не сказать, что с завидной регулярностью, слово «завидность» не подходит, с печальной регулярностью, я вижу следующие новости. Завербованный подросток поджег полицейский автомобиль во Всеволожске. В Татарстане подростков будут судить по делу о теракте и диверсии после поджога. Подростки подожгли остановку в Тюменской области, а подросток поджег полицейский автомобиль. Подросток поджег машину ГИБДД после звонка лжесотрудников ФСБ и так далее, и так только за последние три дня. Мы видим вал. Практически становится это уже таким, ну, если уж не национальным бедствием, то близко к тому. Молодежь, да и не только молодежь, но сегодня все-таки будем говорить больше о молодежи, чтобы не распыляться. Очень легко, очень беззаботно, наверное, даже слово подходит, идет на страшные преступления, которые приводят не только к остановке поездов. Приходится говорить и о том, что поезда сходят, гибнут люди в этих поджогах, в которых они участвуют, не только травмируются, но и погибают люди. Как, почему происходит вовлечение? Вот для вас, как специалист, Александр, именно в психологической обработке, ведь Фишер пользовался именно этим инструментом, он охотился за своими жертвами. Здесь я тоже думаю, что есть какой-то элемент охоты. Как вы думаете?
16: Элемент охоты, безусловно, есть. Во-первых, все эти случаи, о которых вы говорите, это говорит о активной очень работе украинских спецслужб с российскими...
15: И успешной, к сожалению.
16: И успешной, к сожалению, с российскими подростками. Буквально на днях я делал интервью с одним из заместителей главы СК Александра Бастрыкина, и как раз мы говорили о вербовке, как вербуют подростков. К сожалению, большинство из них, вот, когда случаются такие истории, многие начинают сетовать, вот, ребят, они просто не понимали, что делают. К сожалению, статистика показывает, что большинство из них соглашаются делать все это, совершать все это за деньги. То есть они ищут через интернет подработку какую-то, и тут появляются какие-то дяди, которые предлагают, ну, довольно, наверное, существенные суммы для подростков в десятки тысяч рублей. Сначала это могут быть даже какие-то очень легкие и, казалось бы,
15: невинные,
16: да, задания, вроде там сфотографируй машину, просто машину, номерок, здание. Потом просят сфотографировать объект инфраструктуры, и с этого момента они уже, эти ребята, к сожалению, на крючке. То есть им говорят, что ты, парень, помогаешь, уже тебе грозит срок, если не хочешь, чтобы мы тебя сдали, занимайся вот этим. Либо двойную игру ведут, якобы его раскрыли, и он, чтобы не получить срок за сотрудничество с ВСУ или там СБУ, он должен вот, принять участие в еще одной акции. Как бы чаще всего это ты должен помочь нам проверить систему безопасности такого-то объекта и сделать то-то, то-то. И, к сожалению, дети уже втянуты изначально с мотивами заработать денег, начинают творить самые страшные вещи. И вы сказали, что 18-17 лет, но, к сожалению, есть и нижние пороги, 15, 16, 14.
15: 13 даже иногда, да. А вот на этой неделе, опять же, возвращаясь к событиям недели, поскольку в программе все не так прозаично, мы здесь обсуждаем именно события недели, очень много и очень подробно и с разных сторон говорили о теракте, который должна была устроить девушка на романтической почве. Тоже достаточно неожиданно. Как выяснилось в процессе следствия, она осознавала, что она делала. И она шла ради...
16: Давайте любви. Здесь,
15: да, кавычки поставим. Угу. Ради любимого. Хотя любимого там, в принципе, если подумать, не было и в помине. Это чисто разработка. Вот здесь как быть? Смотрите, неужели нашим женщинам так не хватает любви? Они готовы поверить в сказку и идти осознанно на преступление? Или здесь тоже мы имеем какую-то вот тонко разработанную схему, которой пользуется СБУ для того, чтобы сформировать вот этих вот, переформатировать даже, не сформировать, а переформатировать сознание этих людей.
16: У них есть четкие алгоритмы работы, даже если сам вот этот человек, который с ней общается, ведет ее на протяжении недель, месяцев, лет даже, не обладает какими-то психологическими познаниями, у них есть четкие алгоритмы работы, прописанные настоящими специалистами. То есть они знают, как, на чем держать. Те же самые алгоритмы, уверяю вас, используются не только вот спецслужбами, да, для того, чтобы вербовать вот эти биодроны, как говорится. То же самое делают обычные мошенники, цель которых – заработать денег. Они также девушек очень успешно ловят на вот этот крючок любви, причем объекта этой любви она в жизни никогда не видела. Она даже может с ним голосом никогда не общаться. Это все только переписка в интернете. Но даже вот через эти инструменты им удается так запудрить голову. Я как-то делал материал. Девушка очень такая, знаете, она работает в крупной финансовой структуре.
17: Аналитического склада
16: ума. Аналитического склада ума, успешная женщина, да, в разводе. И вот в процессе общения, выясняя какие-то детали, какие-то крючки, за которые можно подергать мошенник или, может быть, сотрудник спецслужбы, он может найти к ней подход такой, что буквально за несколько дней он заставит ее перевести любые суммы денег, какие у нее есть, взять кредиты, занять, и потом пропадает. И это все происходит. Он ей что-то обещает, он ей рисует картинки, как это будет, где мы с тобой воссоединимся. Даже может сказать, что вот, это уже завтра случится. Но, естественно, он никуда не приезжает, потому что он находится на территории другого государства. И, к сожалению, схема рабочая. Я не знаю, в какой происходит момент вообще отключения критического мышления у человека, у женщины в частности, да, которая хочет любви, которая хочет семьи, нежности, нормального мужчины рядом с собой. Да. Он ей рисует, он ей дает иллюзию в какой-то момент вот этого. Потом очень часто бывают психологические качели, когда он то нежен в переписке, в общении, то становится груб или игнорирует ее. И вот это, как ни странно, работает именно на закрепление их связи. И дальше она уже превращается в послушную игрушку, которая вот ради ощущения, что у нее все хорошо, у нее есть этот человек, у них есть общие планы, она, к сожалению, готова выполнять любые задания.
17: Да, это страшно на самом деле, инструменты, которые они используют. Мы вот сейчас с Александром, еще раз напоминаю, Александр Рогоза, автор замечательной книги, где очень точно и очень тонко раскрывается психология не только преступника, не только маньяка, мы имеем в виду Фишера, но и жертвы тоже, как происходит вот это сближение и какие инструменты используются. Книга так и называется «Фишер по следу зверя». Еще раз напоминаю, Александр Рогоза написал эту книгу, он сегодня здесь в гостях программы. Два основных инструмента, как мы с Александром выяснили, используются, как правило, во всех этих схемах. Это либо материальная заинтересованность, деньги для тех, кто нуждается в этих средствах, либо то, чего нам всем не хватает в современном обществе, близости, доброго слова, любви.
16: Если говорить о Фишере, у него же были другие мотивы, то есть его мотивы были заманить ребенка в место, где он мог совершать преступление, и он как раз-таки устраивал для детей. Наверное, для советского ребенка это вот для ребенка той поры это было более понятно. Сейчас, наверное, это сложнее бы с детьми проводилось, но как бы реализовывалось. То есть он на элемент игры, на некой опасности. Он им объяснял, что давай мы с тобой сейчас залезем в дачу, я тебя подсажу, ты вытащишь там какие-то ценности, там сигареты, что-то еще, и мы с тобой это поделим. То есть для ребенка вот такого уличного обычно это вот элемент...
17: Это приключение.
16: Да, приключение. Тут надо делать скидку на психологию того времени. Сейчас я не уверен, что ребенок бы вписался, если бы ему сразу сказали, вот давай-ка ты вот будешь сейчас выполнять.
17: Видите, существуют
16: мотивы,
17: Александр,
16: есть разные.
17: Другие, да, другие крючки. Время изменилось, больше не социализм, а капитализм. Здесь на первый план выходят деньги. Да, дорогие друзья, Александр Рогозак с книгой «Фишер по следу зверя», автор книги «Фишер по следу зверя», сегодня здесь в программе «Все не так прозаично». Буквально мы отойдем на пару минут от нашего микрофона, дадим место новостям и вернемся снова в студию.
18: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
19: Слухами реклама.
20: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
23: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда».
18: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
17: Мы возвращаемся в студию с Александром Рогозой, автором замечательной книги «Фишер. Последу зверя», где раскрываются психологические тонкости обработки и портреты как жертвы, так и человека, который охотится за этими жертвами. А в данном случае мы говорим о преступнике и маньяке, который известен под кличкой Фишер. Но мы говорить о Фишере не будем, кто заинтересован в этой теме. А я считаю, что каждый родитель должен быть заинтересован в этой теме, потому что это ваши дети, это ваша ответственность, куда они идут, с кем они идут и что они делают. Поэтому, дорогие родители, обращайте внимание на поведение своих детей. Как написано в книге Александра, поведение ребенка меняется в тот момент, когда он начинает общаться, и у него появляется какая-то тема, которую он не хочет раскрывать взрослым. Вторая тема, которую мы сегодня будем обсуждать после массовых преступлений, которые совершают подростки, она далека от этого, и, слава богу, сегодня у нас тема будет положительная. На этой неделе весь мир, здесь я говорю без всякой гиперболизации, говорит о футболе. И Александр тоже не чужд этому виду спорта, я об этом знаю. Здесь вопрос, на самом деле, гораздо более веселый, гораздо более интересный. Я бы хотел сегодня поговорить о психологии любви к футболу. Вот, футбол – это тот вид спорта, который, ну, буквально в смысле слова, объединяет весь мир. И глядя на то, что сейчас происходит, и глядя на то, как мы смотрим, хотя мы не участвуем в этом празднике спорта в этот раз, но тем не менее, почему мы любим спорт, как вы думаете?
16: У меня двойственное отношение к чемпионату мира. С одной стороны, я разочарован, что эти подонки нас отрезали от этого праздника жизни, но как болельщик все-таки не могу не наблюдать, не смотреть.
17: У меня такое же отношение, кстати.
16: Я когда-то сформулировал вообще вот для себя, почему я это делаю. Для меня кому-то интересны схемы игровые, как они играют, красота футбола. Для меня это все-таки вот что-то вроде такого сериала, мыльной оперы для мужчины. То есть для меня еще важны сами фигуры героев, которые на футбольном поле, потому что есть, ну вот, извините, я сейчас грубые, наверное, слова скажу, для поклонников тех или иных футболистов есть условный талантливый нытик Роналду, Криштиану, безусловно, великий игрок, но такой вот гиперэго. Есть Месси, Лионель Месси из сборной Аргентины, который простой парень, всегда очень спокойный, тихий, но по величию не меньшая величина в мировом футболе. И вот мне интересно смотреть за противостоянием этих игроков. Есть еще очень много харизматичных людей, за которыми я слежу. Например, ну, для людей старшего поколения Марадона, да, это был вот такой персонаж, я думаю. Очень, причем он, например, привлекал тем, что гениальный футболист, но при этом очень раздолбай как человек, там его истории с наркотиками, дисквалификациями, постоянные скандалы, и ты понимаешь, что это тоже живой человек, то есть в отличие от Роналду, которая вот, который представляет из себя такую машину, атлета, который следит за здоровьем, вот Марадона, он был ближе, наверное, к людям, к обычным, и мне все-таки кажется, что, наверное, для большинства это... Тоже вот возможность наблюдать за историей отдельно взятых людей, как я вот уже сказал, в сериале. Ну, вот я как-то так сформулировал бы. Ну, и кроме того, вот эти сюжеты всегда завораживают. Накануне я смотрел матч, полуфинальный матч чемпионата мира Англия-Аргентина. Англия по составу, я думал, что вынесет Аргентину, хотя аргентинцам я симпатизирую именно по игре. Но вот именно сюжет этого матча, драматургия, когда Аргентина перевернула игру на последних секундах, это тебя заставляет испытывать такие эмоции, которых ты нигде больше не получишь.
17: Спорт – это эмоции, дорогие друзья. Я здесь с Александром Рогозой абсолютно согласен. Сегодня в гостях у меня писатель Александр Рогоза, автор книги «Фишер. По следу зверя». Александр, универсальность вообще футбола в чем? Почему именно футбол стал такой объединяющей идеей, если хотите? Ведь посмотреть, если тот же самый чемпионат, да даже без чемпионата, посмотреть, если футбол наиболее массовый. Наверное, не только потому, что наиболее доступный, да, потому все, что нам нужно, это мяч, по большому счету.
16: Да, дешевый.
17: Дешевый, да. Угу. Но, наверное, не только поэтому. Наверное, психологически, вот как автор психологического триллера, я вас спрашиваю, наверное, здесь что-то есть еще помимо доступности.
16: Ну, футбол играют даже в северных странах, причем...
17: На снегу.
16: Ну, не на снегу, но делают манежи вот в Северной Европе, в Скандинавии, тоже очень развит. То есть, в отличие от, скажем, хоккея, который, вы уже сказали, что есть дорогие виды спорта, это очень дорогой, чтобы отправить своего ребенка в хоккейную секцию и купить ему всю амуницию, это целое состояние нужно выложить. С футболом все проще, действительно, но мне кажется, универсальность в том, что в футбол можно даже на открытом пространстве играть фактически по всему миру. И действительно, на снегу, в детстве мы на снегу прекрасно играли.
17: На песке.
16: На песке, там, на грунте, на любом покрытии можно играть в футбол. В другие виды спорта так не сыграешь. Там нет отскока нужного, как в баскетболе. Естественно, льда не везде можно найти. Но если, опять же, возвращаться к чемпионату мира, в этот раз его расширили до 48 команд. Многие брюзжат, что уровень средний сильно понизился и едут не очень сильные сборные, но есть примеры сборной Кабо-Верде, которая... Эта страна малюсенькая, 500 тысяч населения, но она играет ничью с грандами, и она влюбляет в себя весь мир. И мне кажется, вот это, опять же, в повторение моего тезиса о том, что людям интересны сюжеты. Когда ты следишь за противостоянием карлика, такого Давида, который выходит против Голиафа и наносит ему существенный урон, это как-то вот тебя захватывает. И поэтому, вот, мне кажется, универсальность именно в эмоциях. И кроме того, ну, понятные всем правила, наверное, в основном, надо забить ворота. Тут даже девушки, я знаю, женщины приобщаются и смотрят чемпионат с удовольствием. Некоторые, конечно.
17: Да, правильные девушки, скажем так, смотрят чемпионат. Смотрят, ходят на футбол. Да, Александр Рогоза сегодня здесь, в программе «Все не так прозаично», у меня автора ведущего программы Вячеслава Коновалова. Еще раз, Александр Рогоза, автор психологического триллера «Фишер. По следу зверя». Про футбол интересно, не могу не задать вопрос, потому что если я этого не сделаю, потом мне будут писать и в соцсети наши радиослушатели. Что происходит с русским, с российским футболом?
16: Ну, мы же не знаем объективного сейчас уровня, потому что нас отрезали от Еврокубков. Это все-таки было такое мерило, когда мы могли сравниться. Если вы спрашиваете мое мнение, то мне очень нравятся команды, в которых подавляющее большинство игроков нашего местного происхождения. Мне кажется, вот в этот период, когда нас отовсюду отодвинули, не имеет никакого смысла покупать дорогих иностранцев, платить им баснословные деньги. Лучше... Вот мне кажется, что люди, зрители обычные, с большим удовольствием смотрели бы за игрой ребят, которые вот в буквальном смысле из соседнего двора. В советское время так ведь было, что люди, которые ходили там на «Торпедо», на «Спартак», они знали, что вот этот парень, он из нашей торпедовской заводской школы. Там...
17: Из соседнего цеха.
16: Ну да, буквально. Эдуард Стрельцов, он был Например, он тоже играл в какой-то заводской команде, был приглашен в более крупный клуб, и ты понимаешь, что это такие же ребята. То есть это не какие-то люди, которые приехали за длинным рублем через полмира, которые отыграют и забудут про эту команду.
17: Живут где-то там, в дворцах.
16: Да. Вот мне кажется, что вот эта связка, когда ты понимаешь, что это свои родные, она должна работать. И я бы нисколько, как болельщик, не расстроился, если бы все наши команды перешли на игру только своими. Да, уровень упал бы, возможно, но все дело ведь в эмоциях. И повторюсь, мое сериальное вот это мышление, наблюдение за игроками, когда ты смотришь, во что превращается игрок, как он прогрессирует, мне кажется, это самое дорогое все-таки.
17: Да, я здесь абсолютно согласен. Мне кажется, я даже как-то взял и посчитал стоимость, не помню, для «Зенита» года 3 или 4 назад, сколько стоили тогда еще до СВО. Так, это было 4-5 лет назад. Буквально перед СВО я посчитал, сколько для «Зенита» стоит только для одной команды, сколько стоит приглашение. И пересчитал на спортивные школы, посмотрел, сколько стоит построить спортивную крытую площадку, и сколько она будет стоить обслуживания. Ну, заморочился, где-то просидел весь вечер. Я пересчитал, там получилась такая колоссальная сумма, то есть какая колоссальная цифра. Мы могли бы чуть ли не в каждом районном городе построить по спортивному дворцу, в котором росла бы молодежь, и эта молодежь стала бы тем самым базисом, который бы, ну, не просто двинул, а просто взорвал бы вперед вот российский футбол. И я тогда подумал, а есть ли в этом вообще логика вот в этих зарубежных звездах, которые приглашают на 1-2 сезона, платят чудовищные совершенно деньги, забывая о талантливой молодежи. И не то чтобы расстроился, но как-то вот не понял логики вообще вот этого
16: ну,
17: всего.
16: Ну, это, мне кажется, исключительно эго руководителей команд или людей, которые им симпатизируют, так скажем, которые выделяют деньги. Я вот приводил пример Северной Европы, Скандинавии. Я был в Норвегии.

0: Я не понимаю, зачем мы платим деньги иностранцам, которые уедут завтра и послезавтра.
1: Абсолютно согласен с Александром, дорогие друзья. Александр Газа, Фишер «По следу зверя», был сегодня в гостях программы «Все не так прозаично». И да, я абсолютно согласен. Странно, что только, не только мы понимаем с Александром, все понимают, но кроме понимания дальше это не идет. Ну что ж, будем работать. Для этого мы, собственно, здесь и сидим у микрофона, чтобы медленно, но уверенно менять ситуацию. Александр, спасибо, что нашли время прийти сегодня в студию «Все не так прозаично».
0: Спасибо за приглашение.
1: Александр Газа, автор книги «Фишер. По следу зверя», был сегодня в программе «Все не так прозаично». А я с вами прощаюсь, дорогие друзья, до следующей пятницы. С вами был Вячеслав Коновалов, автор и ведущий радио «Комсомольская правда».
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Реклама.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Американист Александра Войталовская об использовании русофобии во внутренней политике США.
5: Антироссийская тематика в Конгрессе США является одной из немногих склеивающих так называемых тематик, при том, что обе партии находятся в жесткой поляризации. То есть ни демократы, ни республиканцы не могут ни по одному внутриполитическому вопросу нормально договориться и какой-то законопроект провести. И в Америке очень часто существует такая практика, когда увязывают одну тему с другой в законопроекте. Вот, например, вам нужно там налоги ослабить, а вы эту тему увязываете вместе с санкциями против России. И чтобы проголосовало большее количество сенаторов, если они хотят получить свои, там, условно говоря, налоги, вот они проголосуют за санкции и в обратную сторону. И так бывает, что увязано прям несколько пакетов совершенно разных тем, поэтому санкции как клей, антироссийские меры как клей для решения каких-то внутриполитических вопросов, он никогда не исчезнет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Западные страны поняли, что их планы в отношении России в украинском конфликте провалились. Об этом заявила в интервью «Вестям» официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Будет так, как сказала наша страна», — указала дипломат. «Те самые суетливые, а порой уже даже не хаотичные, а истеричные действия, которые предпринимает Западная Европа, кричит о том, что ей обязательно надо стать частью так называемого урегулирования», — сказала Захарова. Но при этом под урегулированием они понимают только реализацию своей давнишней мечты о том, что они называли, придумав фразу, нанесении России якобы стратегического поражения. Отчего все это? Как раз от ситуации на поле боя, отметила дипломат. Временный поверенный в делах России был приглашен в МИД Франции. Ему представили надуманные обвинения в адрес нашей страны в кибератаках, сообщило посольство России. Дипломат отверг обвинения Парижа, указав на их голословность и бездоказательность.
2: О беженцах.
7: Впервые с 2014 года более половины поляков высказались за то, чтобы Польша перестала принимать беженцев с Украины. Такого мнения придерживаются 52% опрошенных, иначе считают меньшинство респондентов. Кроме того, большая половина участников опроса считают чрезмерной помощь, которую Варшава оказывает украинским беженцам. А подавляющее большинство поддержали вступившие с июля ограничения на бесплатный доступ украинцев к медицине. России необходим собственный технологический стек в сфере искусственного интеллекта, заявил Герман Греф на заседании Совета Федерации. По его словам, зависимость от иностранных моделей несет риски. Доступ к ним может быть ограничен. Открытые сегодня решения со временем способны стать закрытыми. Поэтому России необходимо самостоятельно развивать фундаментальные модели, вычислительную инфраструктуру, алгоритмы и прикладные сервисы. Совет Федерации одобрил базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта.

0: Проекта. Он направлен на укрепление технологического суверенитета России.
1: О погоде.
0: После теплых выходных в середине следующей недели в Москву вернутся затяжные дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Период погоды без осадков продлится 4 дня, и где-то на рубеже вторника среды ситуация изменится. Антициклон покинет среднюю полосу, придет фронтальная зона с запада, и, возможно, с юга будет подниматься активная волна атмосферная. Сильного похолодания не ожидается, сказал синоптик. Температура будет держаться в пределах плюс 20-25 градусов. В понедельник ожидается до плюс 28. Сейчас в российской столице 21 градус выше нуля, завтра без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 25 градусов, завтра 26-28. Осадков также не ожидается. Доллар стоит 78 рублей и 40 копеек, евро 89,90, юань 11,56. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте. В студии Радио «Комсомольская правда» я Игорь Емельянов. В гостях у «Комсомольской правды» Алексей Александрович Журавлев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне. Тема разговора – предотвращенные в России теракты. Федеральная служба безопасности с прошлой недели выдает данные о том, где, когда и как эти теракты были предотвращены. Это и Москва, и Ростов, и Амурская, и Челябинская области, сейчас Подмосковье. Масштаб удивляет?
3: Ну, знаете, не очень сильно удивляет. Мне больше вызывает восторг наши спецслужбы, в частности ФСБ, да? Ну, вот если так вот посмотреть, взять даже последний там подготовленный теракт в Подмосковье, это, в нем есть все, как в детективе, понимаете, это и контрабанда оружия в партии испанской плитки, рэпер, наркоторговец, там, кто там еще был, бывший зэк с пистолетом, подростки какие-то с сим-картами, даже молдаване.
2: Ну, то и есть спецслужбы зарубежных стран.
3: Ну, а вот это вот, там есть во всех этих терактах, попытки терактов, все есть спецслужбы зарубежных стран. Это отдельная песня. Но вот здесь вот я просто к тому, что это вот так вот, читаем какие-нибудь детективы, думаем, что это сочинение, а на самом деле это ничего подобного. Вот представляете, всю эту цепочку нужно раскрыть, а потом еще и накрыть. Это герои наши. Я, кстати, восторгаюсь. Я хоть и по обороне больше, чем по спецслужбам, но это факт остается фактом. Вот, поэтому для них, а им-то казалось, что они все просчитали, а оказалось, что это далеко не так.
2: Вели вот из Киева через Словакию, Польшу, да, Брест, это Белоруссию и в Подмосковье. То есть это курировали не словаки, и не поляки, и не украинцы. А кто мог курировать?
3: Наши закоренелые друзья, я думаю, у них вообще в этом деле очень серьезная подготовка. Это британские спецслужбы, которые, собственно, и все это дело, на мой взгляд, курируют. И не случайно Зеленский, когда приезжал, вы помните, в Британию, он куда ходил?
2: Именно в МИ-6, да.
3: В МИ-6! Ни один глава государства, ни одного не мог себе позволить прийти в службу МИ-6.
2: На часок.
3: Да. Это просто поразительно. Но это факт, что он просто является, конечно, сам сотрудником этого МИ-6. Ну и, соответственно, оттуда все команды и получают. И не только он.
2: Но серьезная партия, 35 дронов. Это же нужно грамотно законспирировать, грамотно упаковать. Вот испанская керамическая плитка. Ну, дроны просто так туда не заложишь. То есть это очень качественная работа, в принципе, была бы.
3: Ну, конечно, больше того, ну, это всегда так делается. Если это какой-то серьезный теракт, они делали серьезный теракт, насколько мы понимаем. Это не просто так, это серьезные оборонные заводы, это наши стратегические аэродромы. Конечно, они готовятся очень серьезно. И надо заметить, что в истории спецслужбы есть и поинтереснее даже факты, которые там закладки были, да, и подслушивающие устройства и так далее. Поэтому здесь все делается на уровне государства. государства. Просто так найти на коленке это не соберешь. Там с поддельными всякими документами, со всем, чем только можно. Все они прекрасно знают, что делают. Но я к чему хочу сказать про спецслужбы-то вот это. Чем сильнее наши успехи на фронте и вообще в проведении войны с Западом, тем больше будет, конечно, терактов. Это надо понимать.
2: То есть прямая зависимость.
3: Прямая зависимость.
2: Мы побеждаем на фронте, а не активизируются в терактах.
3: Абсолютно правильно. Абсолютно точно. И это было ясно и раньше, тут это такой секрет Поли Шинелли, но тем не менее, это прям абсолютная зависимость. И заметьте, так она и происходит. И дальше будет только хуже в этом отношении. У них единственное, что, на что они делают сегодня ставку, это на то, чтобы внутри страны, знаете, сделать большое недовольство, ну, там, условно, там, пятой колонны граждан, которые смогут там каким-то образом свои протесты выражать, и, ну, и как бы дестабилизировать власть, как они считают. Понимаете, как они считают? Ну, а почему нет? Скажут, в 17-м году получилось, в 1917-м, да? А в 90-м году тоже получилось, в 91-м. А почему сейчас-то не получится? Они так себе думают. И вот они сейчас делают ставку только на это, потому что они прекрасно поняли, что войну у России выиграть в принципе невозможно. И как бы они там ни говорили, что мы готовимся, мы делаем очень много для того, чтобы сейчас там бюджеты выделяем и так далее, все они прекрасно понимают, что это невозможно. А вот попробовать дестабилизировать эту ситуацию, они пытаются. Но дело в том, что у нас есть хорошая прививка. Мы уже дважды на эти грабли наступали, понимаете? И сегодня третий раз на них как-то наступать не хочется. Потому что они прекрасно понимают, чем это заканчивается. Но вы прекрасно помните, все мы хорошо учили эту историю еще в школе, что в 1917 году после революции, сколько у нас людей-то полегло в этой гражданской войне? 10 миллионов, по официальным данным. На самом деле, я думаю, гораздо больше. А те, которые ушли за границу, это десятки еще миллионов. Вот и все. А в 90-х годах мы страну чуть не потеряли.
2: Алексей Александрович, если в предыдущих случаях это были граждане России, задействованы уроженка Ростовской области, Краснодарского края, Ростовской области, а сейчас речь идет о том, что бывший участник этнической группировки, который получил российское гражданство в 23-м году, два гражданина Молдавии, то есть в предыдущих случаях это россияне, а в данном случае это иностранные граждане, так или иначе интегрированные в Россию после тех или иных ситуаций, в том числе исполнитель отвоевал в составе известного ЧВК. Это большое количество людей, которые прошли через войну. И что, каждого нужно подозревать?
3: Ну, что касается получения гражданства, вот то, что я бы вообще никому сейчас гражданство в период ведения боевых действий не давал.
2: Даже участникам СВО?
3: Знаете, участникам СВО может быть как исключение, да. Потому что, ну, среди них мы вот знаем одного такого, да, который, ну, и тоже он бывший уголовник. Он же там отсидел
2: какое-то большое количество. Да, у него тяжелая статья, да.
3: 20 лет, по-моему. Ну, то есть, надо смотреть внимательно здесь. Ну, на них тогда можно посмотреть. А если мы даем гражданство там сотнями тысяч, понимаете, десятками тысяч, то всех их проверить очень сложно. Очень сложно.
2: Задний ход уже не дашь, ведь большое количество людей получали паспорта
3: уже
2: российские на красновых территориях еще до того, как они стали территориями России.
3: Да, именно так. Но в воюющей стране, еще раз, а я думаю, что завтра война не закончится, давать гражданство вот просто так, понимаете, мы получаем много проблем. Поэтому здесь ничего, это меня не удивляет абсолютно, что это как бы граждане Российской Федерации, но вот они так вот, получившие гражданство, себя ведут. Ну, это логично, их можно быстрее завербовать, чем человек, который здесь родился, вырос и впитал, как говорится, Россию своей душой и нравственные принципы все. А у них совсем другие. они легко к этому относятся и, конечно, могут идти на любые теракты. Зачем нам это делать? Понимаете, не, ну, это вот если мы возьмем любую войну, и в войну какое-нибудь государство дает там гражданство, я не. Вот вдумайтесь в это, да? Мы воюем, вот условно, мы воюем с Германией и даем там десятками тысяч гражданства гражданам Германии, да? Ну, почему нет? В данном случае, если мы говорим, что а вы это граждане Украины. Да, разница есть, существенная. Но это не означает, что нас обязывает давать им гражданство. Сегодня. Завтра дадим. Давайте закончим войну и завтра дадим. Если мы сегодня их легализуем в полной мере, то мы не знаем, чем это завтра закончится. Что мы, собственно, имеем?
2: Ну, в 41-м году была фактически упразднена республика немцев Поволжья. И большая часть граждан, живших на этой территории, были оттуда высланы. При том, что среди немцев были, среди поволжских немцев, были герои Советского Союза.
3: Я про что и говорю. Это неприятная вещь, и ничего хорошего в этом нет. Но это в том числе и позволило нам выиграть войну. В том числе. И массу терактов, возможно, предотвратить. Вот, ничего хорошего в этом нет, но это вынужденная мера. Давайте закончим войну, и тогда всех достойных людей дадим им гражданство, извинимся, дадим какие-нибудь субсидии, не знаю, все что угодно. Но сегодня это сделать сложно, а мы продолжаем это делать. Это очень сложно, на мой взгляд. И, конечно, спецслужбам проверить всю эту массу. Ну, я не знаю, как они справляются. Дай бог, чтобы справились.
2: С Алексеем Журавлевым, первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне, мы говорим о предотвращенных терактах на территории Российской Федерации, о которых нам в последние несколько дней сообщала Федеральная служба безопасности России. Продолжим после небольшого перерыва.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Продолжаем разговор с Алексеем Александровичем Журавлевым, первым зампредом комитета Госдумы по обороне. Почему, Алексей Александрович, люди идут на такие тяжкие преступления? Какая у них может быть мотивация? Деньги, шантаж, ненависть к стране, желание страны уехать. Почему они идут на это?
3: Ну, вы практически все и перечислили. Но вот знаете, я все-таки рожденный в СССР, и нас воспитывали так, из нас делали личности. Вот с детства, я помню, даже с детского сада, не то, что даже со школы, с детского сада, когда говорили, вот ты нужен стране, ты обязательно, вот страна для тебя – это гордость, и ты обязательно должен быть личностью, сделать все возможность для его процветания. И даже когда мы учились там, я не в самой лучшей школе там учился, но не в передовой, как говорится, но тем не менее.
2: Вы про Воронеж?
3: Да, про Воронеж. Там в своей родной второй школе, ну, прекрасная школа, что и говорить, учителя были правильные. Они и сейчас, видимо, там правильные, насколько я знаю, в моей родной школе. Но они, какой бы ты ни был, учился, отличник, молодец, хорошист тоже хорошо, да троечник, но ты нужен стране. А сегодня это предоставление услуги, понимаете, это не образование, а предоставление услуги. Вот как мы предоставляем услугу, соответственно, у него дальше мотивация чисто своя. Какая она может быть? Тогда было самое страшное, нам объясняли предать страну. И вот это вот было ужасно.
2: То есть предатель было клеймо.
3: Да, ну вспомните, как «Бриллиантовая рука», то хотя бы, да, вот этот фильм, там он же ведь не просто так там сделан. Там, когда он там, она подумала, что он предал страну и бросил его, ну, вроде как смешно, а на самом деле в этом есть, он сказал, ты мать моих детей, как ты посмела вообще так подумать, да, вот. А сегодня этого нет. Сегодня у него мотивация другая, у нас идеологии нет, она запрещена, понимаете? А если у тебя запрещена идеология, дальше он каждый сам по себе. Там один хочет денег, другой, там, не знаю, там, как красивой жизни, третий там, послушал басни, как там прекрасно на Западе. Вот и поехали дальше. Есть просто дураки вот эти подростки. Они просто не понимают, что они делают, на мой взгляд. Ну, понимаешь ты, не понимаешь, это же не освобождает от ответственности. Ну вот, а как бы, если даже не представляю, чтобы у нас там в школе, да, кто-то там какие-то специально какую-то подлость сделал, как теракты.
2: А их не учат примеры того, что вот человек, угнавший Ми-8, вертолет,
3: хороший пример,
2: который получил эти деньги и уехал в Испанию, он же кончил.
3: Хороший
2: плохо.
3: Пример. Вот абсолютно правильно. Они же этим и кончат. Даже если у тебя получилось это сделать, и даже если ты уехал и решил там, понимаете, где-то, так сказать, спрятаться, неужели ты правда думаешь, что от наших спецслужб ты можешь спрятаться? Или мы настолько просто наивны? Правильно. А может, и не от наших, если ты не нужен никому, чтобы концы в воду. Что, скорее всего, кстати говоря. Вот. И все. Вот до сих пор же ведь не нашли, кто сделал. Мы же не знаем, наши спецслужбы или не наши, а, скорее всего, и не наши. Вот и все, переехали дважды машиной после того, как расстреляли. Вот. Так и эти закончат. Надо просто понять, что любое предательство Родины, оно тебя до хорошего не доведет. В лучшем случае у тебя будет простое просто мучение совести, а в худшем случае, скорее всего, там ледоруб, понимаете, в голову.
2: В Мексике. А и романтическая, псевдоромантическая история 25-летней каменчанки, девушки, родившейся и выросшей на берегах прекрасной русской реки Северский Донец, которая жила в Москве и следила за генералом Минобороны. Она, даже приехав на Украину и даже встретившись с тем самым куратором от спецслужбы украинской, вряд ли бы имела какое-то счастье.
3: Это не просто вряд ли имела. Использовали, скорее всего, закончила бы она в этом же Северском Донце на дне этой прекрасной реки.
2: Или как Анастасия Березовская с пулей в затылке под Киевом.
3: Да, и закопали
2: после,
3: бы.
2: После завершения терактов в Монако.
3: Ну, это же очевидно. Но неужели это непонятно? Если ты работаешь на какие-то спецслужбы чужие, и ты выполнил, собственно, неужели ты правда думаешь, что ты такой крутой, то теперь тебя будут там на руках носить, дадут тебе дом на побережье, так сказать, где-нибудь там какой-нибудь прекрасного моря, и ты будешь жить счастливо и гогочен. Ну, это настолько нужно быть наивным человеком, что мне даже не знаю, что по этому поводу говорить.
2: У нас есть положительный пример. Вот в череде этих случаев, о которых Федеральная служба безопасности сообщала, это ростовский пример, когда человек, которому Главное управление разведки Минобороны Украины поручило взорвать аэродром Ростов-Центральный, и там было 13 дронов с 13 килограммами взрывчатки, действительно могли разнести в клочья этот аэродром, он пришел в контрразведку, сообщил об этом. И он был избавлен от уголовной ответственности. Причем это по нашим российским законам. Две статьи, 205, 31, действительно освобождают от ответственности, если ты пришел и фактически своим сообщением предотвратил теракт, в итоге которого могли погибнуть люди.
3: Но это вот как раз прямо противоположное вот этому военному, который тоже был на СВО, прямо противоположное, так сказать, поступок. И он поступок правильный. И не потому, что он боялся. Если бы он очень боялся, что его там посадят, еще он не пришел.
2: Ему... Просто бы куда-нибудь сбежал.
3: Конечно, он просто сбежал. Он именно хотел помочь государству. Он предотвратить этот теракт. Что и сделал. Фактически он не то, что он там освобождается от ответственности, это главное. Он достоин всяческих поощрений, в том числе и государственной награды, что вот поступил именно так. То есть он поступил правильно, как положено, понимаете?
2: Как положено. Как раньше говорили, как настоящий советский человек.
3: Правильно. Вот абсолютно. Но это надо поощрять, это надо говорить, что государство, да, не просто там тебя освобождает от ответственности, если ты придешь. Ты настоящий пример для других. Вот, вот это так должно быть. Потому что пускай, да, ну раз, что-то тебя там пытаются завербовать, да-да-да-да, потом пошел, сообщил, куда надо, и дальше они уже сами решат, вывести тебя из этой игры, или ты в ней можешь поиграть и так далее. Но это предотвратит огромное количество жертв, что мы, собственно, и добиваемся, что наши спецслужбы с успехом сегодня делают и демонстрируют. Таких людей нужно поощрять.
2: То есть нам об этом надо говорить чаще, надо говорить громче. Ребята, если вам поступает подобное предложение, неважно где, в соцсетях, в личном каком-то общении, подумайте, прежде чем сделать неверный шаг, а лучше сделать шаг верный.
3: Да, это важно сделать именно верный шаг, потому что, понимаете, родину предать – это все. На твоей жизни окончательный крест, неважно, сколько тебе лет, 20 или 70. Но если ты решил предать родину, ты ее перечеркнул, свою жизнь окончательно и бесповоротно. Это надо понимать. То есть, либо тебя с пулей в затылке найдут из окопанных где-нибудь там на Украине, либо ты сбежишь, и там тебя все равно найдут.
2: Либо, и тоже с пулей, да.
3: Да, и, скорее всего, тоже с пулей. Либо, ты, понимаете, либо здесь посадят пожизненно. Вот этот выбор и быть героем просто для других примером. Потому что служение Родине – это всегда пример. И это очень важно. На мой взгляд, тут выбор очевидный.
2: А нам важно сейчас, учитывая, что документально подтверждено движение вот тех же самых дронов через конкретные страны, этим странам предъявлять претензии? Или это бессмысленно?
3: Вы знаете, здесь это отдельная вообще песня. То есть у нас уже столько накопилось информации по поводу их участия не только в террористических деятельностях, но и в прямой военной деятельности на стороне Украины, на стороне фактически нашего врага, что уже предъявлять им какие-то ультиматумы давно пора. Не просто предъявить ультиматум, но если они ее не выполнят, действовать. Понимаете?
2: То есть, каким образом действовать?
3: Понятным образом действовать. Понимаете? А вот эти все факты выложить, какие ракеты убивают наших граждан, куда они летят, что они делают, да, и так далее. И сказать, что если не прекратится в течение, ну, специалисты лучше меня знают, какие-то там стройки, будет уничтожена та же база в Жешеве. Или румынский завод, который снабжает нефтью, вернее, нефтепродуктами всю Украину. Хотите? Давайте. Что дальше будете
2: Но
3: делать?
2: Но это не война с НАТО.
3: Ха, слушайте, вот в этом-то и вся и проблема. Сегодня, заметьте, они с нами воюют, и они об этом говорят, что они с нами воюют. Но за это они не получают ничего. Они воюют безнаказанно с нами. Вообще безнаказанно. Но они с нами воюют. И мы воюем с ними. Но вообще тоже их не наказывая никак. И долго мы так будем воевать? Да они так готовы воевать сколько хочешь. А мы должны им сказать, что вы имеете право воевать с нами, но воевать безнаказанно вы не имеете права. Вот и все. И, соответственно, надо наказывать. Другого варианта у нас нет. Иначе просто они добьются своего просто. Понимаете? То есть они просто заставят... Они уничтожают нашу экономику. Они уничтожают наших людей. Каждый день мирных граждан. Понимаете?
2: В студии радио «Комсомольская правда» Алексей Журавлев, за первый зампред комитета Госдумы по обороне. Мы благодарим его за эфир. Спасибо.
3: Спасибо вам.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Артур Демчук о новых европейских санкциях против России.
9: Поскольку уже 21-й пакет обсуждается, это, конечно, показывает прямо или косвенно, что все предыдущие 20 пакетов не достигли поставленных целей. То, что трудности с обсуждением новых санкций, естественно, связаны с тем, что санкции, собственно, работают в обе стороны, поскольку если прекращаются торговые или какие-то еще экономические отношения, это ударяет и по продавцу, и по покупателю. Поэтому понятно, что сейчас многие европейские страны, которые уже испытывают трудности от предыдущих пакетов, будут максимально стараться исключить из нового пакета то, что им еще ухудшает ситуацию для их бизнеса, их собственный бизнес давит на них, на правительство. Ну и все эти санкции, там ничего нового уже придумать невозможно, все, что можно, уже вошло в предыдущие пакеты, поэтому здесь будут, видимо, как-то пошагово пытаться развивать или расширять те санкции, которые были приняты раньше. Например, включать какие-то новые банки, новые предприятия, новые суда, так называемого теневого флота, и, например, увеличивать вторичные санкции против тех компаний за рубежом, там, китайских или компаний других стран, которые сотрудничают с Россией.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Как купить недвижимость напрямую у города? Как стать поставщиком столицы и других регионов России? Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
1: Слушайте на radiokp.ru. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите 4 утра, в Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
0: На Западе уже поняли, что их планы провалились, и все будет развиваться так, как скажет Россия, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также отметила, что Запад использует обвинения против Москвы для цементирования антироссийской пропаганды. Их истинная цель – цементирование русофобии и формирование алармистской атмосферы, необходимой для превращения Европы в осажденную крепость и обоснования дальнейших недружественных мер, оправдания собственных весьма затратных, агрессивных милитаристских приготовлений, включающих усиление активности во всех операционных сферах – на суше, в воздухе, на море, в космическом и киберпространстве.
1: Об Украине.
0: Зеленский назначил первого зампредседателя СБУ Александра Поклада в Рио главы спецслужбы. Андрей Сибига назначен в Рио министра иностранных дел, Евгений Хмара – министром обороны Украины. О первых назначениях в новом правительстве рассказал ранее премьер-министр страны Сергей Корецкий. Кандидатуры внес Зеленский. Высшие учебные заведения Минобороны с 1 сентября вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей при наборе более 56 тысяч курсантов. Это сообщил замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин на коллегии Минобороны. Он также сказал, что министерство планирует повысить конкурс в военных вузах до чуть более 2 человек на место.
11: О мошенниках.
0: Мошенники создают в мессенджерах поддельные чаты для жильцов дома, собирают личные данные, затем угрожают и вымогают деньги. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Граждане сообщают, что после вступления в такие чаты у них взламывают аккаунты на госуслугах, а в переписке звучат угрозы. Это уже не просто кража денег, это попытка вовлечь людей в противозаконные схемы и запугать их, предупредил дипломат.
11: Обо всем.
0: Новый альбом британской рок-группы Rolling Stones возглавил британский хит-парад. Выпущенная 10 июля пластинка Foreign Tongues «Иностранные языки» стала 15-м альбомом группы, которая сумела добраться до первой строчки рейтинга. По этому показателю Rolling Stones, отмечающие в этом году свое 64-летие, сумели догнать Beatles, прекративших существование в 1970 году. Их альбомы также 15 раз возглавляли хит-парады. Оба легендарных коллектива уступают лишь английскому певцу Робби Уильямсу. Его диски 16 раз первенствовали в чартах. И о погоде в эти минуты в российской столице 21 градус со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 24-26. Осадков не ожидается. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 73. Глава 24.
12: Но ведь не по сеньке шапка. Браки с представителями других стран уже разрешены, но не поощрялись. Более того, негласно запрещались. Нужно было преодолеть массу бюрократических барьеров, чтобы сочетаться законным браком с гражданином, гражданкой, пусть и социалистической страны. Не помогало, даже если ты знаменитость. И это при всем том, что почти официально считалось, иностранцы — это высший сорт. Для них при советской власти все особое. Гостиницы, рестораны, магазины, обслуживание высокого по убогим советским меркам класса. Между иностранцами и советскими людьми существовал забор, невидимый и нервный, перелезать через который не рекомендовалось. А если кто перепрыгивал на другую сторону, того отдергивали грубо, нагло, по-хамски. Высоцкий испытал это на себе. Влади так рассказывает об этом в своей книге «Владимир или прерванный полет». Днем для гостей фестиваля устраивают большой прием. Все делегации собираются у гостиницы «Москва» и оттуда их везут на автобусах в Кремль. Народу тьма, но все прекрасно организовано. Атмосфера веселая, все перезнакомились, и такие встречи киношников вызывают бурю эмоций. Ты держишь меня за руку, и мы подходим к гостинице. Здесь я знакомлю тебя с моими друзьями, французами, итальянцами и даже с одним японцем, с которым я несколько лет назад работала в Токио, и мы стараемся понять друг друга в многоязыком гуле. Подают автобусы. Я поднимаюсь в него, ты за мной. Не успеваю сесть, как слышу громкие возгласы. Какой-то тип, которому поручено проверять приглашение, грубо выпихивает тебя из автобуса. Я бросаюсь к нему, пытаюсь объяснить, но ты останавливаешь меня выразительным взглядом. Ты бледен. Унижение, так часто встречающееся в твоей жизни, вырастает сейчас до невыносимых размеров. Ты не хочешь ударить в грязь лицом перед восторженными иностранцами. Усталым движением руки ты даешь мне понять, что все бесполезно. Двери закрываются, автобус трогается. Я вижу тебя в окно. Ты стоишь на тротуаре, маленький, оскорбленный человек, и совсем как Чарли Чаплин со злостью пинаешь ногой кучу пригласительных билетов, валяющихся на асфальте. На том кинофестивале был малоизвестный в то время польский актер Даниэль Альбрыхский. Это был его первый выезд за границу. Он увидел эту унизительную сцену с другого ракурса. Сидим утром с переводчиком в пресс-баре фестиваля в гостинице «Россия» и опохмеляемся пивом. Вдруг переводчик вскакивает и подбегает к окну. «Смотри, кто идет! Высоцкий!» Я-то не знал тогда, как выглядит Высоцкий и чем он знаменит. К нам в Польшу его песни только-только стали долетать, и мы их еще не оценили. Вижу, мчится небольшого роста парень в джинсах. Высоцкий спешил к автобусу с иностранными гостями, в котором сидела Марина Влади. Никогда не забуду, как его, грубо оттолкнув, не пустил внутрь охранник. Прошло не так уж много времени, и Высоцкий уже не позволял демонстрировать на себе подобные хамские эксперименты. Свое достоинство держал на непререкаемом уровне. Для иллюстрации — случай у аэропорта Шереметьево. Свидетельница сцены, американка Барбара Немчик, вспоминает. Высоцкий поставил машину у входа. Там можно стоять 10 минут. Но тут же подъехал милиционер и в мегафон кричит: «Здесь нельзя оставить машину, уберите!» Толпа людей, много иностранцев. Володя выходит. «Ну, моя машина, а что?» Милиционер просто впал в выступление. «Убрать машину!» А Володя, такой небольшой человек, громко говорит: «Твою мать! Здесь написано, что я имею право стоять 10 минут. И ровно 10 минут буду стоять!» Поворачивается и заходит в аэропорт. Все остолбенели. Это была потрясающая сцена. Советские смотрели на Володю с обожанием. И не потому, что он знаменитость, а потому, что за каждого из них он ответил хамству. Каждый хотел бы смело крикнуть в лицо милиционеру: «Твою мать, я имею право это сделать, и я это сделаю!» Когда мы вышли, милицейской машины не было. За свою честь, за честь своих близких Высоцкий умел постоять. Людмила Абрамова вспоминает о случае из 1965 года. Та зима запомнилась очередями. Я простудилась в очередях, горло заболело. Не то что глотать, дышать нельзя, такая боль. Да еще сыпь на лице, на руках. Побежала в поликлинику. Врач посмотрел горло Людмилы, зовет коллегу. Тот внимательно исследовал горло, и двое в белых халатах, давших клятву Гиппократа, многозначительно переглянулись. И приглашают Людмилу пройти к главному врачу. Она нервничает. Время идет. Дома мама сидит с маленькими Аркашкой и Никитой, не знает, где ее дочь так долго задержалась, а потом испугалась. Вдруг что-то опасное. А боль в горле терпеть невозможно. Главврач осмотрел горло, зовет процедурную сестру взять кровь из вены. Людмила слышит обрывок разговора между врачами, проскользнули слова: «Анализ на Вассермана». Она не задает вопросы, молчит, но догадывается, о чем они думают, полагает, что к ним попала сифилитичка. Но она-то знает, что это не так. В кабинете возникает милиционер. Это еще зачем? А милиционер устраивает форменный допрос, да с такой издевательской интонацией задает вопросы, что Людмила уже ощущает себя преступницей. Милиционер: «Не замужем?» «Понятно. Детей двое. И не работаешь. Веселые дела. Источники преступных доходов. Фамилия сожителя». Существовало тогда такое уничижительное словечко «сожитель». Обозначало и любимый человек, и любовник, и тот, с кем состоишь в неоформленном браке. «Высоцкий?» «Разберемся, что за птица». «Где работает сожитель?» «Ах, в театре». «Займемся и театром». «Когда у тебя был первый половой контакт?» «Когда были последние случайные связи?» «Состояла ли раньше на учете как проститутка?» «Где работают родители?» «У нее голова кругом, ничего не соображает, что-то путанное лепечет». «Домой не отпускают. Мы сообщим. О ваших детях позаботятся». «Сожителя сейчас найдут. Он обязан сдать кровь на анализ». У нее в голове обрывки мыслей. «Никиту теперь не отдадут из больницы. И что будет с Аркашей?» «Папе на работу позвонят в издательство. Это позор, позор». Вдруг слышит, внизу со страшным грохотом хлопнула дверь. Стены не то что задрожали, а прогнулись от его крика. Он шел по лестнице через две ступеньки и кричал: Не смотрел по сторонам, только вперед, и взгляд был такой, что, казалось, попади кто под него, свалится замертво. Никто его даже не попытался остановить. И вот он в кабинете. Осмотрел застывших от ужаса врачей, задержал взгляд на милиционере и Людмиле. «Сейчас, Люсенька, пойдем. Все будет хорошо, милая». И все стало на свои места. Она почувствовала себя, как за каменной стеной. Он пришел на помощь. Он пришел защитить. Она в безопасности. Вот это ощущение за ним, как за каменной стеной, ощущали многие женщины. Алла Демидова рассказывает, как были на гастролях в Набережных Челнах и решили съездить в Елабугу, город смерти Цветаевой. Высоцкий и с катером договорился и всю дорогу пел, отрабатывал, так сказать, билеты за поездку. А когда добрались до места, то опять же он обо всем договорился, чтобы показали дом, где Марина жила, чтобы сводили на кладбище. И Демидова заключает, как всегда, Высоцкий хозяйственный, заботливый, ощущение, как за каменной стеной. Хотя вот у Влади не было такого ощущения, как за каменной стеной. Как-то скажет Дыховичному, «Володя — это не стена. Годы уходят, и надо выходить замуж за кого-то другого». Сказала это году в 1972-м, вот так-то. Впрочем, годы уходили до самой смерти Высоцкого. А что все-таки с горлом у Людмилы? Есть редкая болезнь — ангина Симоновского-Венсана. Внешними проявлениями похожа на венерическую болезнь, но есть существенная разница. При сифилисе язвы на слизистой оболочке гортани абсолютно не болят. Видимо, советские врачи думали, что Людмила притворяется. Валерий Янклович рассказывал, «При мне Володя никогда не оказывался в унижающем его положении. Никто не мог его осадить, тем более обидеть». Оксана Афанасьева добавляет штрих. «Он был жесткий человек, знал себе цену и никогда в жизни никому не позволил себе хамить. Он был свободным человеком. Даже по отношению к Любимову он так умудрялся выстраивать отношения, что он диктовал, а не Любимов. Люди не могли себе позволять то, что позволял себе Володя — сорвать спектакль, от чего-то отказаться. А ему это прощалось. У Высоцкого было обостренное чувство собственного достоинства. Только очень близкие люди знали об этом. Жесткий, взрывался. Это была форма самозащиты. Лучше не допустить к себе внутрь, чем открыться. Он бывал очень благодарен, если близкий человек терпел его капризы и никогда не забывал об этом. Обостренное чувство собственного достоинства у Высоцкого было всегда. Но только с начала 70-х годов он набрал силу его отстаивать. Абсолютно не боялся властей, никого не боялся. А в 1967 году он покорно сносит унижение на глазах у любимой женщины.
13: Продолжение через несколько минут. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
14: Сказано реклама.
15: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд-Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
16: Июль в «Стройсам» — самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» — все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверено.
19: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
20: Часть 74. Глава 25.
21: «Наконец-то я встретил вас». Описываю эпизод унижения Высоцкого у автобуса, а ведь Высоцкому и Владе надо еще и познакомиться. Не у фестивального же автобуса они были представлены друг другу. Марина приехала в СССР на переговоры о своем участии в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» о любовной истории между Чеховым и Ликой Мизиновой. Сергей Юткевич Марину приглядел еще в 1954 году в Каннах. Пригласил ее 16-летнюю на тур вальса. Сказал дежурную фразу: «Мечтаю снять вас в своем фильме». Она ответила: «А я мечтаю сыграть в русской картине, поставленной советским режиссером». Прошло 15 лет, и Юткевич исполнил свое обещание. Марина счастлива. Исполняется мечта сыграть роль женщины, которая была другом любимого Чехова. И вот она приехала в Москву, чтобы заключить контракт. И заодно она участница кинофестиваля. Фотохудожник Игорь Гневышев вносит некоторые важные детали о материальной стороне дела. У Юткевича возникла идея сюжета для небольшого рассказа, он пригласил Влади. Марина говорит: «Я с удовольствием сыграю», но проблема была с гонораром. На тот момент в Советском Союзе не могли выплатить ей весь гонорар во франках. В конце концов договорились, что 50% гонорара ей выплатят франками, а 50% — рублями. На эти деньги Марина могла в Москве купить и меха, и драгоценности ниже тех цен, которые она платила в Париже. Для справки, платили Владе за съемочный день 100 рублей. О таком гонораре советские актеры даже первого ряда не могли и мечтать. Для них ставка 15 рублей. 3 июля 1967 года, засечем дату, Макс Леон, московский корреспондент парижской «Юманите», приглашает Влади в театр на Таганке посмотреть репетицию спектакля «Пугачев». Уверяет, она увидит одного из самых поразительных русских артистов – Владимира Высоцкого. Фамилия ей ни о чем не говорила. Она и не подозревала, что это его песню о Владе в «Заосаде» 2 года тому назад орали сыновья в пионерлагере. В «Пугачеве» у Высоцкого роль Хлопуши, сподвижника великого разбойника земли русской. Роль небольшая, но ударная в спектакле. Высоцкий вложил в бунтаря Хлопушу всю мощь своего характера. Наклонный помост, по которому беглый каторжник устремляется к Пугачеву. Повстанцы удерживают его, оградив цепями. Актер обнажен до пояса. Тяжелые цепи подбрасывают его вверх. Швыряют спиной на другие цепи. Кидают его грудью снова на цепи. И так раз за разом, раз за разом. На теле выступают красные рубцы. Тяжело смотреть, а играть...
22: Бешеная, что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умёт. Тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Пётр, чернь его любит, табуйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, танцы рыл глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал.
21: Алла Демидова припомнила. Есть воспоминания Горького о чтении Есениным этого монолога. Есенин до такой степени входил в образ, что ногтями прорывал себе ладони до крови. В таком напряжении он читал, почти впадая в истерию. Хлопушу в спектакле гениально играл Высоцкий. Володя говорил, что не слышал пленку с Есениным, но, по его словам, когда ему рассказали эту историю с руками, он ухватил, что хотел в этом монологе. Он на сцене рвался из всех сухожилий. Любил он эту роль, серьезно готовился к ней. Людмила Абрамова вспоминает. Есенина, когда у любимого шел процесс подготовки Пугачева, Володя много читал. И самого поэта, и воспоминания о нем с жадностью. Страшное, трагическое преодоление. Как и тот момент в Пугачеве, когда Хлопуша бросается на цепи. Это такой напор. «Проведите, проведите меня туда, где станет лучше». Володе многое в спектакле не нравилось, но именно потому, что он врос в него. Он в него кровь пролил. И если Володя где-то говорил, что вы ко мне пристаете с биографическими фактами, у меня в жизни были вещи поважнее, чем биографические факты, это святая правда. Важнее всего для него были роли, в которые он так врастал. В «Цыганочке» много образов из спектакля. И плаха с топорами, и тема дороги — подиум. Это дорога сверху вниз, на цепи, на плаху. А не нравилась ему в спектакле Пугачев карикатура на историю, которая казалась Володе не одной группы крови с трагедией. Ему казалось, что они, Коля и Губенко, играют трагедию собственную. Хотя вроде бы какое у них тогда трагическое одиночество. Ведь вершина возможностей, открывающихся и перед Колей, выход в режиссуру, а сколько киноролей в это время. И все же в спектакле они играли страшные предчувствия одиночества. Есенин был особым этапом в жизни Володи. Александр Сабинин, который, как мы помним, крестник Высоцкого в актерской профессии, считает, что в роли Хлопуши Владимир выразил прежде всего себя. Там совпало все. Его поэтическая сущность была шире, чем те возможности, которые до этой роли давал ему театр. И все, чем наградила его природа, талант, широта натуры, яростный темперамент, все это сошлось в Хлопуши. Итак, репетиция Пугачева. Высоцкий со сцены отметил: в зале Марина Влади. Он обладал поразительным качеством. Как бы ни был погружен в роль, видел каждое лицо в зале. Однажды сказал подруге: «Даже когда я говорю какой-то кульминационный монолог, я все равно вижу весь зал. Слышу каждое слово, каждый шорох, каждый вздох. И если в зале мои знакомые, то могу сказать, кто где сидел». Марину Влади он не просто видел, а играл для нее. Для нее одной. И она его отметила. На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Она не может сдержать восторга, аплодирует, кричит «Браво!». После репетиции актеры «Таганки» приглашают Марину поужинать. Шумные компании рванули в ресторан Всероссийского театрального общества. Тогда это было одно из соблазнительнейших заведений Москвы. Отличная еда, избранная публика, все друг друга знают, ходят от столика к столику. Застолья затягивались далеко за полночь. Приход компании с Мариной Влади вызывает в ресторане фурор. Марина обнаруживает, что ее знают, ее обожают, ей безумно рады. Ее целуют, обнимают, поздравляют неизвестно с чем. И вот стол уставлен бутылками, веселые официанты наваливают горы закусок. Тосты, смех, веселье — ее приводит в восторг широта русского застолья. Но с нетерпением ждет замечательного артиста, который поразил буйством, энергией, экспрессией. Хочется его поздравить, сказать ему ласковые слова. Добрые люди неназойливо ее просвещают. У Высоцкого непредсказуемый, невыносимый характер. Потому он может и вовсе не явиться. Она впадает в печаль, Но компания за столом не дает ей утонуть в унынии. У каждого столько к ней вопросов. Где снималась? Какова жизнь артиста на Западе? Встречалась ли с Элизабет Тейлор? Как ей Москва? И так далее. Марина отдается стихии русского ресторанного разговора. Бессвязного, бестолкового, но душевного, теплого. Высоцкий явился. Не мог не явиться. Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Встречает она его по одежке. Впрочем, еще одно уточнение. Когда же они все-таки познакомились? Журналист Семен Черток утверждает, что в 1965 году он сидел у Марины Влади в гостиничном номере, и туда вошел Высоцкий. Больше, однако, никто не подтверждает этот факт. Так что будем считать, что познакомились они все же в 1967 году. Николай Лукьянович Дупак, директор театра на Таганке, утверждает, что познакомились они в его кабинете. Вполне возможно, после репетиции Пугачева могли собраться у него, а, естественно, без Высоцкого и Влади не обошлось. Марина, однако, настаивает. Познакомились они в ресторане ВТО. Момент знакомства описывается.

0: Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог-полонист Станислав Стремедловский о противостоянии Польши и Украины.
3: Как бывает с человеческим организмом, пока вы здоровы, пока иммунитет есть, то те болячки, которые существуют в организме, они подавлены. А стоит немножко ослабить иммунитет, и тут же все начинает прорываться. И вот в данном случае для поляков волынский геноцид, украинские националисты, это, конечно, очень такая серьезная болячка, это не прыщик, это скорее раковая клетка, которая дает метастазы. Но вот что интересно, до сих пор, 11 июля, вспоминали прошлое. Вот сейчас, в связи с последними событиями на линии ментального фронта между Польшей и Украиной, поляки стали много говорить о будущем, о том, что для самой Европы опасно пускать страну с раковыми метастазами украинского национализма, то это еще более опасно для самой Польши, потому что пройдет 20-30 лет, украинский конфликт так или иначе кончится, метастазы, они ведь никуда не денутся, они останутся, и Польша уже здесь будет на передовой с украинским геноцидальным националистам. Далеко не факт, что поляки выиграют. В конце концов, если мы посмотрим, я не буду сейчас говорить о причинах, почему так происходит, но скажем о фактах. Зеленского принимают в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне. Он присутствует на крупнейших мероприятиях, в то время как польский премьер-министр едет в пристанном вагончике второго сорта.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
4: Агрессивная терминология и теракты Киева связаны с попытками Владимира Зеленского спасти самого себя, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что Зеленский пытается спасти себя, учитывая, что его пребывание во власти находится под одним сплошным вопросом. И с точки зрения его легитимности, и отсутствия выборов как таковых, и с точки зрения того, что он заявлял своим гражданам в качестве программы, идеологии, философии. И, конечно, с точки зрения той реальности, которую он сам создавал. Зеленский пытается делать ежедневно хоть что-нибудь, лишь бы только латать вот эти бреши в том самом корабле, который, безусловно, идет ко дну, подчеркнула Захарова.
0: О Ближнем Востоке.
4: Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если Штаты продолжат атаки на Исламскую Республику в течение 2-3 дней, сообщил советник иранского лидера. Ранее стало известно, что США перебрасывают в Израиль еще десятки воздушных заправщиков из-за Ирана. Об этом сообщал портал Axios. Дональд Трамп рассматривает вариант значительной эскалации ударов по Ирану. Изучаются якобы варианты бомбардировок ключевых объектов инфраструктуры Ирана, вроде электростанции, и новые удары по его ядерным объектам. Акции Мосбиржи в среднем рухнули на 60% от своих исторических максимумов. В минусе оказались все бумаги, а сам индекс впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 2000 пунктов. Российский фондовый рынок переживает крупнейшую за последние 4 года распродажу, которая продолжается уже 19 недель подряд. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата ЖД-билетов для борьбы с перекупщиками. Ведомство хочет дать перевозчикам право самим устанавливать сбор за возврат, но не выше 10% от стоимости неиспользованного билета. Это позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже.
0: Обо всем.
4: Ученые нашли планету, похожую на нашу. Она находится в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита и вращается вокруг небольшого красного карлика. По словам астрономов, у каменистой планеты есть атмосфера, которая защищает ее от вредного излучения. Кроме того, вероятно, на планете много воды. Ее температура создает идеальные условия для образования океана. По мнению ученых, такое комбо делает планету самой многообещающей для изучения потенциальной жизни вне Солнечной системы. Официальный курс доллара на выходные выходные и понедельник 78 рублей 40 копеек, евро стоит 89 рублей 90 копеек, курс юаня 11 рублей и 56 копеек.

0: И о погоде в эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет до 24-26 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
2: Часть 75. Глава 25.
3: «Наконец-то я встретил вас». Она продолжает вспоминать. «Ты не ешь, не пьешь, ты смотришь на меня». «Наконец-то я встретил вас». Эти первые произнесенные тобой слова смущают меня. Я отвечаю тебе дежурными комплиментами по поводу спектакля, но вижу, что тебя абсолютно не интересует мое мнение о спектакле и твоей игре. Высоцкий предлагает. «Хочу петь только для тебя. Давай куда-нибудь двинем». Быстро же они перешли на «ты». Двинули к Максу Леону, корреспонденту «Юманите». В машине Марина приглядывается к нему, отмечает. Некрасив. Внешность ничем не примечательная, но взгляд необыкновенный. Не может отвести взгляда от его глаз, сияющих и нежных. Но почему у него такой изможденный вид? Двухдневная щетина, ввалившиеся щеки, спросить стесняется. Приезжают к Максу. Высоцкий берет гитару. Она была ключом, которым он открывал женские сердца, и целый вечер поет. Марина оглушена. «Меня поражает твой голос, твоя сила, твой крик. И еще то, что ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. Постепенно я начинаю постигать смысл, горький юмор и глубину твоих песен. Ты объясняешь мне, что театр — твое ремесло, а поэзия — твоя страсть». И тут же, безо всякого перехода, говоришь, что давно любишь меня. Игорь Гневышев, однако, рисует иную картину. В Москве работал корреспондент «Юманите» Макс Леон. Мы иногда собирались у него попить чайку, пообщаться, поговорить. И вот сидим. Вдруг вечером после спектакля появляется Высоцкий. Присел около Марины и начал петь замечательные песни. То есть, получается, Марина не была, что ли, на репетиции Пугачева? Не существовало веселого ужина в ресторане ВТО? Не ехали оттуда на такси к Максу Леону? Кому верить? Да и Марина в разговоре с подругой впечатление от той песенной ночи опишет в менее романтичных выражениях. Чтобы увидеть меня, Володя приехал к моему приятелю Максу Леону. Володя чисто внешне был вовсе не в моем вкусе. Мне нравятся мужчины латинского типа, а Володя — небольшого роста, ничего выдающегося, кроме глаз. Что ж, Высоцкий был невзрачен. Николай Володько жизненно это нарисовал. Я безрезультатно ухлёстывал за красивой девушкой. Пел ей песни Высоцкого, хвалился, что с ним знаком. И однажды, когда у нас произошла очередная размолвка, решил Высоцкого привести к ней. Подошел к нему и объяснил ситуацию. «Хорошо, пойдем», — согласился он. Мы заявились поздно, но я, осознавая значимость момента, настойчиво звонил в дверь. Девушка открыла. «Знакомься», — говорю, — «вот Владимир Высоцкий». Его тогда мало кто знал, мало кто представлял себе, что он невысокого роста. А тут еще крупный вязкий свитер на голое тело, кожаная куртка. Моя знакомая хлопнула дверью, совершенно не поверив этим словам. Тем более, что мой склад характера в ту пору исчерпывался строкой Высоцкого «врун, болтун и хохотун». Мы ушли. Потом она говорила, что никогда бы не подумала, что Высоцкий внешне именно таков. Конечно, его голос заставлял вообразить мощное телосложение. Виктория Гора добавляет такую деталь. Наиболее интересным, красивым и нацеленным Володя был за рулем. В процессе вождения он как бы весь концентрировался на этом деле. Случались, конечно, и дорожные приключения. А когда мы еще ездили на Рено, вы себе не можете представить. Милиционеры его машину уже знали и заранее отдавали честь. Это производило впечатление. Но вернемся к разговору Влади с подругой. Он тут же подсел ко мне, стал уверять, что давно меня любит. Больше всего меня поразило, что за эти каких-нибудь 10-15 минут любовных излияний он незаметно успел прикончить бутылку коньяка и не опьянеть. Я тогда еще многого не понимала, только удивлялась. Думала, может, в России они все так пьют? Далее рассказала, что когда она попыталась пройти в туалетную комнату, он настиг ее в коридоре, схватил бесцеремонно за руку и стал неуклюже обнимать. Ее это шокировало. Подобный стиль ухаживания во Франции не принят. Когда гости стали снова просить Высоцкого попеть, он взял гитару, посмотрел Марине в глаза и произнес: «Сейчас я буду петь для тебя». Едва она услышала его неповторимый голос, вслушалась в смысл его песен, напомнивших о ее русских корнях, как что-то в ней всколыхнулось, переворот какой-то внутри произошел. Она забыла обо всем на свете. Видела и слышала только его, чудесным образом моментально преобразившегося из простоватого парня в ослепительного творца. Через 2-3 встречи она поняла, что любит его. Призналась, никогда в жизни не встречала человека с таким обаянием. Позже Марина и Высоцкий запишут вместе пластинку, которая при жизни Высоцкого не выйдет. Кинорежиссер Александр Стефанович слышал однажды, как Высоцкий обхаживал Марину. Володя рассказал о себе совершенно несусветные байки. Про то, например, как он в Сибири ходил на медведя с рогатиной и убил медведя ножом. Мы понимали, что это чистый треп, что это рассказывается исключительно для Марины. Но Марина это слушала как завороженная. Она смотрела ему в рот, и при этом ее губы шептали что-то по-французски. Мы видели действительно влюбленную женщину и понимали, почему она в него влюблена. А этими рассказами Володя ее просто заворожил. В жизни Марина не выделялась ничем особенным, не бросалась в глаза. Однажды каскадер Александр Масарский увидел, как Высоцкий в гриме фон Корена готовился к съемкам очередной сцены фильма «Плохой хороший человек». Володя разговаривал с красивой женщиной, лицо которой каскадеру показалось знакомым, но кто это, он определить не мог. Она вела себя естественно и непринужденно, никого не замечала вокруг. Заметно было, что для нее существует только Высоцкий. Вдруг она скользнула взглядом в сторону Масарского, и он понял — это Марина Влади. На ней было простое ситцевое платье, настолько скромное, что когда по студии пронесся слух, что во втором павильоне Влади и студийные девушки под разнообразными предлогами заглядывали туда, они, равнодушно скользнув по лицу Марины, продолжали осматривать павильон, не понимая, где же тут знаменитая француженка. А Екатерина Рождественская — добавляет такой штрих. Было в ней что-то особенное, отличавшее ее от других присутствующих женщин. Не только одежда, нет, а какая-то свобода, раскрепощенность, что-то необъяснимое, природное. Значит, не такой уж и простушкой Влади выглядела. Иван Дыховичный с необычными впечатлениями от Влади. На меня всегда очень сильное впечатление производит запах человека. Я имею в виду не только духи или что-то подобное, а духи вместе с естественным запахом человека. Так вот, у Марины был удивительно прозрачный и чистый запах. И я помню, что воспринял ее как женщину, от которой исходила аура запахов. Это уж потом мне стало ясно, что она очень сильная женщина, что она человек воли, что она человек неожиданного поступка. И главное, в ней не было никакого снобизма. При том, что она все-таки была узнаваемая, звезда. Но сказать, что для нее, например, шофер отличался чем-то от директора ресторана или от хозяина автосервиса, а тогда это были главные люди, нет. Режиссер Степан Починян вспоминает. «Мы с Говорухиным часто устраивали розыгрыши друг другу. И вот когда Говорухин сказал, что к Володе приедет Марина Влади, я подумал, ага, очередной розыгрыш. Для себя решил, когда будто бы Марина Влади мне представится, то скажу, а я Марчелло Мастрояни. Но когда она появилась, что-то меня сдержало. Хотя она в жизни не так похожа на саму себя на экране, но все-таки сходство было, и я понял, что это не розыгрыш. У Влади был необыкновенный русский язык. Игорь Бровин образно об этом сказал. Приезжаю в очередной раз в Москву, звоню Володе, и кто-то мне говорит: «Владимир Семенович будет через 2 часа». Причем таким русским языком это было сказано, мне показалось, что я услышал букву «Ять». У нас уже так не говорят. Ирена Высоцкая приводит свои впечатления по поводу языка. Марина — интересный человек. У нее словечки иногда бывают такие исконно русские. Помню, только родилась Ольга, моя племянница. Папа показывает ее Марине. Ну, такой чудный ребенок, первая его внучка. Она кричит во весь рот. Марина посмотрела и говорит: «Ну и роток, прелесть просто». Юрий Горобец приводит случай, который произошел в Белоруссии. Володя и Влади приезжали на съемки фильма «Сыновья уходят в бой». Все жили по частным домам. А Высоцкий и Марина спали в сарае, потому что в гостинице мест не было. Они потом рассказывали, как хорошо им спать на сеновале. Они были молодые, восторженные. Марина от наших совсем не отличалась. Она, славянская натура, адаптировалась там очень легко. Мы все ожидали увидеть европейскую кинозвезду, а она — обыкновенная баба, очень приятная.
4: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили — титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
2: Часть 76. Глава 25.
3: «Наконец-то я встретил вас». Почему Высоцкому было так важно, чтобы Влади была рядом? На этот вопрос поможет ответить Галина Говорухина, жена известного режиссера, бывшая жена, уточним. Когда они еще жили вместе в Одессе, к ним приезжала отдохнуть Марина с сыном Петей. У Говорухиных на лимане Каролин Бугас дача. Обычно их на лиман доставляла машина, а однажды пришлось добираться на электричке. Народу битком, кое-как пристроились. И Галина обратила внимание — на Влади никто не пялится. Ее просто не узнают. Она не выделяется среди обычных одесских женщин. Задумалась, что в ней нашел Высоцкий. И пришла к выводу. Он на Владе женился из тщеславия. Хотел доказать, что и жена у него звезда европейского масштаба. Ну, не знаю. Но это вывод года 1976, а мы никак не вырулим из 1967. Валерий Золотухин заносит в дневник впечатление о том знаменательном вечере. Позвонил Гутьеррес, пригласил в ВТО. Марина Влади, роли, водка. Поехали к Максу. Пили джин со льдом, пели песни. Сначала Высоцкий свои, потом я русские и все вместе русские. Марина пела песни с нами, вела подголосок. И так, ладно, у нас получалось, и всем было хорошо. Хорошо. Нина Шацкая, тогдашняя жена Золотухина, картину рисует пообширнее. Появились Володя с Мариной. Марина была очаровательна. Красиво уселась с ногами на диван, Володя с гитарой на полу перед ней. Он нежно смотрит на Марину, окутывая ее любовным облаком. Оба купаются в счастье. Володя запел. Одна песня, другая, третья. Он был в ударе, влюбляя в себя уже давно влюбленную в него Марину. Было приятно за ними наблюдать. Красиво. Но что сделалось с моим мужем, который вдруг стал соревноваться с Володей, ужасается Шацкая. Перекрикивал его своими песнями, красовался перед Мариной, принимая, как ему, наверное, казалось, привлекательные позы. Сигара держалась в растопыренных пальцах, и для пущей важности был поднят подбородок. «Ну чем я хуже Высоцкого? Чем не жених?» Хотелось крикнуть: «Будь поскромнее, Валерий, это не твоя территория!» Смотрела и думала: «За что мне это?» Драматично. Было бы совсем замечательно, если бы через много-много лет Золотухина не потянула на хвостовство. На вопрос корреспондента, приходилось уступать женщину другу, актер ответит: «Это Володька Высоцкий, бывших любовниц пристраивал хорошим парням. Я этого делать не умею. Правда, Марину Влади я ему уступил. В первый вечер знакомства с ней мы все, я, Володя, Нина Шацкая, сидели в гостях у французского журналиста Макса Леона. Кем для нас была настоящая французская актриса? Божеством. Обычно лучших дам уводил Высоцкий. А тут я решил с ним сразиться, и мы начали кабелировать, петь поочередно под гитару. Моя жена вовремя почуяла, что я завелся, и увела домой. Поэтому Влади стала женой Высоцкого. Трудно даже вообразить, в каком направлении потекла бы мировая история, не уведи Шацкая Золотухина домой. Кстати, после того вечера в отношениях между Шацкой и Золотухиным произошел разлом. Докатилось дело до развода. Шацкая определяет рубеж. В 1968 году, находясь в гостях у Володи Высоцкого и Марины, после очередной ссоры я сказала, что не люблю его.
2: Глава 26.
3: Половодье нечаянно грянувшей весны. Марина, где бы ни появилась в Москве, всегда в центре внимания. Но Высоцкий сразу подчинил ее себе, властно и надежно. Золотухину это не нравилось. Написал в дневнике после совместной вечеринки. «С тоской собачьей ехал домой. Плакал и рыдал в рассвет. Говорил жене, что болит нога. Курил. Хотелось повеситься. И завидовал Высоцкому, который, взяв за плечи Марину в цыганском платке, пошел ее провожать». Видя страдания мужа, Нина Шацкая с брезгливостью сказала: «Бездарная баба, а вы ее облизываете все. Просто противно. А ты больше всех унижался. Как ты гнул спину!» «Я зауважала Высоцкого. Он хоть не скрывает своих чувств. А ты все старался спрятать их, и оттого был еще меньше, жалким». Ревность, наверное, сквозит в словах Шацкой. До этого в центре внимания всегда оказывалась она. Марина была покорена песнями Высоцкого. Смысл их до нее не всегда доходил, а чтобы она поняла, он объяснял ей реалии советской жизни. И при каждой встрече пел, пел, пел. Однажды сказал: «Я давно, очень давно люблю тебя». Сколько раз она слышала подобное признание, привыкла к ним, воспринимала их как атрибут своей профессии. Так и в этот раз. Что ж, надо пережить очередного поклонника. Высоцкий, конечно, мил, но... Он спрашивает, где и когда мы встретимся. Она. Завтра вечером, в баре гостиницы «Москва». В ней разместили участников кинофестиваля. Там-то у них окончательно все и сложилось. Аркадий Свидерский вспоминает, как это было. Был последний банкет кинофестиваля. Присутствовали все наши звезды, все иностранные делегации. На Марине Владе я проиграл в тот вечер бутылку коньяку. Нам досталось место прямо у входа в бар. Поэтому я в упор видел Марину. Она прошла в длинном, роскошном платье. Потом, примерно через полчаса, приятель говорит мне: «Вон Марина идет», и кивает на женщину в легком ситцевом платьице. Я говорю: «Брось, она только что прошла в таком шикарном наряде. Спорим на бутылку коньяка, что это она?» Я говорю: «Давай». Пошел туда, посмотрел — Марина. Она, оказывается, остановилась в этой же гостинице, где проходил банкет, так что пошла к себе и переоделась. И в этот момент заиграла музыка. Сергей Герасимов подкатывает к Марине, подхватил ее и увлек в танцы. Он же известный любитель прелестных девочек. Свидерский пригласил Макарову, супругу Герасимова. Танцуют. Он краем глаза замечает, что в зале появляется Высоцкий. А Герасимов, такое впечатление, собирался с Влади танцевать весь вечер. Но Высоцкий жестко себя повел. «Мое!» Приглашает на танец Марину и не отпускал ее весь вечер. Левон Кочерян, все друзья Высоцкого, которые оказались в баре, взяли пару в кольцо, потому что разная шалопонь рвалась потанцевать с французской штучкой. Но Высоцкий до самого разъезда никого к ней не подпускал. Запомнилась всем фраза, которую он тогда кинул: «Буду не Высоцкий, если не женюсь на ней». «Это как сейчас, помню», — подтвердил Свидерский. В Одессе друзья и приятели долго и безутешно смеялись над этой его похвальбой: «Буду не Высоцкий, если не женюсь на ней». Обидно смеялись. У Марины Влади о том вечере в баре такие остались впечатления. «Полно народу. Меня окружили со всех сторон. Но как только ты появляешься, я бросаю своих знакомых. И мы идем танцевать. На каблуках я гораздо выше тебя. Ты встаешь на цыпочки и шепчешь мне на ухо безумные слова». Высоцкий, кстати, всегда комплексовал по поводу своего роста, даже когда уже был безмерно знаменит. Однажды признается Валерию Золотухину: «Мне ужасно мешает, что я меньше всех. Ты погляди, я на сцене ниже всех, меня это жутко угнетает». Через 6 лет Высоцкий в стихотворении изложит свою версию событий в баре гостиницы «Москва». «Повернулся, а средь зала краля это танцевала. Вся блестела, вся сияла, как звезда, не дать не взять. Оказал ему услугу, и оркестр с перепугу, и толкнуло их друг к другу, говорят, что сквозняком. И ушли они, не тронув любопытных микрофонов, так как не было талонов спрыснуть встречу коньяком, и пошли гулять в столице нежилые небылицы». Но вернемся к рассказу Марины. Я смеюсь, а потом серьезно говорю, что ты необыкновенный человек, и с тобой интересно общаться, но я приехала всего на несколько дней. У меня очень сложная жизнь, у меня 3 детей. Объясняю, у меня в Париже, да и во всей Европе, работа, требующая полной отдачи, и прервать эту работу никак не могу, не то что бросить. И ко всему прочему, как же далеко Москва от Парижа? Ты отвечаешь, что у тебя у самого семья и дети, работа и слава, но все это не помешает мне стать твоей женой. Ошарашенный таким нахальством, я соглашаюсь увидеться с тобой завтра. Высоцкий в тот момент, как мы помним, женат на Людмиле Абрамовой. Естественно, он ей ни слова не рассказал о танцах с кралей, что предложил ей стать женой. У Людмилы о той ночи свои воспоминания. Володя пришел поздно, уже брезжил рассвет. Чтобы не тревожить лифтершу, он впрыгнул в окно, не коснувшись подоконника. В одной руке гитара, в другой — букет белых пионов. Он пел в пресс-баре фестиваля, в Москве шел международный кинофестиваль. Впечатлениями о Марине Высоцкий поделился с другом Карапетяном. «Какая женщина! Если бы ты видел, Давид, какие волосы!» Карапетян четко помнит восторженный облик Высоцкого в тот момент. Обдает меня смутой полуфраз, восторгом междометий, и видно, что радостен, наполнен до краев, захлебывается. Марина. и, кажется, еще сам себе не верит, как мальчишка, заходясь от нахлынувшего половодья нечаянно грянувшей весны.
9: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин о беспилотной логистике.
11: Постепенно проникает в нашу жизнь, как, в принципе, любые инновации. Мы постепенно к этому привыкаем. Москвичи привыкают к автономным беспилотным трамваям, автономные ласточки на кольцевой московской дороге. Сейчас уже метро, есть поезд, он сейчас в стадии испытаний находится. Вот эти смешные роверы, которые развозят доставку. И это, кстати, не только в Москве. Уже пилоты эти все распространяются на другие города. Это делают компании, мы их поддерживаем. Появляются беспилотная техника в обслуживании аэродромов. При строительстве дорог уже при меняется беспилотная техника. Грузовики уже 3 года ездят по трассам М-11, М-12, под Скаду, вот на М-4 Дон сейчас. А буквально к визиту нашего президента в Казахстан беспилотный грузовик доехал от Москвы до Астаны. Это была первая в мире международная беспилотная перевозка. Мы эту историю не торопим, потому что очень важна безопасность, очень важно отработать механизмы, в том числе и киберзащиты. Плюсы очевидны, важно, чтобы минусов не было, да, которые связаны с безопасностью. С одной стороны, наша страна, наверное, одна из 3 таких мировых лидеров в части развития беспилотных технологий, а с другой стороны, необдуманных решений мы принимать не будем, эта технология будет внедряться постепенно, по мере наращивания компетенций производителей с точки зрения как бы обеспечения безопасности.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
9: О важном.
0: Запад использует обвинения в адрес России для нагнетания антироссийских настроений и оправдания милитаризации Европы. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, истинная цель подобных обвинений заключается в создании образа Европы как осажденной крепости, чтобы обосновать дальнейшие недружественные меры и масштабные военные приготовления. Их истинная цель – цементирование русофобии, формирование алармистской атмосферы, необходимой для превращения Европы в осажденную крепость и обоснование дальнейших недружественных мер, отметила дипломат. Она также прокомментировала новые санкции ЕС против российских физических и юридических лиц, отметив, что по утверждению Москвы никаких доказательств причастности России к вменяемым ей киберинцидентам представлено не было. Сообщение с пометкой «Срочно». Соединенные Штаты приступили к новой серии ударов по Ирану 7-ю ночь подряд, сообщило Центральное командование.
9: О беженцах.
0: Впервые с 2014 года более половины поляков высказались за то, чтобы Польша перестала принимать беженцев с Украины. Такого мнения придерживаются 52% опрошенных, иначе считают меньшинство респондентов. Кроме того, больше половины участников опроса полагают, что чрезмерна помощь, которую Варшава оказывает украинским беженцам, а подавляющее большинство поддержали вступившие с июля ограничения на бесплатный доступ украинцев к медицине.
9: О школе.
0: Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого госэкзамена. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Больше всего новых 100-бальных результатов по информатике, литературе, русскому языку и профильной математике. За последние 6 лет более чем на 5% выросло число выпускников, набравших 180 и более баллов по 3 предметам. При этом на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог.
14: обо всем.
0: 9-летний мальчик открыл музей динозавров и попал в книгу рекордов Гиннесса. Андерсон Тейлор из штата Иллинойс уговорил местную администрацию отдать ему старое здание пожарной части и открыл там свой музей естественной истории. Так, в 9 лет он стал самым молодым музейным куратором в мире, а вдохновил его на это музей динозавров в Шотландии. Сейчас Андерсону уже 11 лет. В его музее много окаменелостей, минералов и других интересных находок, которые активно приносят местные жители. Мальчик даже запустил сбор денег на выкуп здания и уже накопил 20 тысяч долларов, 1,5 миллиона рублей. А в будущем он мечтает стать профессиональным палеонтологом. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
15: Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Сегодня тема такая. Занимаетесь ли вы благотворительностью, волонтерством? Помогаете ли каким-то организациям? Может быть, детям больным, может быть, животным, в смысле, приютом. Или еще... Еще кому-нибудь и как-нибудь. В общем, про благотворительность разговор. Либо вы считаете это все абсолютным злом. Помогать надо исключительно близким людям. И то не всегда. В общем, такое мнение тоже принимается. И, в общем, даже приветствуется в эфире, если у вас, если вы можете его аргументировать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, друзья, пожалуйста. Сейчас послушаем фрагмент из песни. Все, как всегда, соберем звонки. И после этого начнем общение. Начинаем.

0: Татьяна Куртукова на радио «Комсомольская правда» с ее песней. И открываем наш сегодняшний эфир, говорим про благотворительность. И мы тоже немножечко ей занимаемся. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Сегодня говорим про благотворительность. Хорошо это или правильно? Есть мнение, что вообще благотворительность маскирует проблемы. За все должно отвечать государство. А мы должны думать только о себе и о своих близких. Ну, там немножечко, может быть, милостыню кому-то подать. Кстати, как вы относитесь к милостыне? Многие считают, что давать милостыню тоже зло. Непонятно, кому даешь. Может быть, это мошенник какой-нибудь. Бабушка-мошенница. Ну и так далее, дорогие друзья. В общем, как вы относитесь вот к такому проявлению доброты? Может быть, это глупо. Мы знаем, что огромное количество благотворительных фондов на самом деле только маскируются благотворительными. И никакой благотворительностью на самом деле не занимаются. Если у вас есть такие истории, пожалуйста. Ну и вообще об этом, обо всем сегодня пойдет наш разговор. Еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Твери, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: С 2015 года езжу на Донбасс, вожу гуманитарную помощь. Никакому фонду не имею никаких отношений, хотя некоторые фонды мне иногда помогали. Вот. Имею своих спонсоров, которые тоже занимаются благотворительностью тихо и даже не просят, чтобы их озвучивали. Вот. Помогаю детям Донбасса. Сначала помогал ополчению, потом начал и детишкам помогать. Вот. И знаете, я считаю, что помогать людям надо, особенно тогда, когда людям тяжело.
0: Аргументируйте, зачем, почему надо? Вот вам зачем этим заниматься?
1: Не знаю, понимаете, я сидел с 2014 года, как и все наши граждане России, перед телевизором и смотрел, как фашистский режим издевается над русскими на Донбассе. И после того, как Порошенко сказал, что их дети будут ходить в школу, а наши и дети Донбасса будут сидеть по подвалам, я показал неприличный жест в телевизор. Вот, обзвонил всех знакомых, которые у меня были в телефонной книге, собрал первую машину благотворительности, со мной поехали двое друзей и поехал. Просто по зову сердца. Вот.
0: Отлично, замечательно. А сейчас донаты вам упали, скажите, пожалуйста, поменьше стали давать или как и раньше собираете?
1: Нет, у меня те же люди, которые вот случайно собрались, и мне пришлось оставить хорошую работу, потому что я в 2015 году я ездил чуть ли не каждые две недели, потом стал пореже ездить, ну... Возраст. Сейчас мне уже 59 лет, а ну, это было 10 лет тому назад, тогда было моложе. Вот. И вот как и мне пришлось оставить хорошую работу, чтобы ездить.
0: Угу, потрясающе.
1: И из-за этого я начал таксовать. И у меня вот в такси с помощью моих пассажиров у меня получились мой круг моих спонсоров.
0: Из пассажиров. Вы с пассажирами просто делились, и они вам впоследствии какие-то деньги переводили.
1: Да, у меня висел флажок ДНР-овской в машине. Они видели, спрашивали. В 2015-2016 году это была экзотика. Я им рассказывал, как я ездил. Я показывал фотографии с поездок. Вот. И у меня образовался свой круг моих спонсоров.
0: А как часто ездите-то сейчас? Вот, плюс-минус.
1: Сейчас приходится, конечно, ездить... немного пореже, из-за того, что говорю, уже и возраст, и гипертония, вот, но езжу, стараюсь через месяц ездить.
0: Где-то через месяц, да? Ну, то есть месяц пропускаете, едете, месяц пропускаете, едете.
1: Да, да.
0: Отлично, спасибо.
1: Летом, конечно, тяжело из-за жары, а осенью, зимой хорошо.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Какой замечательный звонок. Благодарим вас. Благодарим. Потрясающе просто. Может быть, даже вы и победитель. Но посмотрим в конце эфира, по итогам решим. Но вообще такой чудесный звонок. И первый замечательно. И вы, друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Есть, кстати говоря, разные опросы на эту тему. Вот я открыл, смотрю, что и в 25-м году, и сейчас, ну и до этого проводились, конечно же, разные опросы разными разными всякими организациями, не только у нас, в ЦИОМ, ФОМ и иноагент Левада отвечают за запрос, есть масса всяких социологических центров. Кстати говоря, упомянут был Порошенко, он террорист-экстремист. Так, смотрите, допустим, вот опрос благотворительного фонда Яндекса «Помощь рядом» проводился с мая по июнь 2025 года. 1000 пользователей отвечали на вопросы. 39% опрошенных занимаются благотворительностью, потому что хотят влиять на мир, в котором живут. Среди молодежи от 18 до 24 лет эта мотивация выражена сильнее. Почти 49%. Кстати говоря, мой опыт подсказывает, что молодежь нынче вообще не особенно часто, вот эти так называемые изумеры, особенно до 25 лет, вообще не особенно часто что-то куда-то жертвуют. И даже милости нередко дают, даже вот никакая бабушка их разжалобить своим скромным видом не может по какой-то загадочной причине. Может, я не прав, может быть, выборка слабая. Но, тем не менее, замечал. Далее, 92% респондентов самостоятельно жертвуют вещи, переводят деньги фондам напрямую, участвуют в волонтерских проектах. Около 31% опрошенных занимаются благотворительностью регулярно, а 38% помогают часто в течение года. Вот тоже хороший вопрос, почему вы, допустим, да, часто занимаетесь благотворительностью, то есть регулярно или вот время от времени, что вас тогда подталкивает? Может быть, просто какая-то душевная мотивация, вот увидел какую-то проблему и захотелось помочь, но это происходит нечасто. Тоже звоните, делитесь. 8 800 200 ровно 9702. Далее. Опрос. А, есть звонок. Владимир. Владивосток. Владимир, здравствуйте.
2: Я ваш постоянный слушатель. Вот. Я занимался благотворительностью в последний год, только не занимаюсь. Возраст тоже. Ну, уже за 60. Ну, и тут экономические некоторые. 20 лет я являюсь соучредителем одной медицинской организации. Мы проводили и проводим конкурсы для онкологов, для студентов за на лучшую работу и, естественно, небольшая премия за нее. И вот я могу сказать, за 20 лет у нас вот те заведующие отделением, которые сейчас в онкодиспансере, они многие из них прошли вот через эту премию, и они, как говорится, вот это отбор вот тех самых ребят, которые, ну, в будущем, вернее, вот в настоящее время уже являются онкологами, ведущими специалистами в нашей области. Вот так.
0: Спасибо.
2: Поэтому благотворительностью заниматься надо.
0: Надо. Спасибо большое за звонок. Благодарим. Друзья, сейчас перерыв. Новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Говорим в целом про помощь людям. Ну, про благотворительность. Выразим это одним словом. Про волонтерство, благотворительность, помощь. Кому бы то ни было. Правильно, неправильно. Надо, не надо. Или вот... Как вы вообще, в принципе, к этому относитесь? 8 800 200 ровно 9702.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Ростислав Ищенко о ситуации внутри Украины.
6: Когда Украина приняла окончательное решение интегрироваться в Запад, причем на основе русофобской концепции, понятно, что она тогда была менее русофобская, она потом развивалась, но тем не менее последствия просчитать уже можно было. И я считаю, что вот этот вот как рубеж катастрофы был перейден тогда. И когда вы отталкиваетесь с горки и начинаете ехать хоть на лыжах, хоть на санях, там на чем угодно, вы дальше уже сниться не можете. То есть вы уже направились в спуск. Когда он закончится, может закончится там через 2 минуты, может закончится через 20 минут, от длины горки зависит. Врежетесь вы в дерево, упадете вы с обрыва там и так далее. Это вопрос того, с какой горы вы отправились в путь. Ну вот Украина отправилась в путь с горы, которая совершенно очевидно заканчивалась обрывом. И по Поэтому это был вопрос уже не принципа, а времени. Поэтому да, ситуация там не просто критическая, а закритическая. Сейчас уже опять-таки то, о чем мы говорили там и 5, и 10 лет назад, сейчас об этом говорят на Западе, что ладно, войну-то Украина проиграла, это не самое страшное. Самое страшное в том, что никто не знает, что делать с Украиной после войны. Она сама не жизнеспособна, содержать ее никто не то, что не хочет, не может. Проблема не просто не в надвигающейся уже катастрофе, а в надвинувшейся, а в том, что есть ситуация, когда катастрофа служит как для очищения, для катарсиса. И после этого можно восстанавливаться. А в данном случае речь идет о тотальной катастрофе для государства и даже для народа. То есть даже с точки зрения демографии Украина не выживает как сообщество украинцев. Она разъезжается, умирает, гибнет, но она не выживает.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Так стоит сегодня вопрос. И вообще, как вы относитесь к благотворительности? И вот видите, допустим, какое-то сообщение, пост, допустим, где-нибудь в Телеграме или в ВКонтакте, кто-то просит о помощи, по какой бы то ни было причине, вы проходите мимо, пролистываете или обращаете на это внимание. Один из аспектов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, ну или, может быть, каким-то организациям помогаете постоянно или время от времени, тоже как один из поворотов нашего сегодняшнего разговора. Так, еще по опросам давайте пройдемся. Так, есть, да? Да, пожалуйста, давайте, кто у нас на линии? Дамир из Калуги.
8: Дамир. Здравствуйте.
0: Здрасте.
8: Всегда слушаю вас очень-очень.
0: Спасибо.
8: Так, можно сказать. У меня есть такая история, тоже очень такая, как благотворительность, да, вот типа?
0: Да, да, типа, да-да, ага.
8: Вот из дома, то есть домой иду с работы. Раньше вот, например, благотворительность, ну как таможня, стоят ведь, например, дай 20 рублей, вылечится, типа, да, вот народ, такое бывает. Да,
0: алкоголики вот? Вы имеете в виду?
8: Да, да, да.
0: Похмелиться, да. Вылечиться, ага, вот, так.
8: Я дам 20 рублей, 40 рублей, и в один прекрасный день, в час ночи, они ко мне пришли, вломились, трое, понимаете? Я перепугался, конечно, дверь открыл, ну, с такими мыслями, да, в общем, открываю, и один открыл и держит дверь. Потом двое зашли, а у меня маленькие дети. Вот у меня в этот момент все перевернулось. Например, вот эта благотворительность, да, вот. После этого я, например, как-то стороной обхожусь, да, вот, понимаете, это все дело. Стараюсь, например, потому что я...
0: А вы зачем алкоголикам помогали? А? Пьяни всякой.
8: Как-то с давних пор я, например, утром иду с работы, например, или вообще просто вот иду по улице или возле дома, вот они... Дай, говорит, умираю. Вот так, дай, умираю. Ну, я такая, у меня душа вот...
0: Сердобольный вы человек, сердобольный. Да. Чем дело-то закончилось, скажите, пожалуйста, когда в дом вломились?
8: Что сделал? На меня жена посмотрела, мы перепугались в этот момент. Конечно, табуретку я схватил, на всякий случай. Но один из них тогда в то время в себя пришел, как бы, и... Наоборот, тех двоих начал как бы этот...
0: Выпроваживать. Ну, понятно. Слава богу, что хорошо закончилось. Я понимаю, что теперь вы их обходите стороной. Ну и правильно. Далее. Марина из Мичуринска. Здрасте.
9: Я как раз отношусь к тем людям, которые и принимали помощь, и теперь по возможности помогают людям.
0: Принимали. При каких обстоятельствах?
9: 2014 год я проживала в Мариуполе, я была участником нашего референдума в Мариуполе, и потом спешно с детьми мне пришлось из Мариуполя бежать. Угу. Прибежала в Российскую Федерацию, проживали в Воронеже, очень благодарна до сих пор Кириллу, который нам помогал, он вошел в положение и некоторое время даже финансами помогал, и помогал со съемом жилья. Это благотворитель, он сейчас тоже ездит к ребятам на СВО, помогает. Вот. Потом в силу жизненных обстоятельств мне снова пришлось вернуться в Мариуполь в 17 году. И вот в 22-м мы наконец-то уже в России.
0: Понятно. Перед боевыми действиями выехали?
9: Нет, мы месяц как раз попали, вот в февраль. Мы попали в февраль-март.
0: А, то есть вы там находились, я правильно понимаю?
9: Да, да.
0: Ага. Ясно. А сейчас чем занимаетесь? Вы сказали, что сейчас сами помогаете.
9: Очень мелкий бытовой уровень. То есть, ну, прям даже не буду размазывать это все. Стараюсь по возможности. Вот у нас под школы собирают. У меня дети в школе учатся двое. И вот каждый класс тоже там собирает на СО. Стараемся по возможности туда тоже вкладывать. Ну, сейчас ипотека сильно много, не пошикуешь.
0: Ну, понятно, но все равно маленьких донатов не бывает. Бывает небольшое количество донатищих, как я люблю говорить, к сожалению.
9: Да, да.
0: К сожалению.
9: Вообще,
0: а всякий донат – это донат.
9: Деле, так. Да, на самом деле очень благодарна людям, которые помогают. Ну, вот я помню свою ситуацию, с которой я была. Да, у меня трое детей. У меня нет ни гражданства, там, ни жилья, и мне вот человек просто взял и помог. Прям и физически помогал, и морально поддерживал. То есть очень много он для меня сделал. Кирилл Рюмшин, если ты нас слышишь, привет.
0: А фамилия какая у Кирилла? Спасибо. Может быть, назовете?
9: Рюмшин.
0: Ага, все понятно.
9: Рюмшин.
0: Присоединяемся к привету. Спасибо, хороший человек. И вам спасибо, что позвонили. Далее. Алексей из Иркутска, прошу вас.
10: Здравствуйте. Ну, я бы хотел что сказать. То есть, вот были разговоры, ну, говорили люди там, алкоголикам помогают. Я против этого, то есть, я абсолютно, то есть, если на выпивку, я никогда не дам, то есть, я считаю, что я сам, как бы, его и убиваю тем самым. А вот, допустим, у меня работа такая, что я занимаюсь электрикой, и монтирую, то есть, по вызовам езжу, платные вызова, допустим, если платный вызов приезжает, если вот я вижу, что там вот бабулька, да, пенсионерка, ну вот я понимаю, что она даст деньги, да, за работу там, да, я вот просто, ну, смотрю, думаю, да ладно, бабушка, короче, я так сделаю, вот так вот делаю, то есть я адресно вот так вот. Если я вижу, что люди, ну, как бы в работе, ну, как бы возраст нормальный, здоровье более-менее, и он просит, то есть я как бы говорю, ну, ты иди работу ищи тогда, как-то так вот, ну, вот.
0: А ну, так, собственно, я правильно, вот, конечно.
10: Я вот прохожу, допустим, ну, вижу, что вот, ну, реально, то есть, вот все, что у меня связано с работой, вот, я считаю, что вот адресно, то есть конкретно человеку из рук в руки, а так вот, чтобы, допустим, там, через кого-то, какие фонды, я как-то таким этим не занимаюсь.
0: А вот, можете сказать, почему? Ну, просто вот, почему, объяснить?
10: А я не знаю, как-то, ну, я вот такой вот человек, я сам не богатый, то есть, как бы, ну, вот если есть у меня возможность, да, чисто своей работой, вот работа помогает, то есть могу за бесплатно сделать, помочь там все. Я считаю, что это тоже как-то, ну,
0: тоже помощь. Да, но не увлекайтесь бесплатной помощью-то, не увлекайтесь.
10: Не, ну вот чисто пенсионерам, либо инвалидам, либо
0: понятно,
10: реально не...
0: Понятно, дело хорошее. Спасибо вам, спасибо большое. Далее. Александр из Донецка, прошу вас.
11: Я Александр из Донецка. Ну, благотворительность занимаюсь с 2008 года. В Донецке существовал у нас такой фонд помощи онкобольным детям «Кроха». Ну, проводились различные акции, мероприятия, метры добра, там, пряничная выпечка, деревня. То есть средства собирались и передавались, ну, детям на лечение. Ну, благодаря этому, ну, многим мы помогли. Ну, когда случился у меня в жизни такой случай, инсульт в 2010 году, ну, как бы я это дело тоже не забросил. Продолжал заниматься. Но потом в реабилитации вошел в такую тему, как скандинавская ходьба. Изучил это. Ну, восстановился частично. Ну, и стал объяснять, помогать людям, ну, что нужно вести здоровый образ жизни. Ну, создал школу. Ну, делал это абсолютно бесплатно.
0: А что значит создали школу? Какое-то помещение у вас
11: школа
0: есть?
11: Школа скандинавской ходьбы. Ну, просто для людей, таких как я, ну, и которые, ну, ведут, скажем, образ жизни, ну, не двигали, чтобы, ну, не создавать, ну, такие прецеденты, как у меня был инсульт. Ну, движение, как говорится, жизнь.
0: Понятно.
11: А в 2014 году, когда у нас случилась, ну, эта история, ну, все мы, конечно, это начали переживать, ну, жить с этим. Ну, появились раненые первые. Госпиталь был 15-17 год. Ну, своей семьей мы оказывали помощь. Покупали, ну, кое-какие продукты, как, так как было сложно в этом периоде ребятам. Ну, покупали даже, ну, такой был случай, что нужны были обувь. Ну, были раненые, там, бесконечности. Мы, ну, с семьей складывались, покупали обувь ребятам. В 2017 году, ну, была у нас такая организация, центр развития Донбасса. Ну, так же пригодилось мне вот эти навыки по скандинавской ходьбе. Ну, я более 340 людей, ну, обучил. Ну, вот этим люди с отдаленных районов приезжали.
0: А город, как вас найти в Донецке? Скажите, как вас найти?
11: Да просто, есть такая группа ВКонтакте. Скандинавская ходьба в Донецк. Ну, все просто.
0: Скандинавская, ну, ходьба в Донецк. Года
11: мы, да, мы чуть-чуть это прекратили, потому что, ну, в связи с боевыми действиями, что у нас сейчас происходит. Ну, вот так. В 2020 году даже в моей жизни было событие. Случилась онкология. Ну, такая легкая меланома, назовем ее так, обошелся. Ремиссия, все. И в этом периоде я помогал центру «Малютка». Ну, покупал там различные спортивные, ну, как бы, изделия.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Говорим про благотворительность. Перерыв у нас.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке.

0: имеет, потому что все равно будут выполнять рекомендации и указания, которые исходят от сюзерена, то есть от государства, от тех сил, которые Украина оперирует как инструмент. Причин здесь может быть очень много. От имитации бурной деятельности, от попыток увязать ряд неудач в экономическом, в государственном строительстве, до каких-нибудь аппаратных игр, до, соответственно, какого-то желания там усилить свое влияние за счет новых фигур, ослабить чье-нибудь влияние за счет отправки в отставку, соответственно, действующих политиков. Для нас, для России, значения принципиального это не имеет. Премьер-министр, в принципе, это должность очень важная, даже формально. По Конституции Украины это парламентско-президентская страна. Но сейчас, в последние годы, роль этого должностного лица, этой должности, она очень сильно нивелировалась и сводится больше к такой технической. Ну, это тем более как раз говорит о том, что сама персона, которая будет занимать это место, она не будет иметь большого значения. Для нас, для России, это особого значения не играет, потому что Украину как использовали в качестве военного тарана, так и будут продолжать использовать, и, соответственно, должность министра особой роли при этом играть не будет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Западные страны поняли, что их планы в отношении России в украинском конфликте провалились. Об этом сообщила в интервью «Вестям» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Будет так, как сказала наша страна», — указала дипломат. «Те самые суетливые, а порой уже даже не хаотичные, а истеричные действия, которые предпринимает Западная Европа, кричит о том, что ей обязательно надо стать частью так называемого урегулирования», — сказала Захарова. Но при этом под урегулированием они понимают только реализацию своей давнишней мечты о том, что они называют, придумав фразу о нанесении России якобы стратегического поражения. От чего это все? Как раз от ситуации на поле боя, отметила дипломат.
1: О Ближнем Востоке.
2: Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427, утверждают в Пентагоне. Число возросло на фоне возобновления американских ударов по Ирану и ответных действий Исламской Республики. В ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, утверждая, что это было сделано якобы в ответ на действия Исламской Республики против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей. Задержанные в стамбульской мечети Айя София российские туристы Филонова вылетели в Москву, сообщили в Генконсульстве России в Стамбуле. Полиция задержала во вторник двоих россиян, Игоря и Викторию Филоновых. Официальных заявлений от турецких властей по поводу инцидента не поступало.
1: Обо всем.
2: Оператор телесуфлера Трампа заработал на инсайдах 100 тысяч долларов. Габриэль Перес управлял трамповским телесуфлером еще с первой предвыборной кампании в 2016 году. Нынешняя зарплата оператора составляет 175 тысяч долларов в год, более миллиона рублей в месяц. Приумножить доход Перес решил на платформе прогнозов. Служба безопасности заподозрила неладное. Тексты выступлений Трампа поступали Пересу заранее, и, естественно, он оперативно получал все внесенные президентом правки. Пользуясь этим, оператор сделал дюжину с лишним ставок на упоминание тех или иных слов в речах хозяина Белого дома, сообщает NBC. Например, сколько раз тот произнесет слово «Иран». В результате мужчину отправили в неоплачиваемый отпуск, а после полного признания вины обязали возместить всю незаконно полученную прибыль. Курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей и 40 копеек. Евро стоит 89 рублей 90 копеек. Курс юаня 11 рублей 56 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 24, плюс 26 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Сегодня обсуждаем благотворительность, волонтерство, помощь близким и посторонним. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Правильно, не

0: Правильно, надо, не надо, или надо думать о себе любимом. Пожалуйста, звоните, еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звонок на линии у нас Сергей из Новороссийска, пожалуйста.
1: Хотел заметить, ваша программа очень интересна, всегда слушаю, я водитель. И вот сейчас интересная тема, конечно. И хотел заметить, что еще раз, что все вот эти вот люди, которые вот сейчас были в эфире, это, наверное, рожденные в СССР, выращены на Аркадии Гайдара, там, Тимуровцы. Это в первую очередь. Сейчас, конечно, переформатировано. Там раньше Тимуровцы были, сейчас волонтеры. Я считаю, это полезное дело. Своим детям прививаю это. Обязательно помочь надо, если человек нуждается. Это, во-первых, и вернется, не замечая, когда... Ну, когда не ждешь, то есть вернется бумерангом обязательно.
0: Спасибо.
1: И так. Народ у нас такой...
0: Вы сами-то помогаете? Там... Давайте не в общем, конечно, а в частности.
1: Конечно, помогаю. Непосредственно. То есть я ездил по России, где-то остановлюсь, всегда чем-то помогу. Неважно, там, вне зависимости, там, кто это, что надо, там, спрошу. И потом вот так же... При случае, там, раз и люди ко мне останавливаются, я даже не ожидаю этого, понимаете? Это, я думаю, человеческое первое качество должно быть, понимаете, помочь ближнему.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Елена из Архангельска. Здравствуйте.
2: Если коротко, всегда всем пыталась помочь. Мне всех жалко. Так. Всех на свете. Муж меня называл... все время мать Тереза. Так. Но сейчас я не заметила, как окунулась в волонтерство по пристройству собак. В общем, помощи собакам. Потому что 3 года назад я сама взяла собаку с улицы, там, в соседнем подъезде. Короче, девица такая. Взяла щенка, с детдома приехала, поигралась, потом издевалась, все. Мы всем домом кормили, в общем... Чего мне стоило его себе забрать домой? Это Лайка, большая собака. Никогда собаки у меня не было. Муж не хотел, сколько слез было. В общем, Кузя у нас уже 3 года. И вот только теперь я стала понимать собак. И вот сейчас у нас опять появилась. Тут еще одну пристроили, в общем, много. Но не могу, у меня... Я все время плачу, мне все время жалко их. Я вот спрашивала у волонтера, я говорю, как вы вот этим занимаетесь? Это сердце разрывается просто, когда, видишь, когда собаку вот возьмут, вырастет из щенка, уже большая собака, уже не нужна. Начинают, так мало того, выпустили на улицу, так бьют там, обижают. Вот в этой последней Алены, она его там у нас... В лесу привязывала к дереву. Она его там пила, душила. Ну, в общем, мы эту собаку хотели у нее забрать. Подержи, мы ее пристроим. Вот. Куда только не... Сейчас все приюты переполнены. Сейчас люди уже брать не хотят. У всех есть там свое. В общем, никто не отозвался.
0: Плохо со звуком, да? Проблемы какие-то. Далее. Наталья из Воронежа, пожалуйста. Наталья, говорите, здрасте.
3: Да, я здесь. Сейчас я просто припаркуюсь, я за рулем еду на работу. У вас такая душераздирающая тема, но я хочу рассказать о том, как мне помогли. Всю жизнь я это помню, и пыталась я найти этого человека. Да, я помогаю там, ну, об этом... Всем вот там мелкие помощи, это все как-то, это общая жизнь. А 95-й год, я с дочкой попадаю по направлению в больницу, в республиканскую, в Москву. Ну, вы, наверное, мы одного возраста, представляете, что такое 95-й год, да? Я попадаю в больницу с грудным ребенком на самолете, билет я покупаю, потому что направление из больницы, то есть мне не могут его не дать. Прилетаю я в Москву, в аэропорт, и меня должен был встретить родственников. по делу случая мы с ним как-то вот не встретились, он меня не встретил. И у меня только бумаги, куда ехать, вот, ну, в больницу. Я не Москвы, я ничего не знаю, мне 20 лет, ну, 21, по-моему, мне уже исполнилось. Я только родилась, грудная дочка у меня на руках. У меня с собой коляска, потому что как-то что-то, мы ехали надолго. У меня с собой куча пакетов с подарками, с конфетами, с хрусталем. Ну вот со всем, что ездили в больницу. У меня с собой деньги в кармане. Телефона в то время не было. И передвигаясь с аэропорта, в общем, я поняла, да, вот автобус, да, я подошла ехать на Москву. Ну вот села, вот доеду до Москвы. А там как получится. Я еду в автобусе, у меня текут слезы. Молчком текут слезы, и все. Со мной сидит парень. Что случилось? Вы куда? Я нет. Что случилось? Вы куда? В общем, я ему рассказываю, что мне надо в республиканскую больницу с дочкой. Мне сегодня прием. Вот сегодня я должна идти. Я не знаю, куда ехать. Я не знаю, как. Ну, в общем, сейчас я понимаю, что я и там на Северный полюс доберусь. Тогда это была какая-то детская истерика. Он говорит, я помогу вам, хватит, поехали, я вас отвезу, я вам помогу, нет, не надо. В итоге мы приезжаем в Москву, я выхожу с автобуса, становлюсь в сторонку, эти баулы с собой собираю, эти пакеты, все это сыпется, у меня слезы текут, стою, руки дрожат. Подходит ко мне этот парень и говорит, поехали. Я говорю, куда? Поехали, подъезжает «Жигули». В общем, смысл в том, что он нанял такси, сел со мной в такси, и меня повез. Я сидела сзади в машине. Ой, я сейчас вспоминаю, мне становится очень страшно и дико. Я прижимала дочку к рукам, причем мы ехали эти вот сосны московские, прекрасная вот эта вот природа, такие вот старин. Куда меня везут? Куда? Мне только бы вот дочку не тронули, и все. Вы не представляете, он привез меня к приемному отделению в республиканскую детскую больницу. Тогда, по-моему, он мне дал домашний номер телефона, и, по-моему, он сказал, причем он в машину меня сажал за руку, поехали, я отпиралась руками, нет, я сама.
0: Чем закончилась история?
3: История закончилась тем, что он меня привез в больницу, он не взял с меня ни копейки денег, сказал, что его зовут Андрей, и оставил мне номер телефона домашнего. После отбытия из Москвы, из больницы, я позвонила по телефону, там взяла женщина, сказала ему спасибо, причем он сказал, если что-то нужно, звони, в общем, никаких проблем. В итоге вот такое доброе дело, я всю жизнь это помню.
0: Спасибо.
3: Дочке 32 года.
0: Спасибо.
3: Уже.
0: Далее. Виктор из Москвы, прошу вас.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я в начале 2000-х я переводил по Первому каналу, по НТВ, там было сообщение больным детям. Ну, по немного, 150-200 рублей, вот так. Вот. А сейчас я, если вижу бабушку, пенсионерку, роющуюся в баке, если при мне есть кошелек, то я сразу не дам. Вот последнее я дал 1000 рублей. Вот.
0: Добрый вы.
4: И еще у меня есть крестница, она сейчас подросток, я каждую зарплату ей по 2-3 тысячи перевожу.
0: Ну,
4: как тогда?
0: Вы молодец большой, но все-таки помощь родственникам, я имею в виду поддержка родственников, это немножко не по теме. Но спасибо. Поддержка, просто поддержка, да, так чисто на «иди в кафе сходи», это немножко не по теме. Далее, Василий из Екатеринбурга, пожалуйста.
5: Рад вашей передаче. Ну, я расскажу такой, как бы, случай. Как говорится, смех и грех. В далеком, наверное, 2007 году, может, 2006, я работал тогда еще на «Зеленом самосвале». Только-только, как говорится, начиналась деятельность моя. Возили мусор строительный, ну, как и, наверное, во всех городах, свалки нелегальные, они везде. И была у нас одна такая свалочка, она район УНЦ, там еще академический, вообще районом не пахло, его не было, там болото. Еду, там такая дорога, глина, грязь. Ну, думаю, надо все равно вываливаться.
0: Только в 40 секунд уложитесь, пожалуйста.
5: Да,
0: пожалуйста.
5: Все, еду, не доезжая до этой свалки, смотрю под кустами, там кусты такие, ива, не ива, лежит. Ну, вижу, что мужчина в возрасте лет, наверное, ну, под 60, наверное, памперсе. Ну, думаю, наверное, душевно больной какой-то ушел из дома, потерялся. Думаю, сейчас выскочил. Ну, холодный он, дождь идет. Я говорю, подожди, сейчас я вывалюсь. Быстренько съездил, вывалился. Приезжаю под этими кустами, его вытаскиваю. Ну, у одного он килограмм все равно 60-70 весит. Надо его закинуть в кабину.
0: Давайте после перерыва продолжим уже, не успеваете. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, говорим про благотворительность.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт ММО РАН Максим Черкашин о том, поддержит ли Трамп ужесточение санкций против России.
8: Заявления о том, что Трамп готов принять этот законопроект, они сами по себе не новые. Они периодически сливаются определенными источниками с определенной регулярностью с того самого момента, как этот законопроект появился. А во-вторых, сам законопроект предполагает не автоматическое введение этих пошлин, а возможность президента вводить такие пошлины. Соответственно, здесь механизм, он может быть настроен даже не столько против России, поскольку пошлины-то вводятся, ну, не против России, они вводятся против наших торговых партнеров. Механизм может быть использован как вот еще один способ ввести пошлины в одностороннем порядке по тому лекалу, как администрация Трампа вводила эти пошлины до отмены их Верховным судом в феврале сего года. Соответственно, мы уже видели, как в прошлом году, вот примерно год назад, это конец июля, начало августа, администрация Трампа пыталась, вот используя повод торговли с Россией, вести переговоры с Индией. То есть там они вводили против Индии пошлины, якобы Индия поддерживает российскую военную машину и так далее. Суть их разногласий с индийцами были, естественно, но они никак к России не относились. И когда они пришли к какому-то соглашению, весь разговор о том, что индийцы поддерживают российскую военную машину, они сразу затухли. Соответственно, здесь, ну, на мой взгляд, определенный риск, скажем так, осуществления этого законопроекта, он, конечно, есть, но насколько он будет использован против России и насколько он будет использован совершенно по каким-то другим поводам и будет ли вообще использован, это уже третий разговор, который, ну, сейчас, мне кажется, еще вести рано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Что будет? Честный взгляд на 17 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Если да, то какой? Или, может быть, вы против вообще благотворительности? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», отправятся победителю нашего конкурса за лучший звонок. Так что, пожалуйста, звоните. На линии у нас сейчас Василий из Екатеринбурга. Давайте, закончите свою историю,
5: да,
0: пожалуйста.
5: Да, Иван, недорассказал. Ну все, в общем, я этого деда кое-кое-как я его туда закорячил, в эту зиловскую кабину. Ну как он уже, как он там лег у меня, так уже лег на полике, это уже второй вопрос. Я его это, везу с этого района, вон сын, район Вторчермет. Там у нас 24-я городская больница, а раньше были такие, видимо, услуги, не услуги. То есть как бы все бездомных, бездомные приходили в больницу, их там... мыли, переодевали там, одевали там памперсы, вот отправляли. Привожу я туда, в эту больницу, его там без очереди, ну, представляете, на зеленом грузовике, а он это, не говорит ничего вообще. Холодный, думаю, ну, помрет сейчас в машине, не дай бог. Туда, в приемное отделение, где скорая подъезжает, я туда загоняю на зелке, забегаю в это, на первый этаж, стучу везде, я говорю, у меня человек там нашел, вообще, там поле, надо что-то делать, куда-то его... Все, выходят врачи, такие раз, а это, двери-то открываем, чтобы его вытаскивать-то, а они, опять что ли, он говорит, мы его только утром, говорит, вот он от нас, мы его, как говорится, это, отправили. Находился у нас, помыли, переодели и все. Ну, видимо, он с утра вот ушел, целый день где-то ходил, и к вечеру он пришел, ну, километров 10, наверное, от больницы, от этой, забрел. Как он забрел туда? Почему он под эти кусты?
0: 10 километров, это 2 часа ходьбы.
5: Да, ну, да. То есть вот у меня получился вот такой, как говорится...
0: Спасибо, спасибо, далее. Сергей из Кирова, пожалуйста.
9: У каждого человека, слушаю вас, у каждого человека есть такие случаи, которых, значит, он помнит и может рассказать даже своим внукам, детям. У меня было несколько таких, значит,
0: первый. Но мы раз... про благотворительность говорим. Давайте вот все-таки благотворительность. Точно.
9: Да, ну, давайте. Значит, давайте. Да, возвращался я, значит, от будущей супруги, значит, через насыпь железнодорожную проходил, слышу звук, крик зайца, как бы. Значит, свернул я с этой тропинки, смотрю, мальчик висит. Маленький, на одной ноге. Попал он в развилку, как бы, значит, в эту вилочку, рогаточку. И вот лежит, и загнулось у него все, и пальто, и все, голое, живот, значит, все. Снял я его с этого, он даже ходить не мог. Отвез я его на себе до его дома. Это вот первый случай.
0: Подождите, значит, а как он туда угодил-то вообще? Как
9: а он, привык? Видимо, играл там. Время было уже 11 часов вечера. Я шел от жены будущей. Вот. И он попал вот в это, и на одной ноге висел, значит, все у него загнулось, он уже ходить не мог, застывал парень. Видимо, часов 6, я так понял, он там, наверное, висел.
0: И никто даже не спохватился.
9: Нет, там он кричал, он уже, я не знаю, такая тропинка-то была там немного кто-то.
0: А родители.
9: Ходит, значит, там, за речной улице. Родители, видимо, не искали вот так. Ну, я его привел домой. Рядышком тут дома, недалеко, значит. Ну, привел. Вот так. Это первый случай. Значит, видимо, Бог вот так вот есть и ведет. Значит, второй случай уже после армии было, значит, когда у нас в Кирове была температура где-то градусов 45, наверное. У нас на работе лопнули трубы, меня вызвали. Вот я поехал, значит, и там на остановке, на профсоюзной, есть у нас такая остановочка, значит, стайка ребят там, значит, они приехали, видимо, в Киров к нам с ансамблем, занимались там. Вот. И, значит, вышли из автобуса, там автобус сломался у них, не могли они никуда уехать. И девушка, значит, с ними была одна почему-то, я не знаю. Вот. Ничего она сделать не могла. Помог я ей, остановил автобуса, мужик остановился там, шофер, значит. И вот мы с ним довезли их. Он говорит, я до вокзала никуда не могу довезти, только вот довезли их до больницы там. Больница у нас рядышком недалеко на Карла Маркса. Туда завезли, значит, и ребята там. Вышла уборщица, значит, и открыла нам дверь.
0: Спасибо. Далее. Екатерина из Москвы, прошу вас. Екатерина, говорите, да, пожалуйста.
10: Ну, как-то про себя неловко говорить, но всю жизнь помогала, и сейчас помогаю, и буду помогать. Вот, не знаю почему. Там же, наверное, воспитывалась в военной среде, папа у меня военный по гарнизонам, вот эта Чеченская война, когда все друг друга выручали, помогали. Ну, многие так жили. Потому что сын растет 6-летний, и я даю ему примеры и говорю, что надо помогать. Сейчас помогаем ребятам на СО время от времени, по мере возможности. А, хотелось бы рассказать вам про людей, которые живут в Косиноухтовске. Это Наталья Ивановна, у них «Миряне» называется их группа. Это, знаете, такое войско свое здесь. Вот, они помогают ребятам до такой степени, что у них в семье первое дело – это фронт. Все остальное потом. Я очень горжусь, что у меня есть такие люди, и люди помогают друг другу. Это очень важно.
0: Спасибо. Спасибо. Далее. Борис из Волгограда. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Вот я, знаете, к словам придираюсь. Сам я по возможности, по ситуации пытаюсь кому-то помочь. Но чтобы быть всемогущим таким меценатом и всем раздавать деньги, но это блага, они уже есть у людей. А творить их, вот, допустим, увидел, кто-то попал в беду, да, ну, кушать нечего. Тут, конечно, святое дело покушать, да, но фонд создать, допустим, для людей, ну, как в советское время, были кружки, клубы, люди же делали для людей. Ну, как-то почему-то не понравилось это людям, вот, извратили все. Но ведь именно Божий дар, это потребность человеческой души делать добро, это жажда добра. Он, в первую очередь, человек, когда сделал добро, ему приятно. Он поделился своим материальным, хоть малую долю вложил, но в развитие, вот, чтобы ему это наслаждение, когда он видит результат. Но когда вот этот фонд раз обманул, человек впадает в уныние, и вот это воспользоваться доверием, это большой грех.
0: Сорвался звонок. Всем спасибо, кто звонил. Не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джаралла о главной цели Запада на ближайшие годы.
4: Европа превращается в военный завод, задача которого не только Украина, но и подготовиться к конфликту с Россией в 30-м году. Можно с юмором относиться к этим высказываниям, но, судя по всему, они взяли именно курс на то, чтобы вступить с нами в военный конфликт. Хотя удивительно, почему они сбрасывают со счетов то, что это будет ядерный конфликт. В этих условиях жалеть какую-то Украину, которая, по их мнению, является той фигурой, которой можно пожертвовать, чтобы вытянуть для себя время, хотя кто у них это время вообще забирает и кто на него покушается, сказать сложно, и поэтому мы еще раз убеждаемся, что человеческие жизни, особенно других людей, для них никакого значения не имеют. Это общество высокомерных людей, расистов и националистов, которые стараются это скрыть. Поэтому для украинцев, конечно же, плохие новости, и все, что можно им посоветовать, это побыстрее сдаваться, чтобы завершить этот конфликт.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.